и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Мерзость пред Господом дерзко поднимающие глаза, и неразумны, невоздержанные языком. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Сердце беззаконника ищет зла, сердце же правое ищет знания. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим.

Нам важно знать, является ли Библия Божьим Словом. Наш ответ на этот вопрос повлияет не только на наше отношение к Библии и место, ею занимаемое в нашей жизни, но и на нашу вечную участь. Если Библия действительно Слово Божье, тогда мы должны дорожить ею, изучать ее, доверять и следовать ее указаниям. Если Библия – Божье Слово, то, игнорируя ее, мы игнорируем самого Бога. Тот факт, что Бог дал нам Библию, является доказательством и иллюстрацией Его любви к нам. Слово «откровение» означает, что Бог открыл Себя человечеству и сообщил, как мы можем обрести близкие отношения с Ним. Только благодаря божественному откровению в Библии мы знаем об этом. И хотя этот процесс проявления Бога в Библии занял приблизительно 1500 лет, она всегда обладала всем необходимым, чтобы человек мог узнать о Боге и приблизиться к Нему. Если Библия действительно Слово Божье, тогда она является наивысшим авторитетом в вопросах веры, религии и морали. Как же нам узнать, действительно ли Библия является Словом Божьим? Или же это просто хорошая книга? Чем она отличается от других религиозных книг, когда-либо написанных? Есть ли доказательства, что Библия действительно является Божьим посланием? Библия, без сомнения, сама называет себя Словом Божьим. Это очевидно из таких текстов, как второе послание Тимофею, 3 глава с 15 по 17 стих. «При том же, ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Чтобы ответить на наши вопросы, мы должны рассмотреть как внутренние, так и внешние доказательства того, что Библия на самом деле является Словом Божьим. Внутренними доказательствами являются те утверждения, которые мы находим в ней самой, указывающие на ее божественное происхождение. Одно из таких доказательств состоит в единстве Библии. Несмотря на то, что Библия состоит из 66 различных книг, написанных на 3 континентах 3 различными языками, на протяжении приблизительно 1500 лет, более чем 40 авторами, которые принадлежали к самым разнообразным социальным классам, она от начала до конца остается единой книгой. Такое единство уникально и доказывает, что именно Бог вдохновил людей записывать Его собственные слова. Существующим внутренним доказательством являются детальные пророчества, записанные на ее страницах. Библия содержит сотни подробных предсказаний о будущем как отдельных городов и наций, включая Израиль, так и всего человечества и прихода Мессии, освободителя не только иудейского народа, но и всех верующих в Него. В отличие от предсказаний других религиозных книг или Нострадамуса, библейские пророчества отличаются детальностью подробностей и тем, что они всегда сбываются. В Ветхом Завете насчитывается более 300 пророчеств об Иисусе Христе. Было предсказано не только, где Он родится и в какой семье, но и как Он умрет и на какой день воскреснет. Единственно логичным объяснением того, почему сбываются эти пророчества, является то, что они исходят от Бога. Не существует других религиозных книг с таким масштабом и типом пророчеств, которые предсказаны в Библии. Третье внутреннее доказательство в уникальном авторитете и силе Библии.
Хотя этот аргумент более субъективный, чем предыдущие, он все же не менее сильно свидетельствует в пользу божественного происхождения Библии. Никакая другая книга в мире не обладает подобной властью. Бесконечное количество людей изменилось под влиянием прочтения Библии. Наркоманы получали освобождение от зависимости. Гомосексуалисты изменялись, закоренелые преступники исправлялись. Грешники раскаивались, и на смену ненависти приходила любовь. Только благодаря тому, что Библия действительно Слово Божье, она обладает таким преобразовывающим воздействием на людей. Поговорим о внешних доказательствах божественного происхождения Библии. Одним из них является историческая достоверность Библии. Исторические события, детально описанные в Библии, подтверждают ее точность и истинность. При помощи археологических находок и других документов точность библейских сообщений доказывалась неоднократно. Фактически, все археологические и исторические доказательства в поддержку Библии делают ее наиболее документально подтвержденной книгой древности. А тот момент, что она верно отображает исторические события, которые поддаются проверке, является подтверждением ее истинности относительно и религиозных вопросов, и доктрин, а также свидетельствует, что она на самом деле Божье Слово. Другим внешним свидетельством является честность ее авторов, людей. Бог использовал различных людей для донесения нам своих слов. Рассматривая жизнь этих людей, у нас нет причин подозревать их в нечестности или неискренности. То, что они были готовы умереть, часто мучительной смертью, за свою веру, доказывает нам, что это были честные люди, которые действительно верили в сказанное Богом. Те, кто написали Новый Завет, а также сотни других верующих, 1 Коринфянам 15:6, не сомневались в истинности своего послания, потому что они были рядом с Иисусом Христом и видели Его после воскресения из мертвых. А встреча с воскресшим Иисусом имела потрясающее влияние на жизни этих людей. Из тех, кто прятался в страхе, они превратились в людей, готовых умереть за весть, открытую им Богом. Их жизни и смерти подтверждают факт, что Библия является Божьим Словом. Последним внешним доказательством божественного происхождения Библии является невозможность ее уничтожения. Из-за ее могущественного влияния на людей и претендования на божественное происхождение, Библия перенесла гораздо больше атак и попыток уничтожения, чем любая другая книга в мире. Начиная с римских императоров, таких как Диоклетиан, коммунистических правителей и до современных атеистов и агностиков, Библия побеждала и переживала всех своих врагов. И сегодня она остается самой широко распространенной и читаемой книгой в мире. Столетиями скептики относились к Библии как к мифологической книге, но археология доказала ее историческую достоверность. Противники называют ее участие примитивным и старомодным, но ее мораль и законы положительно влияют на страны и культуры по всему миру. Эта книга изменила бесконечное количество жизней и культур на протяжении 2000 лет. Несмотря на продолжение атак со стороны науки, психологии и политики, она остается такой же истинной и важной сегодня, как и в момент своего написания. Точность и неизменность Библии, которые сохранились несмотря на все попытки уничтожить или исказить ее, свидетельствуют только в пользу утверждения, что она действительно Слово Божье. Нас не должно удивлять это, ведь сам Иисус сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Марка 13:31. Только когда рассмотрены эти доказательства, мы можем не сомневаться, что Библия
действительно является Словом Божьим.

Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.

Томас Бостон. Завет мира с Богом. При возрождении воля человека принимает завет мира с Богом. Господь Бог пообещал грешникам этот завет. Завет, который Он сам создал и записал в Библии, однако они не были удовлетворены им. Да, необновленное сердце не может быть удовлетворено Божьим заветом. Если бы людям было верено составить его в соответствии со своим разумом, они многое бы вычеркнули из того, что Бог вписал туда, и многое вписали бы, чего Бог не может принять. Но возрожденное сердце полностью удовлетворено заветом. «Ибо завет вечный положил Он со мной, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое?» 2 Царств 23:5. Так как закон не может снизойти до уровня безнравственной воли людей, воля возрожденного человека благодатью возносится к закону. В нем нет ничего, чего они хотели бы выбросить или добавить.

И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Когда мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, с 5 по 7 стих. Что ж, дорогие друзья, сегодня ключевой темой, о которой хотелось бы поговорить, это свет. Что же такое свет? Почему этот образ так важен и так часто повторяется на страницах Писания? Почему Бог говорит нам, что Он сам является светом, и что мы должны ходить во свете, подобно Ему? Что значит фраза «Вы – свет миру»? Сегодня разберемся, друзья, с этими вопросами, осветим эту тему в нашем прямом эфире. Оставайтесь с нами, после небольшой музыкальной паузы мы начнем размышлять над этим.

Итак, друзья, сегодня мы говорим о свете. Для начала давайте вспомним, что же было первым упоминанием света в Библии, чтобы получше понять, что это за образ. В первый день творения Бог сказал: «Да будет свет». Бытие, 1 глава, 3 стих. И тогда свет появился как явление, противоположное тьме. «Да будет свет» — это перевод еврейской фразы «Иехиор», которая на латыни звучит как «фиат люкс». В дословном переводе это звучит как приказ, что-то вроде «свет, существуй». Бог говорит в пустоту и повелевает свету появиться. Библия сообщает нам, что Господь сотворил небеса, землю и все существующее лишь своим словом. Его личность, сила, творчество и красота выражались в создании так же, как личность и качество художника или музыканта выражаются в их искусстве. Идея света, которая существовала в самом начале в Божьем сознании, получила выражение при помощи слов «Да будет свет». Реальность творческой силы Божьего голоса имеет важные духовные последствия, простирающиеся далеко за рамки истории творения. Свет часто используется в Библии в качестве метафоры. Просвещение, божественное освещение человеческого сердца истиной, заключается в пролитии света на определенные вещи. Духовное просвещение – это своего рода творение, происходящее в сердце человека. 2 Коринфянам 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием Божьей славы в лице Иисуса Христа». Ведь сам Иисус является светом миру. Иоанна 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Когда во время творения Господь сказал «Да будет свет», и свет появился, это продемонстрировало нам Его творческую силу и абсолютную власть. Физический свет, который Он создал в первый день творения, является прекрасной иллюстрацией того, что Он совершает в каждом сердце, которое верит во Христа. Истинный свет. Мы больше не ходим во тьме греха и смерти, потому что в нас Господь зажег свет. Иоанна 8, глава 12 стих. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

0: Твоя жизнь и станет сложное простым.
1: Итак, Господь освещает мир, а затем освещает нас. Он зажигает свой свет там, где пожелает. Но почему же Бог есть свет, гласит 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Свет является действительно распространенной метафорой в Библии. В 4 главе книги Притч, в 18 стихе, написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Праведность сравнивается со светом зари. В Филиппийцам 2 главе 15 стихе написано: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Здесь проведена параллель между Божьими детьми, названными непорочными и чистыми, и звездами во Вселенной. Иисус использовал свет как символ добрых дел. Матфея 5, глава 16 стих. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Также и Псалом 75. «Ты славен, как могучий ты воссиял», в другом переводе читаем мы. Если свет – это символ правды и добра, тогда тьма означает зло и грех. В первом послании Иоанна, в 1 главе 6 стихе написано: «Если скажем, мы сопричастны Ему, но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде». В 5 же стихе говорится, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Свет является частью Его сущности, как и любовь. 1 Иоанна 4 глава 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Итак, кто не ходит во свете, тот не знает Бога, потому что Он есть свет. И кто не ходит в любви, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Смысл в том, что Бог полностью, безоговорочно, абсолютно свят. Без тени греха, без тени беззакония и без намека на какую-либо несправедливость. Если же в нас нет света, то мы не знаем Господа. Те, кто знает Его, кто ходит с Ним, имеют свет и ходят в нем. Его свет отражается на нас, и мы не можем не сиять Его светом. Они становятся сопричастниками божественной природы, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. Потому что Господь сам зажигает свой свет внутри своих детей. Он начинает эту работу в нас. Он приходит, как когда-то, на пустую еще вселенную и говорит: «Да будет свет». И в нашей жизни также зажигается свет. Свет к познанию Его и свет к новой жизни во Христе Иисусе.

И сегодня, друзья, в этом эфире мы говорим о свете. Итак, Бог есть свет, как и Его Сын. Иисус сказал в Иоанна 8 главе 12 стихе, мы читаем об этом. «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Бог желает, чтобы верующие сияли Его светом, с каждым днем становясь более и более похожими на Христа. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 5 стих. «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Господь является создателем физического света, а также дарителем света духовного, посредством которого мы и можем видеть истину. Свет раскрывает то, что сокрыто во тьме. Он показывает вещи такими, какими они являются на самом деле. Ходить во свете означает познавать Бога, понимать истину и жить в праведности. Верующие во Христа должны избавляться от любой тьмы внутри себя, своих грехов и проступков, и позволить Богу озарять их своим светом. Они также не могут сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как другие пребывают в плену тьмы греха, неумолимо приближаясь к вечному отделению от Бога. Свет мира желает изгнать тьму и даровать свою мудрость. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир» – Иоанна 1 глава, 9 стих. Неся свет Евангелия в мир, мы должны по необходимости раскрывать вещи, которые порой люди предпочли бы оставить сокрытыми, потому что свет неудобен для тех, кто привык к темноте. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Иоанна 3 глава, 20 стих. Вот почему этот мир не будет любить нас. Если в нас действительно сияет свет Христа, то наш свет будет неудобен для тех, кто ходит во тьме. Иисус, безгрешный Божий Сын, является истинным светом. Будучи усыновленными Господом, мы отражаем Его свет в мире, омраченном грехом. Наша цель в свидетельстве окружающим – открыть им глаза, обратить от тьмы к свету и вернуть из-под власти сатаны к Богу через Евангелие и силу Святого Духа, чтобы и они через веру в Него получили прощение грехов и свое место среди Божьего народа. Об этом написано в Деянии 26 главе 18 стихе. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Сегодня, друзья, в этой земной жизни мы продолжаем проходить процесс, называемый процессом освящения. В нас работает Святой Дух, Дух самого Господа, который является светом. И Он заставляет нас, греховных людей, с каждым днем сиять все ярче. Он порождает в нас это желание идти к свету. Неверующие люди не могут идти к свету, потому что Он неприятен для них. Он раздражает их, Он открывает их пороки. Но мы, водимые Духом Божьим, идем к свету и освещаемся, так что свет начинает сиять через нас, и мы начинаем нести Его свет, к чему мы и были призваны.

0: Новая жизнь. Атмосфера твоего духовного роста.
1: Итак, друзья, сегодня мы говорили о свете. Свет действительно постоянно мелькает на страницах Писания. Свет сочится из страниц Писания. Наш Господь сам является светом, а это значит, что Он абсолютно, бескомпромиссно свят. И есть еще кое-что очень интересное касательно света в Писании. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Вы свет мира». «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Это величайшая оценка, когда-либо выданная христианину. Потому что здесь Иисус называет христиан тем же, чем является Он, потому что Он сам говорил «Я свет миру». Призывая своих последователей быть светом миру, Иисус ожидал от них, что они станут подобными Ему. Мы не можем сами излучать свет, мы только отражаем его. Поэтому мы названы христианами, учениками Христа. Мы призваны стать Его отражением. Что имел в виду Иисус, говоря, что христианин должен быть светом миру? Свет – это прежде всего то, что можно видеть. То, что дает нам возможность видеть. В домах в Палестине было только одно круглое окно, диаметром около полуметра, поэтому в них обычно было темно. Лампы были похожи на наполненные маслом плошки, в которых плавал фитиль. Когда люди выходили из дома, они снимали лампу и ставили ее под глиняный кувшин. Свет лампы должен быть виден. Христианство должно быть видно. Люди должны хорошо видеть, что человек христианин. Кроме этого, христианство должно быть видно не только на скамье церкви. Оно еще лучше должно быть видно в обычной деятельности человека в повседневности в мире. Наше христианство должно быть видно уже по нашему отношению к продавцу в магазине, как мы относимся к подчиненным, к нашей работе, к начальству, по нашему языку, по книгам и сайтам, которые мы читаем, постам, которые мы пишем. Иисус не говорил «Вы свет церкви». Он сказал «Вы – свет миру». Жизнь человека в мире должна всем ясно показывать, что он – христианин. Когда закончили они молиться, содрогнулось место, где они собирались, и, преисполнившись Духа Святого, стало все смело говорить, провозглашая Слово Божье. Деяние 4 глава 31 стих. Люди, исполненные движим Духом Богом, движимые Духом Святым, проповедовали миру, как ярко они светили. Свет – это путеводитель. Это маяк, который указывает фарватер, дорогу, по которой люди пойдут. Если никто не скажет греху «нет, я в этом не участвую», то другой не скажет «я тоже не буду». Или наоборот, по какой дороге мы идем? Кто-то скажет «я пойду», а другой ответит «и я с тобой». Когда мы думаем о людях в церкви, мы видим, что у каждого есть свои сильные стороны и свои ограничения. На Божьей Ниве работники абсолютно все. И абсолютно каждый христианин призван быть светом миру. Это не касается отдельных призванных людей. Это не касается только пасторов или самых ярких служителей. Но абсолютно каждый человек должен быть светом миру на том месте, где его поставил Бог. Мы светильники, и Господь взял нас и поставил там, где пожелал. И наша задача – светить. Ведь если мы не светим, мы не выполняем предназначение, которое ждет от нас великий Создатель. Свет часто может служить предупредительным сигналом. Какие сигналы мы знаем? Красный сигнал светофора, СОС, круговые движения фонариком. Именно свет часто предостерегает нас и указывает, где нужно остановиться, если впереди опасность. Христианин иногда обязан предостеречь своих братьев. И часто это трудно сделать. Часто это еще труднее сделать так, чтобы не причинить еще больше вреда, чем добра. Но хуже всего человеку услышать слова: «Я бы никогда не попал в такую ситуацию, если бы ты хоть поговорил со мной вовремя». Порой мы находимся в ситуации, когда светить невероятно трудно, потому что мы окружены заботами, беспокойством, переживаниями. Однако это то время, когда мы должны проявить особую настойчивость в том, чтобы неизменно исполнять Его предназначение. Чтобы Господь однажды сказал нам: «Добрый и верный раб, ты действительно светил везде и всегда там, где я поставил тебя». Мы должны быть светом. Светом, который можно видеть. Светом, который предостерегает и помогает увидеть черные пятна. Светом, который направляет. Вот таким светом должен быть христианин. Помните, друзья, вы свет миру.

Радио «Новая жизнь». Псалом 140-й. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам, и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.

небе среди деревьев искал. Сквозь седые века старый крест простоял.

0: «Во что веришь ты?»
1: Кто такие масоны? Масонство, по своей сути, не является христианской организацией. И сегодня мы объясним, почему. Многие христиане покинули масонство, открыв его истинную сущность. Есть также хорошие и благочестивые люди, истинные верующие во Христа, которые входят либо входили в ряды масонов. Однако мы убеждены, что это связано с тем, что они по-настоящему не понимают сути этой организации. Каждый человек должен молиться о мудрости от Господа относительно того, с чем связывать свою жизнь. Информация, которую вы услышите, была рассмотрена на предмет точности и утверждена бывшим досточтимым мастером голубой ложи. Масонство, Орден Восточной Звезды и другие подобные секретные организации кажутся безвредными братствами. Может показаться, что многие из них даже содействуют вере в Бога. Однако при более близком рассмотрении мы находим, что единственное требование к вере заключается в том, что человек должен верить не в истинного и живого Бога, а скорее в существование высшего существа, которое включает в себя богов ислама, индуизма или любой другой мировой религии. Небиблейские и антихристианские верования и практики этой организации частично скрыты за внешним видом предполагаемой совместимости с христианской верой. Мы приведем сравнение учения Библии с официальной позицией масонства. Спасение от греха. Библейская позиция. Иисус стал жертвой за грешников перед Богом, пролив свою кровь и отдав жизнь в качестве оплаты за грехи тех, кто когда-либо поверит в Него. Позиция масонов. Сам процесс вступления в ложу требует отвержения исключительности Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Согласно масонским убеждениям, человек будет спасен и попадет на небеса в результате своих добрых дел и личного самосовершенствования. Взгляд на Библию. Библейская позиция. Писание является сверхъестественным и полностью вдохновенным. Оно безошибочно, а его учение и авторитет являются абсолютными, наивысшими и окончательными. Библия – это слово Бога. Позиция масонов. Библия является лишь одной из нескольких книг священного закона, каждая из которых считается одинаково важной в масонстве. Это важная книга лишь по отношению к тем членам, которые считают себя христианами. Точно так же, как Коран важен для мусульман. Библия не считается исключительным Словом Божьим, как и не считается единственным откровением Бога человеку, а лишь одним из многих религиозных первоисточников. Она – хороший нравственный ориентир. Библия используется в первую очередь как символ Божьей воли, которая может быть получена и из других священных текстов, как, например, Коран или Ригведа. Учение о Боге. Библейская позиция. Существует один Бог. Его различные имена относятся к Богу Израиля и отражают определенные его качества. Поклонение другим богам или обращение к ним является идолопоклонством. Павел говорил об идолопоклонстве как об отвратительном грехе, а Иоанн сказал, что идолопоклонники погибнут в аду. Позиция масонов. Все члены должны верить в божество, Различные религии, такие как христианство, иудаизм, ислам и другие, почитают того же самого Бога, только называют его разными именами. Масонство призывает людей всех вероисповеданий считать, что даже если они используют различные имена по отношению к безымянному сотнями имен, они молятся единому Богу и Отцу всех. Учение об Иисусе и Троице. Библейская позиция. Иисус был Богом в человеческом теле. Иисус является вторым лицом Троицы. Пребывая на земле, Он был полностью человеком и полностью Богом. Христиане должны молиться во имя Иисуса и провозглашать о Нем другим людям. Несмотря на возможное оскорбление этим нехристиан. Позиция масонов. В Иисусе Христе или Триедином Боге, Отце, Сыне и Святом Духе нет исключительности. Поэтому доктрина о божественности Иисуса Христа не поддерживается. Обращение к Иисусу во время молитвы или упоминание Его имени в ложе считается неуместным. Утверждение, что Иисус является единственным путем к Богу, противоречит принципам толерантности. Имя Иисуса было упущено из библейских стихов, используемых в масонских ритуалах. Иисус находится на том же уровне, что и другие религиозные лидеры. Человеческая природа и грех. Библейская позиция. Все люди рождаются с греховной природой, совершенно падшей, и нуждаются в спасении от греха. Библия отрицает, что человечество владеет способностью к нравственному совершенствованию. Позиция масонов. Через символы и эмблемы масоны учат, что человек не является греховным, а просто грубым и несовершенным по своей природе. Человеческие существа способны улучшить свой характер и поведение различными способами, включая акты благотворительности, нравственную жизнь и добровольное исполнение гражданского долга. Человечество способно двигаться от несовершенства к полному совершенству. Нравственное и духовное совершенство заключено внутри человека. Помимо этих основополагающих факторов, когда христианин принимает присягу масонства, он клянется соблюдать следующие доктрины, которые Бог провозгласил ложными и греховными. Первое. Спасение может быть достигнуто посредством добрых дел человека. Второе. Иисус является лишь одним из многих одинаково почитаемых пророков. Третье. Они будут молчать в ложе и не говорить о Христе. Четвертое. Они вступают в ложу в духовной тьме и невежестве, хотя Библия учит, что христиане уже пребывают во свете. Они являются детьми света, и в них пребывает свет мира, Иисус Христос. Пятое. Требование к христианам принимать масонскую клятву принуждает их к богохульству и использованию имени Господа в суе. Шестое. Масонство учит, что их великий архитектор Вселенной, которого они считают истинным Богом, представляет всех богов во всех религиях. Седьмое. Масонство заставляет христиан следовать универсалистскому подходу в их молитвах, требуя использования общих имен, чтобы не оскорблять неверующих, являющихся масонскими братьями. Восьмое. Принимая масонскую клятву и участвуя в учениях ложи, христиане поддерживают ложную весть перед другими членами ложи, которые полагаются лишь на масонский план спасения. самой принадлежностью к такой организации они сильно компрометируют свое христианское свидетельство. И девятое. Обязуясь следовать масонским принципам, христианин позволяет загрязнять свой ум, дух и тело тем, кто служит ложным богам и следует ложным доктринам. Как можно увидеть, масонство во многом противоречит недвусмысленному учению Писания. Масонство также требует от людей участвовать в деятельности, которая осуждается Библией. Таким образом, христианин не должен быть членом какого-либо тайного общества или организации, которая имеет связь с масонством.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет горьким.

из фундаментальных истин Писания – это наше оправдание верой во Христа, дарованной нам Богом. Если существует доктрина, которую желает подорвать и извратить главный враг человека и Бога, то это доктрина спасения. Если сатане удастся вызвать замешательство и заблуждение в понимании этой доктрины, то он достигнет своей цели – удерживать человека в грехе и под Божьим осуждением и наказанием, которое однажды неискупленные разделят с сатаной, его бесами и его ангелами в вечных мучениях ада. Любая лжерелигия, как еретическая ветвь христианства, так и высокоразвитая языческая религия и примитивный анимизм основаны на одной из форм спасения посредством дел. Они все без исключения учат, что тем или иным способом человек может стать праведным перед Божеством, достигнув праведности своими собственными делами. Однако узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам, 2 глава, 16 стих.

0: жизни во Христе.
1: Даниил, глава 9. Первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполняется над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобой, а у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, каково не было под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззакония наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, который совершает, но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругание у всех окружающих нас. И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде видения, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, и говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа, владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертвоприношение, и на крылья святилища будет мерзость сопустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».

Джон Флавелл. Приложение Христа. Приложение Христа – это дело Бога, а не человека. Христос сделался для нас от Бога. Рука, совершившая это дело, должна и приложить, иначе мы погибнем, несмотря на всю проделанную Отцом работу согласно собственному замыслу и на труд Христа по исполнению и воплощению этого замысла. Само же приложение является особым делом Духа. Упомянутые слова подразумевают, что Христос способен удовлетворить потребности грешников. Он сделался для них тем, чего им недоставало. Подобно тому, как любую вещь можно измерить в денежном эквиваленте, и за деньги покупают пищу, питье, одежду, лекарства и все необходимое для удовлетворения потребностей тела, так и Христос практически в наивысшей степени становится всем необходимым для удовлетворения нужд души. Хлебом для голодного и одеждой для нагого. Одним словом, Бог подготовил и снабдил его всем необходимым для восполнения того, в чем мы нуждаемся. Подведя итог, мы приходим к доктрине, гласящей, что Господь Иисус Христос со всеми своими драгоценными благами становится нашим благодаря особому и действенному приложению Божию.

0: «Нет иного». Размышления о личности и качествах Бога.
1: Истинное знание Бога.
2: Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, глава 9. Познание Бога и передача знания о Нем — вот что значит быть человеком. В своем катехизисе Кальвин спрашивает, в чем состоит важнейшее предназначение человека. Затем он отвечает: «Знать Бога». Есть несколько причин, по которым познание Бога стоит в центре человеческой жизни. Во-первых, знание Бога — наивысший дар. Порой нам кажется, что если мы добились успеха, власти и богатства, то наша жизнь удалась. Однако Бог меняет нашу систему ценностей. Господь говорит: «Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня». Оказавшись на смертном одре, многие успешные, сильные и богатые люди говорили, подобно экклесиасту: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Когда мы ставим что-либо выше Бога, наше сердце становится мирским, а душа теряет величие и становится мелочной. Напротив, познавая Бога, мы получаем величайшее благо, а Бог — величайшую славу. Мы были сотворены ради этого величайшего из всех даров — познавать Бога. Во-вторых, знание Бога — суть завета и смысл вечной жизни. Идолопоклонство и грех — прямой результат незнания Бога. Господь говорит: «Они не знают Меня». Нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Но по Своей благодати Бог возвещает: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Этот Новый Завет принесет дар познания Бога. Все сами будут знать Меня, от малого до большого». Познание Бога проистекает из дара нового сердца. Как сказано: «Дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом». Поскольку знание Бога — дар Вечного Завета, Иисус говорит: «Это же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Наше общение с Богом в вечности основано на истинном знании Бога. В-третьих, знание Бога — движущая сила для святой жизни. Без этого знания наше сердце погружается во тьму и становится глупым, потому что мы заменяем истину Божью ложью и поклоняемся и служим твари вместо Творца, который благословен вовеки. Незнание Бога ввергает нас в идолопоклонство, которое, в свою очередь, ведет к несправедливым и аморальным поступкам. А новое понимание Бога производит в нашей жизни духовное обновление. Умножение благодати и мира, а также все потребное для жизни и благочестия, дается нам через познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего и через познание призвавшего нас славою и благостью. Ложные представления о Боге приводят к дешевой духовности, подверженной влиянию мира, а истинное знание Бога, даруемое нам по великим и драгоценным обещаниям, производит глубокое, осмысленное и движимое духом благочестие. Итак, познание Бога — наивысший приоритет жизни. Апостол Павел считал, что все почести и блага этого мира — лишь мусор, если сравнить их с превосходством познания Христа Иисуса Господа моего. Как именно мы можем познавать Бога? Как нам стремиться познать Господа? Познание Бога — это, по сути, отношение с Ним. Поэтому искать познание Бога — значит искать самого Бога. Искать можно, по крайней мере, пятью способами. Во-первых, Нам нужно развивать зависимость от Бога и восприимчивость к Нему. Мы не находим знания о Боге, мы принимаем Его. Бог открывает нам Себя по Своей инициативе в Своем Слове. Очень часто мы похожи на богословов, чье представление о Боге — это лишь их собственное воображение. Вместо этого нам нужно детской верой принять то, что Бог говорит о Себе в Своем Слове. Во-вторых, нам нужно искать Господа через покаяние. Бог есть Бог. Знать Бога – значит бояться Его. Из страха перед Богом мы должны ненавидеть грех и отвернуться от Него. И повернуться к Богу с любовью. Без познания своей греховности мы не можем познать святость и благодать Бога. В-третьих, нам нужно стремиться к Господу, верой взирая на Христа. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Сын Божий явил невидимого Бога». Вера в Христа нужна нам не только в начале христианского пути, но и на протяжении всей нашей жизни. В-четвертых, нам нужно познавать Господа, делая добрые дела. Конечно, мы не спасаемся делами, мы спасены по благодати. Однако благодать делает нас новым творением, а значит, мы предназначены на добрые дела. Мы должны стать не только слушателями, но и исполнителями Божьего Слова. Личное знание Бога становится более глубоким, когда мы учимся жить, исполняя волю Божью, в любви и послушании. В-пятых, нам нужно стремиться к Господу, наполняясь святыми чувствами. Мы стремимся к Богу не просто потому, что это принесет нам пользу в жизни. Бог ценен для нас, так как Он прекрасен и желанен сам по себе. Джонатан Эдвардс писал: «Созерцание славы Евангелия приносит мне ни с чем не сравнимое наслаждение и радость. Давайте и мы будем молиться словами Моисея: „Покажи мне свою славу“».

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Есть только один живой и истинный Бог. Второзаконие 6.4. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сегодня я хотел бы остановиться на одном очень важном элементе, который видим мы, вот он раскрыт перед нашими глазами, и который говорит нам об одной из таких основ. Он говорит о смысле жизни, он говорит о сути того, для чего человек живет. Вы, наверное, обращали внимание, библейская история представляет нам разных людей в разной степени. О ком-то сказано много, о ком-то говорится об одном периоде жизни подробно, потом нет ничего, и потом опять в какой-то точке мы видим, раскрывается подробная информация. Почему-то Господь фокусирует наше внимание именно на этом аспекте. Причина, почему так происходит, заключается в том, что Господь выбрал из жизни многих людей, из разных обстоятельств, а их было очень много. Их было настолько много, что не хватит книг, чтобы все это описать. И вот Господь из всего этого выбирает те аспекты, которые играют наиболее важную роль в том, чтобы помочь нам увидеть общий план спасения, увидеть Евангелие, которое имело длительный процесс подготовки, потом практическую реализацию в Новом Завете и практическое утверждение тогда, когда Господь созидает церковь. Так вот, одним из таких аспектов мы наблюдаем в 48 и 49 главах, когда Моисей вдруг подробно останавливается на том, что говорит Иаков перед своей смертью. Вот обратите внимание, об Аврааме этого не сказано, хотя Авраам играл куда большую роль. Об Исааке тоже не сказано, просто написано «умер». А вот здесь целых две главы. И это неспроста, в Библии ничего нет случайного. Есть причина, и очень важная причина, почему Дух Святой позаботился, чтобы представить нам в подробностях, что Иаков говорит перед тем, как он умрет. Дело в том, что одним из главных отличий людей вообще является наша потребность понимать смысл жизни, понимать, для чего мы живем. Эволюционисты даже говорят, что это одна из издержек эволюции. То есть эволюция развивалась так сильно, что она привела человека к такому положению, что человек без смысла жизни не может жить, хотя он в действительности является просто животным, которому смысл не нужен. Вот собаке не нужен смысл жизни, котам не нужен смысл жизни, каким-то другим животным. Они просто, у них нет самосознания, и поэтому им не нужно заниматься вопросом, а для чего же я живу? Просто живет собака и живет, пока живет. А вот человеку нужно. Человек совершенно другое существо. И это не издержка эволюции, а это потому, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Это венец творения. Это значит, у человека есть самосознание, у него есть личность. А личность требует смысла. Когда мы смотрим на жизнь Иакова, в его рассказе мы видим подход к его последним дням, проявляет в себе глубокое и очень ясное понимание, для чего он живет вообще. Смысл жизни – интересная вещь. Цели, ради которых люди живут, могут быть самые разные. Много лет назад я читал одну историю. У человека, который копал яму, спросили: «Зачем ты это делаешь?» Он говорит: «Чтобы заработать денег». «А зачем тебе деньги?» «Ну как, чтобы подкрепить свои силы». «А зачем тебе силы?» «Чтобы завтра опять яму копать». Это может выглядеть смешным, и это в действительности так и было. Это реальный случай, где-то когда-то случилось. Но если посмотреть на нашу жизнь, то наша жизнь, по большому счету, представляет собой такой же бессмысленный цикл. Большинство людей живут на земле для того, чтобы заработать, для того, чтобы подкрепить силы, для того, чтобы завтра снова они могли работать. Правда? Если мы посмотрим на вот всю эту картину, она выглядит достаточно бессмысленно, и это заметил еще Екклесиаст. 2 глава, 11 стих, книга Екклесиаста, он пишет: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Так жило большинство людей в истории человечества, за исключением последних нескольких десятилетий в западном мире. В западном мире последние несколько десятилетий, кроме вот этого цикла, появилось еще одно звено. Цикл «работаешь для того, чтобы получить пищу, для того, чтобы работать». Появилось еще одно звено, и это звено называется «удовольствие». Развлечение, удовольствие, разные формы развлечений и удовольствия. Они были и раньше, но раньше они были только у царей. Они раньше были только у особо богатых людей, которые могли себе это позволить, на которых кто-то работал. Сегодня люди в массах своих, они работают, и сейчас на Западе, чем больше мы это видим, люди стараются как можно меньше работать и как можно больше развлекаться, как можно больше получать удовольствие. Я на прошлой неделе прослушал интересную передачу одного из специалистов здесь, богословов. Сегодня совершенно другая картина наблюдается, когда возможности отдыхать столько, что люди просто стараются как можно меньше работать и как можно больше отдыхать. То есть получается картина такая: поработал, получил удовольствие, еще поработал, еще получил удовольствие, еще поработал. Вот такой цикл тебе, несколько видоизмененный. Эти удовольствия разные. В каких-то случаях они греховные, где-то пустые, просто иногда даже благородные. Но отличает их все одно. Их приятный эффект ощущается только в момент самого удовольствия. За гранью этого, как только оно закончилось, нет ничего. Разве только пустота, для кого-то похмелье, пустой кошелек, может быть, если потрачены деньги на эти все вещи. Вот в этом проблема этого явления. Кстати, Соломон писал об этом тоже. Он имел огромнейшие возможности, и он перепробовал все, и он обнаружил, что все и это, суета и томление духа, удовольствие никогда не могут быть истинным смыслом жизни. Это пена, это обман, который привлекает внимание человека к себе. Вот. И Бог действительно создал удовольствие, но у них есть вполне определенная роль, вполне определенное место. Точно так, как сахар Бог создал тоже. Но если вы сахаром кормите детей постоянно, то вы понимаете, что это разрушит их жизнь, разрушит их тело физическое. Вот точно такое же место занимает разные развлечения, удовольствия. Смысл жизни должен быть, он обязан быть чем-то, что приносит какой-то результат или какой-то плод, имеющий значение не только на момент осуществления действия, но и за него. То есть это далеко идущий результат жизни. Кстати, сегодня на Западе придумали еще один вариант смысла жизни, или это суррогат такой смысла жизни, в самореализации. То есть наиболее продвинутые люди, они говорят: а я живу для того, чтобы реализовать себя. Я живу не для того, чтобы работать, не для того, чтобы удовольствие получать, а я живу вот для чего-то такого более возвышенного, самореализации. Что это такое, до конца трудно понять, что же люди имеют в виду под самореализацией. Но в общих чертах это тоже сводится к ощущениям. В данном случае к ощущениям моральным, связанным с высокой самооценкой, с уверенностью в себе, что вот я великий человек, я значим, я имею какую-то значимость здесь, в этом мире. Но если вы посмотрите И в этом случае все вращается вокруг человека и его самоощущения на данный момент. Когда вы видите всю эту картину, вспоминаются слова апостола Павла, он писал очень конкретно, полной бесперспективности такого подхода. 1 Петра 1:24 он пишет: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это пустота и бесперспективность. Правда, некоторые люди пытаются видеть смысл своей жизни в чем-то большем, например, в своих детях. Они говорят: «А я живу ради детей, чтобы обеспечить детям хорошее будущее». И это звучит вроде бы как бы благородно, но если мы внимательнее посмотрим, это тоже проблематично. А для чего ваши дети будут жить? А чтобы для своих детей обеспечить хорошее будущее. А для чего те дети будут жить? А чтобы для своих детей обеспечить хорошее будущее. То есть, в общем-то, мы откладываем бессмысленность на следующее поколение, А в общем все это дело так и не производит хорошего чего-то, какого-то ясного, стоящего плода, стоящего результата. Екклесиаст говорил об этом. 2 глава, 18 стих. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. И он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и показал себя мудрым под солнцем. И это суета». Есть еще один вариант. Некоторые люди говорят, что они живут для блага своей родины, для блага страны. И это действительно благородное дело, это тоже не связанное с самим собой, вроде бы как бы. Вот. Она может простираться дальше, чем сам человек, дальше, чем одно поколение. Но при внимательном рассмотрении мы можем видеть, что и эта цель тоже непрочна. Посмотрите на историю человечества, и вы легко убедитесь, что подавляющее большинство стран, существовавших когда-то, исчезли с лица земли, и про них никто не вспоминает. Более того, недавняя история говорит очень интересно, очень ярко, что люди, которые вкладывались очень сильно в созидание своей страны, они не имеют никакого контроля над тем, что же будет после них, какой же та страна будет после них. Я вспоминаю целое поколение, миллионы людей, которые строили коммунизм в Советском Союзе. Они жертвовали своими жизнями, строили Байкало-Амурскую магистраль, ездили на Целину. Они жили в жесточайших условиях ради коммунистической идеи. Если бы они встали сейчас из гробов своих, то они бы перевернулись в них несколько раз. Потому что то, что сейчас в тех странах, где был раньше Советский Союз, настолько далеко от коммунизма. Это жесточайший капитализм, дикий капитализм. А ведь люди отдали жизни свои. Они видели смысл своей жизни в построении коммунизма. То есть слова Екклесиаста, переведенные выше, они напрямую касаются и этой ситуации. Что толку отдавать свою жизнь, строя великую страну, которую следующее поколение перекроит по-своему и испортит ее совершенно, и сделает ее совершенно не так, как вот это поколение для себя представляет. Так вот, Библия представляет смысл жизни совершенно иначе, и вот ради этого посвящены здесь две главы концу жизни Иакова, чтобы мы посмотрели на них и сделали вывод для себя. Мы сначала посмотрим на миссию в жизни Иакова, то есть чем, в чем он видел свою миссию, ради чего он жил, ради чего он прожил свою жизнь. И потом тогда посмотрим, как это касается нас с вами сегодня. В жизни Иакова было много всего. Его ранние годы были очень турбулентными, он усиленно пытался добиваться счастья так, как он мог это делать своими собственными усилиями. Он хитростью купил у брата первородство. Но смышленый парень был. Обманом вместе с матерью добились, чтобы отец благословил его как первенца. Потом были два десятилетия его попыток разбогатеть и таким образом построить себе счастье. На протяжении всего этого времени Бог постоянно напоминал ему о совершенно иной цели в жизни. Встречаясь с Иаковом, если помните, Бог много раз говорил ему о чем-то намного большем, чем много скота, чем много денег. Бог снова и снова показывал ему, что смысл жизни, к которой он его призвал, заключается в совершенно иных вещах, и они находятся совершенно в иной плоскости. Этот урок Иаков усвоил полностью, к сожалению, только к старости. Только к старости, только в этот момент мы видим его очень хорошо понимающим, и к счастью, что он его усвоил. Его обращение к детям, которое Иаков делает перед смертью, оно очень хорошо показывает, в чем Иаков видит смысл своей жизни, в чем он видит смысл жизни всех поколений, которые будут после него. Прежде всего, самый главный момент – заключается в том, что Иаков видит смерть не как конец всего, а как завершение личного этапа большой жизни, большой Божьей миссии. То есть он видит, что его этап в миссии закончился, а эта миссия начата задолго до него, и она будет продолжаться намного после него. И он является только частичкой этого огромного Божьего дела по милости Божией, которого участником он стал. Бог по своему провидению позаботился о том, чтобы описать последние дни Иакова более подробно, и вот как начинается 48 глава. «После того Иакову сказали, вот отец твой болен. И он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Иаков собрал свои силы и сел на постели». Иаков был уже очень слаб. Я помню, как мой отец последние пару лет своей жизни, он часто говорил о том, что он знает, что ему уже недолго осталось. И я спрашиваю, почему? Он говорит, силы слабеют, уходят силы. Я ощущаю, как из меня уходят силы. Что-то подобное происходит у Иакова, он уже слаб, и он понимает, что это его последние дни. Вот собрав свои силы, Иаков дает отцовское благословение не только Иосифу, но больше его двум сыновьям, а потом он призывает остальных своих 12 сыновей и обращается к ним для того, чтобы указать им на цель, которая простирается дальше, чем их жизнь. 49 глава, первые два стиха. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Сойдитесь и послушайте сына Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Заметьте, Иаков умирает, он понимает, что он близок к смерти, но он хорошо понимает, что дело, частью которого он по Божьему провидению стал, не останавливается. Он видит будущее, и он говорит о нем. Он понимает, что Бог, призвавший его и определивший цель и смысл его жизни, он продолжает действовать, он продолжает контролировать события Вселенной, он продолжает их направлять, он продолжает иметь эту цель, и Бог будет двигаться к этой цели точно так же, как он двигался в его жизни. В течение этой беседы Иаков говорит очень важные слова. 21 стих, 48 глава. «И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, но Бог будет с вами». Очень важные вещи, в которых Иаков к этой точке своей жизни уже совершенно уверен. Помните, как однажды он сделал открытие в Вифиле, когда он бежал от гнева брата своего, когда он пытался найти счастье у Лавана, и вот вдруг в одной точке он спит, и он видит лестницу, он видит ангелов, сходящих и нисходящих. И когда он смотрит на это, он понимает, что Бог с ним. Вот об этом он говорит своим детям. Вот это открытие, которое он сделал. Его жизнь шла самыми разными закоулками, но он очень ясно понял, что всей жизнью руководит Бог. Это первая вещь, которая становится реальностью для Иакова в эти последние дни. Это то, что он усвоил. Он усвоил, что Бог — это реальность. Он усвоил, что Бог — это реальность, контролирующая жизнь. Он повторяет, и он говорит о второй вещи. Он уверен в двух вещах. Он говорит, Бог будет с вами, первое. Второе, он возвратит вас в землю отцов ваших. Заметьте, они находятся в Египте. В Египте, где есть еда. Они убежали оттуда, из той земли, где засуха, где Бог так сделал, что они вынуждены были быть здесь. Более того, он знает из откровения, из обетования, которое Бог сказал Аврааму еще. Иаков знает, что они проведут здесь 400 лет, 400 лет. Он хорошо знает, что это будет длительный период, но вместе со всем этим Иаков к концу жизни приходит к глубокому убеждению. Для него это очень ясно, как день. Он говорит, но Бог будет с вами, и Он возвратит вас в землю отцов ваших. Он точно в этом убежден. Вот почему Иаков смотрит на свою смерть не как на трагедию, не как на что-то, что сейчас ставит его совершенно в безнадежное положение. Он смотрит на свою приближающуюся смерть как на завершение одного этапа в большом Божьем плане. И он очень хорошо видит, что Господь с ним делал за это время. Он хорошо понимает, что Господь, который стал его искупителем, Господь, который стал основанием его жизни, он провел его, и он очень ясно видит, вот я умираю, но Бог будет с вами. В течение всей жизни Иакова Господь работал с ним для того, чтобы вот к этой уверенности его привести, к этой точке, в которой он сейчас абсолютно тверд. Основанием для этой уверенности были Божьи обетования. В этом и суть, это единственное, что может быть основанием для нашей уверенности. Божьи обетования, они определяют смысл миссии. То есть, когда мы говорим о том, что мы понимаем, что смысл нашей жизни, он больше, чем период нашей жизни. Когда мы понимаем, что мы являемся частью чего-то, что Бог делает, начиная из вечности прошлого и закончит вечности будущего. Когда мы понимаем, что вообще все, для чего мы живем, имеет смысл настолько, насколько мы становимся соучастниками этого гигантского Божьего дела, то нам нужно знать о том, что это за дело. И вот знать об этом мы можем из Божьих обетований. Это не то, что мы сами придумали, и это не то, что кто-то увидел во сне и потом написал книжку, как он был на небесах, или был в раю, или был где-нибудь еще. Нет, Иаков основывается на Божьих обетованиях. Очень интересно. Посмотрите еще раз начало 48 главы. Мы будем 48 и 49 главах сейчас на протяжении всей этой проповеди. Начало 48 главы я еще раз прочитаю с первого стиха. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал свои силы и сел на постели, и сказал Иаков Иосифу». Вот смотрите, первое, что Иаков говорит, понимая, что это последний разговор с его сыновьями. «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в наследие вечное». Очень интересно. Вы видели когда-нибудь ветеранов войны на парадах? Они все обвешаны орденами. И, может быть, слышали от ваших дедушек или еще от кого-то, когда люди подходят к старости, и они вспоминают о своих былых геройских поступках. как он был хорошим работником на предприятии, как его уважали там, как его ценили там, как он сделал какое-то особое дело. Ну вот люди любят люди вспоминать о каких-то, ну, своих достижениях. Заметьте, что вспоминает Иаков. Иаков видит конец жизни, он приближается к этой точке. Единственное, что он вспоминает, он вспоминает Бога, который его благословил. Он бы мог собраться и рассказать: знаете что, детки, брат у меня был, он там живет еще за речкой, как я его облапошил. Приходит голодненький, а ему раз — супчика. А голодный страшно, я ему говорю: первородство. Это вполне реальные рассказы, которые мы слышим от разных людей. Или Иаков мог бы вспоминать, как удачно он в течение 20 лет он пришел к Лавану ни с чем, и потом бы рассказывал: а ушел я от него через 20 лет. Стада, столько были стад. Помните, когда описывается, как он идет навстречу Исаву? Или даже он мог бы рассказать своим детям: вы знаете, я все-таки с братом своим я помирился. Трудные были времена, были всякие разные, а вот все-таки мы с ним помирились и живем сейчас в мир. То есть было о чем рассказывать. Такая бурная жизнь, и это только небольшая часть же ее описана на страницах Священного Писания. А если посмотреть, да такой человек, там конечно же, сериалы серийные можно было писать. То есть это действительно жизнь была богатейшей. Но посмотрите еще раз, о чем он говорит. Вот он понимает, это последний разговор начинается, и он говорит: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту, потомство твое после тебя, вечное владение. Вы знаете, что вспоминает Яков? Он вспоминает Божье обетование. Это единственное, что имеет смысл. Жизнь ушла. Жизни уже нет. Он с трудом встал на постели. Собрал силы свои и встал на постели. Вот тот героичный, который боролся с Богом когда-то. Благословляя Ефрема и Манассию, Иаков снова вспоминает о Боге и его верности. 48 глава, 11 стих. «И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть лицо твое, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом до земли». Заметьте, как снова он вспоминает свою зависимость от Бога. 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». То есть он снова вспоминает, он понимает, что все это только по милости Божьей. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих. Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». То есть к концу своей жизни Иаков понял, что Божье обетование единственное, что имеет значение в жизни. Все остальное прошло. Все остальное больше не имеет смысла. Эти обетования Бог изначально дал еще Аврааму. Мы вернемся в 12 главу. Посмотрите, 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот здесь Господь обещает Аврааму великий народ, землю и благословение. И он потом повторяет эти благословения, эти обетования снова и снова в нескольких ситуациях. В одном месте Господь конкретно говорит об одном человеке, который станет благословением для всех жителей земли. 22 глава, помните, сразу после того, когда Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего Исаака, и как он был готов это сделать, и Господь остановил его в последний момент. 16 стих мы читаем: «Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю и умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал голоса моего». Вот обетование, на основании которого Иаков строит жизнь. Вот это обетование, в котором или в свете которого Иаков видит будущее. Он понимает, что он является частью, промежуточным звеном, которое имеет свою направленность к тому, чтобы достичь вот этой точки, когда в семени благословятся все народы земли. Именно об этом он говорит своим детям. Очень интересно, обращаясь к своим сыновьям, он смотрит на своих детей, он понимает, что им тоже нечем хвалиться. И он не говорит об их достижениях. Он фокусируется на том, что Господь сделает с ними. Среди всех проблем Иаков ясно говорит о Боге, о его обетованиях. И вот когда он обращается к своему сыну Иуде, 49 глава, 10 стих, мы видим такие слова: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народа». То есть вот то, что Бог открыл Аврааму, теперь стало ясным для Иакова. И он теперь понимает, что весь смысл всего того, что происходило в его жизни, это стать вот этим связующим звеном для своего сына Иуды, через которого однажды придет примиритель. Иаков в этом видит смысл своей жизни. Больше ни в чем. Ни в стадах огромных, которых было много. И он видел, как быстро можно было их все потерять за свою жизнь. Не в каких-то других делах, которые он сделал на протяжении своей жизни. Он видит одно, что Божье обетование, оно сделало его соучастником, причастником этого гигантского процесса, в результате которого появится примиритель, появится тот, кто станет источником искупления. Это два аспекта, которые мы видим в жизни Иакова, в его понимании, то, что миссия, она больше, чем его жизнь. Мы видим, что он подходит к смерти как к завершению личного этапа. Он видит Божье обетование как смысл его жизни. Но есть еще третий аспект – это доверие Богу, его практическое доверие, которое сделало его причастником этой миссии. Хорошо понимая, что все, что у него есть, это результат Божьего благословения, Божьей верности, он хорошо знает, что будущее его детей также полностью зависит от Бога, его благословения, его верности. Вот почему он указывает на будущее, когда он обращается в самом начале и сказал Израилю Иосифу: «Вот я умираю, но Бог будет с вами, и Бог возвратит вас в землю отцов ваших». Иаков очень хорошо знал Бога. Он знал Бога в жизни своего отца и своего деда. Он знал Бога лично, он знал его обетование, и вот теперь он хочет донести до детей, он хочет им сообщить: вот что я открыл в своей жизни. Я открыл в своей жизни самое большое, что ни мои усилия, ни мои ухищрения, ни те операции, которые я проводил, они обеспечили мне благословение, а Бог, который был со мной. Вот это практическое доверие Богу он передает детям. И мы видим, как эта уверенность видна в его последних словах. 49 глава, когда он заканчивает всю эту длинную свою речь, 28 стих мы читаем: «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедовал он им и сказал им: я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это и поле, и пещера, которая на нем куплена у сынов Хеттеевых. И окончил Иаков завещание сынам своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Заметьте, Иаков умирает с полной уверенностью в Божьем плане, в Божьем великом деле. Опять-таки, представьте себе, 400 лет. Он ясно понимает, что до того момента, пока народ вернется туда, пройдет 400 лет. Это не 4 года, это не 40 лет. Пройдет 400 лет. За эти 400 лет может произойти все, что угодно. И он, конечно же, не имел представления о том, как евреи вернутся. Он, конечно же, не знал о всей той баталии, которая разыграется между Моисеем и фараоном. Он не знал о тех чудесах, с которыми Господь будет выводить евреев. Он не знал о состоянии самого еврейского народа в то время, которое будет. То есть там было очень много неизвестного. Он стоял перед тем, что он не знал. Он стоял перед тем очертанием, чего он не видел. Он видел только Божье обещание. И он доверял этому обещанию. И он в своей жизни он видел, что Божье обещание достаточно для того, чтобы ему доверять. Это главный урок, который он сделал в своей жизни. Через много лет автор послания к евреям по вдохновению Святого Духа написал о патриархах Израиля следующее. 11 глава, это евреям, 13 стих, написано так: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались». Я хочу подчеркнуть эту деталь. Вот они издалека видели, у них даже не было ясного понимания, как же это будет. Но они видели этот Божий план и радовались этому. И вот это совершенно иного типа радость. Это радость, которая очень сильно отличается от радости, к которой мы привыкли здесь на земле. Нам нужно все и как можно быстрее. Но радость вот этих патриархов, она была построена на их ясном уповании, ясном доверии Божьему обетованию. Все сии умерли в вере, не получив обетований. Только издали видели онны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. То есть они жили в трудные времена, эти люди. Ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут Отечество, они понимают, что они часть большущего Божьего плана. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть вот то, что здесь на земле, они понимали, это не лучше. То есть к небесному, они видели небесные Божьи цели. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. История Иакова помогает нам точнее увидеть нашу жизнь в перспективе того, что делает Бог. Все спасенные Христом становятся соучастниками Его великого дела. Это огромнейшая привилегия. Окончательная цель этого дела будет определена, вернее, она уже определена Христом. Вот точно так же, как Иаков стоит, и он не видит, что будет через 400 лет, или какими будут эти 400 лет. Вот точно так мы сегодня стоим, и мы не видим, какие будут следующие годы, которые Господь позволит земле просуществовать до второго пришествия Иисуса Христа. Но мы кое-что знаем. Но здесь я хотел бы несколько слов посмотрев на миссию в нашей жизни. Но то, каким образом Господь определил цели и смысл жизни, который Он дал Своим детям, спасенным Иисусом Христом. Послание к Ефесянам во 2 главе с 8 по 10 стихи мы читаем, что мы спасены по благодати, и это спасение, оно дается нам совершенно незаслуженно, но это спасение производит определенный результат в нашей жизни, и оно приводит нас к тому, что оно делает нас способными стать соучастниками вот этого огромного Божьего дела. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот здесь апостол очень ясно говорит, что добрыми делами мы никогда ничего не можем заслужить. Не хватит никаких наших добрых дел, чтобы заслужить Божье расположение. А вот с другой стороны, он говорит, что когда благодать в сердце действует, то тогда благодать изменяет человека. И одна из величайших привилегий, которую получает каждый христианин, заключается в том, что каждый из нас имеет возможность стать соучастником вот той гигантской цели. Это очень важно, друзья. В наши дни, сегодня, мы сегодня христиане, мы постоянно находимся под давлением различных течений, которые увлекают нас человеческим целям. Самым разным, иногда очень тривиальным, как удовольствие. И как мы уже говорили, у нас нет даже защиты против этого. А что в этом плохое? А все это дело? А есть возможность? Есть деньги? Немножко поработал, хватает денег, можно теперь очень многое делать. Всякие разные вещи, которые, как я уже сказал, они сами по себе не греховные, они могут быть интересными и развлекательными, и самыми разными. И вот мы сегодня под течением вот этих разных течений в мире, которые происходят, мы сегодня, верующие люди, очень часто теряем ориентир. Очень часто у нас отсутствует способность ясно видеть путь, ясно видеть линию. Так вот, здесь написано, что Бог спасает нас для определенной им цели. Посмотрите на это слово. Предназначил нам исполнять. То есть у Бога есть цель, которую Он нам определил. И Он это сделал не для того, чтобы просто рабов себе набрать. Вот Ему нужна рабочая сила, и Он рабов себе набрал. Нет, у Него есть огромное количество ангелов, которыми Он мог бы сделать любую работу. Намного больше, намного сильнее. А вот то, что Бог делает здесь говорится о удивительнейшей привилегии, которую верующие люди получают, когда они обретают спасение. И вот во Иисусе Христе мы можем стать соучастником того смысла и той цели, которая намного дальше и выше, чем что-либо здесь на земле. Точно так же, как Иаков, мы можем узнать об этой цели через Божье обетование. И они также прочные, и они также непоколебимые. Я приведу вам несколько таких обетований, которые мы видим в Священном Писании. Я их перечислю для того, чтобы просто напомнить, что Господь обещал всем верующим Нового Завета. Точно так, как Он обещал участникам Авраамова Завета. Самое первое, что Господь обещает, — вечная жизнь. Вот если Иакову Он обещал большой народ и потом семя, которое станет благословением для всего, то нам всем Он очень конкретно обещает вечную жизнь. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Реальность вечной жизни настолько значима, что о ней очень много говорится в Священном Писании. И одна из причин, почему это так, заключается в том, что люди часто забывают. Они живут здесь на земле так, как будто они на земле в этих условиях будут жить вечно. Но здесь Иисус говорит совершенно о другом типе жизни. Он сравнивает, Он противопоставляет временную жизнь и вечную жизнь. Иоанна 6,47. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Заметьте, Он подчеркивает еще раз важность веры. Верующие в Меня – это люди другой категории совершенно, имеют жизнь вечную. Еще в одном месте Он говорит более детально. Евангелие Иоанна, 10 глава, 27 стих. Он говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную», и он подчеркивает, «и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Знаете, друзья мои, мы совсем недавно с группой братьев прочитали вместе книгу, биографию Мартина Лютера. Последняя биография вышла его. Эрик Метаксас написал, как всегда, очень интересную у него биографию. Вот, и он очень интересный автор, пишет очень интересно. Так вот, снова я вспомнил, погрузился в ту реальность, когда жил Лютер и когда жили люди. Тогда жизнь была очень тяжелой. Эпидемии разные, чума, войны постоянные. Люди умирали очень рано, вымирали целыми деревнями. И поэтому люди жили на земле, и жизнь была настолько хрупкой, и они постоянно ожидали вечность. Вот почему, кстати, тогда индульгенции шли очень хорошо, их продавали, потому что люди ясно понимали, что вечность может наступить в любой момент. Одна из проблем нашего времени заключается в том, что жизнь на земле стала настолько хорошей, что даже верующие люди, даже те, которые знают очень хорошо, что вечная жизнь будет, даже верующие люди вспоминают о вечности, но чаще всего только когда уже приближаются к тому моменту, когда она может стать реальной. Это очень серьезно, потому что Иисус подчеркивает и говорит о вечной жизни как о реальности, которая должна доминировать в жизни христианина. Апостол Павел говорит Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Апостол Иоанн подчеркивает 1 Иоанна 2:22: «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Вы знаете, существуют теории, которые фокусируются на том, что Бог обещал нам богатство, здоровье и прорывы, как говорят. Вот. Так вот, здесь апостол Иоанн очень ясно говорит: обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Очень ясно и конкретно. Вот почему христиане первых веков отличались тем, что они реально жили, ожидая вечности. Вот это было обетование. Титу 2 глава, смотрите, апостол проповедует и говорит Титу и через Тита тем верующим, которым он проповедует там на Крите: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чему нас учит Божья благодать, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И дальше посмотрите: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть вечная жизнь – это первое обетование, которое Господь дал верующим Нового Завета и на котором мы стоим. Второе обетование – это уподобление Христу. Это еще одно очень важное обещание. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его так, как Он есть, и всякий имеющий сию надежду на Него очищает себя так, как Он чист». В этом огромное благословение. Все спасенные Христом люди однажды полностью будут освобождены от тления, и они будут преображены в ту же самую природу, которую имел воскресший Христос. Это реальное обетование, которое Господь оставил для нас. И не просто, посмотрите, Он говорит: имеющий эту надежду, это должно быть нашей надеждой. А надежда – это то, что нас движет, это то, к чему мы движемся. В другом месте апостол Павел говорит о том, что одна из главных целей Бога была в том, чтобы сделать нас братьями своего Сына Иисуса Христа.

этого слова. Третье обетование, которое мы видим в Новом Завете, мы видим от Иисуса Христа, это созидание, создание церкви. Матфея 16:18 Христос говорит: «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Заметьте, Иисус гарантирует созидание церкви. Вот сегодня мы живем в такое время, когда у нас много людей собирается, большая церковь ободряет, радует. Я помню те времена, когда мы жили, когда я был подростком, когда мы собирались по домам, и когда нас постоянно разгоняли. Но слова Иисуса Христа говорят: врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Иисус Христос занят сегодня на земле созиданием церкви. Он гарантирует, что это будет. Это главный проект вселенной. Точно так же, как верующие Ветхого Завета ожидали искупления, совершенного в первом пришествии Христа, новозаветные верующие ожидают завершения созидания церкви. И они участвуют в этом процессе. Они участвуют в этом процессе через достижение грешников, благой вестью, чтобы люди приходили ко Христу. И они участвуют в этом процессе через созидание церкви. Книга Откровения описывает момент, когда строительство церкви будет полностью завершено. Откровение, 21 глава. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Это ожидает нас в будущем, друзья. Это точно будет. Друзья, мы знаем намного больше, чем знал Иаков. Обетования, которые были у Иакова, они только в общих чертах показывали будущее. Писание показало нам намного больше. Это ожидает нас в будущем. А сегодня Господь еще продолжает спасать грешников, продолжает прилагать их к церкви, продолжает распространять дело Евангелия, продолжает утверждать, расширять свое царство. И Дух Святой продолжает работать над нашими сердцами, созидая в них тело Христово, храм, в котором живет Бог. Это этот храм, который мы составляем из себя в Господе. Еще одно обетование, которое у нас есть, это четвертое, которое очень ясное обетование, это полная победа Христа. Мы сегодня находимся в духовной брани. Послание к Ефесянам говорит о том, что наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начальств, против мироправителей тьмы века сего. Но Писание очень ясно говорит, что однажды эта брань прекратится. Все нападки дьявольские, они уйдут в сторону. Все те скорби, которые есть сегодня, они будут в прошлом. 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу и упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». Это еще одно очень ясное обетование. Обетование, к которому мы движемся, обетование, которое является основанием нашего движения, обетование, которое определяет цель и смысл нашей жизни. Победа Иисуса Христа будет распространяться не только на духовный мир, но и на физический. Мы видим, как в Ветхом, так и в Новом Завете Писание говорит об обновлении творения. Пятое обетование, которое мы упомянем сегодня, это праведный суд над всеми людьми. Мы сегодня встречаемся с несправедливостью. Иногда эта несправедливость яркая, иногда это болезненная очень, иногда она распространена в системе какой-то. Иногда эта несправедливость касается нас лично, и мы ощущаем эту боль очень сильно. Так вот, Писание ясно говорит о том, что мы, живя здесь на земле, предаем всякую несправедливость судье праведному,
Почему? Потому что оно

0: гарантирует конкретно и ясно, что Бог однажды воздаст абсолютно каждому человеку за его несправедливость. Абсолютно ни один человек во Вселенной не сможет уйти от Божьего справедливого воздаяния. Откровение 20 глава, 13 стих. «Увидел я великий престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрытые были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть Писание очень ясно говорит, и мы понимаем прочность этого обетования. Это обетование, которое Господь дал. Римлянам 2 глава. Павел предупреждает упорствующих, не принимающих Христа иудеев, и он говорит о дне гнева. 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам». Это неизбежная реальность. И Библия об этом ясно говорит. И последнее, что я хотел упомянуть, последнее обетование – это вечное блаженство с Господом. Так что Господь обещает в Новом Завете? Он обещает вечную жизнь? Он обещает уподобление Христу? Он обещает, что будет создана Церковь? Он обещает полную победу Христа над всеми силами тьмы? Он обещает праведный суд над всеми людьми? И Он обещает, что мы будем наследовать вечное общение с нашим Творцом и Создателем в полной и неразрывной гармонии с Ним. Откровение 22 глава, мы читаем с 1 стиха. «И показал мне чистую реку, воду жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Отца, среди улицы Его, и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. И ничто уже не будет проклято, но престол Бога и Отца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков». Итак, вечная жизнь, славное уподобление Христу, Церковь, полная победа Христа, воздаяние всякой несправедливости, когда-либо совершенной во Вселенной, все это дополняется еще одним аспектом – вечным общением с Божественной Троицей. Это наивысшее благословение, которое только можно иметь. Друзья, для этого мы живем. Вот эта цель, о которой говорит нам Священное Писание. Последний аспект – как практически для этого жить? Доверие Богу определяет нашу причастность к Божьей миссии. Мы это знаем. Большинство присутствующих здесь уже слышали о том, о чем я сейчас сказал. Но мы об этом не помним. Мы отвлекаемся на другие вещи, и поэтому что-то другое становится практической целью, практическим механизмом, мотивацией, которая движет нас. Жизнь доверия Богу и Божьим обетованием, которое Он дал в Новом Завете, она позволяет нам быть причастниками великой Божьей миссии, великого Божьего дела, реализуемого им во Вселенной. Это самое ценное, что есть в нашей жизни. Все остальное может иметь место. И дома, и работы, и даже удовольствие. Все остальное может иметь место, но только настолько, насколько оно служит достижению этой цели. Как только что-то из этого становится целью, как только оно затеняет собой Христа и Его обетование, и Его цели, это неизбежно приведет нас к разочарованию. И наша цель, наша задача – понять, что стать соучастником Божьего дела – это наивысшая цель, которая только может быть в нашей жизни. Наша задача увидеть то, что делает Бог вокруг нас, и стать частью этого дела. Причем таких дел очень много. Они могут быть самыми разными, они доступны для всех спасенных, абсолютно для всех. Независимо от нашего возраста, от спектра дарований, какие дарования у нас, независимо от уровня духовной зрелости. Друзья, каждый христианин и каждая христианка имеет огромную привилегию. Если вы спасенный человек, у вас есть привилегия быть соучастниками Божьего дела. Мы видим в Писании, апостол Павел был мощным Божьим инструментом проповеди Евангелия среди язычников. Тогда, когда Петр был таким же мощным инструментом проповеди среди иудеев, это два разных человека, разные дарования, разные призвания, но цель одна – созидание Церкви Иисуса Христа, проповедь Евангелия, движение к тому, что делает Бог. Варнава, помните, на определенном этапе был духовным сотрудником апостола Павла. Он менее видимый, менее значимый. Это человек другого совершенно типа, но он живет для той же самой цели. Акила и Прискила, мы видим, поддерживали финансово служение апостола Павла. Это то же самое. Они совершенно другие люди, они совершенно уникальные в своих дарованиях, в своем положении, но движимы той же самой цели. Или еще один человек, Лука. Он был врач. Он был человек, который отличался от тех, которых я только что перечислил. Но что он делал? Он поехал с Павлом, и он был для него, он служил ему, потому что ему нужно было заботиться о его здоровье. То есть все эти люди были соучастниками в Божьем деле. Если вы внимательно почитаете, вы увидите многих соучастников, которые упомянуты там, в самых разных функциях. Все они жили для Христа, их значимость была в Иисусе Христе, в Его деле. Они видели смысл своей жизни не в земных вещах, а в том, что Бог делает. То же самое происходит и сейчас, друзья. Каждый верующий, каждый спасенный Христом имеет удивительную привилегию быть соучастником Его огромного дела. Здесь также может быть множество форм и вариантов. Кто-то посвящает свою жизнь миссионерскому служению и едет куда-то для того, чтобы рассказать людям о Христе там, где его еще, где о Христе еще не знают. В каких-то диких племенах. Кто-то усыновляет детей, чтобы привести их к Богу. Заметьте, это две радикально отличающиеся цели, но они направлены к одной. Усыновляют детей, чтобы помочь им, послужить им, помочь им стать верующими людьми. Кто-то проводит свое время в усиленной молитве о деле Божьем, о тружениках, о церквях вот новых, о которых мы говорим, сейчас открывается. О тех служениях, которые мы уже поддерживали раньше еще. Кто-то зарабатывает деньги, чтобы направлять их на распространение Евангелия и созидание церкви. Заметьте, даров много. Весь вопрос мотивации, чем человек движим. Работает ли он, имея в виду, что я это делаю ради Иисуса Христа. А кто-то создает и поддерживает веб-сайт, возвещающий людям о Христе. Он там плюсы и минусы, ноли и единицы считает. Программирование такое очень нудное дело, может показаться. Но если этот человек движим тем, что я это делаю, чтобы это стало инструментом, через который будет Евангелие провозглашаться. Кто-то едет в другое место, чтобы основать там церковь, там, где ее нет. А кто-то верно и терпеливо служит в той церкви, в которой Господь их призвал. И опять-таки, все связано с мотивацией нашей. Кто-то служит ободрением и вспоможением для тех, кто трудится в слове и пасторам. А кто-то посвящает свою жизнь, чтобы помогать вдовам, старичкам, нуждающимся. А кто-то доносит Евангелие через то, что пишут стихи и песни. Пишут и исполняют их для того, чтобы нести Евангелие и таким образом. Или даже записывают хорошие видеоклипы, чтобы эти песни достигали большего количества людей. Вопрос, друзья, не в виде нашего служения, а в нашей мотивации. И сегодня, когда мы смотрим на историю Иакова, сегодня я хочу вспомнить слова апостола Павла, который тоже стоял у конца своей жизни, и он говорил следующее, 2 Тимофею 4:7. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот эта уверенность, которую Господь дает всем, кто познал, для чего он жил здесь на земле. Аминь.
1: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
2: Книга пророка Иеремии, глава 24. Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима плененными Иехонию, сына Иоакимова, царя Иудейского, и князей Иудейских с плотниками и кузнецами и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы, смоквы хорошие, весьма хороши, а худые, весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь, Бог Израилев: «Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню. И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом. Ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых и есть нельзя, по негодности их, так говорит Господь: таким я сделаю Сидекию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на зло страдание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их. И пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их земли, которую я дал им и отцам их.

Джон Флавелл. Источник действенности проповеди о Христе. Каков источник действенности проповеди о примирении и возвращении грешников домой ко Христу? Проповедь действенна для убеждения, смирения и изменения человеческого сердца. В этом нет ни малейшего сомнения. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам, глава 10, стих 4 и 5. Нет сердца слишком жестокого и сознания слишком неразумного, чтобы этот меч не пронзил и не ранил. В мгновение ока он опровергает все суетные умствования и пустые фантазии, которые плотское сердце вынашивало всю свою жизнь, и открывает путь обличениям в грехе, ужасу и страхам перед гневом, которые придут в сердце, никогда не боявшееся этого прежде. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Деяния 2.37. «Что нам делать?» Звучит полный скорби крик человека в безвыходном положении, голос пребывающего в крайней тесноте. И такие возгласы отнюдь не редкость во время проповеди слова, силу которого ощущают представители всех сословий в любой ситуации, как знатные и сильные мира сего, так и нищие и презренные. Образованные, невежественные, культурные, невоспитанные, молодые и старые – все ощущают действие Евангелия, пронизывающее сердце. Если вы спросите, откуда у проповедуемого слова берется столь огромная сила, то ответ будет таков: не от себя самого и не от проповедующего, но от Духа Божия, в роли орудия которого выступает Слово. Именно с его благословения и согласия Слово производит столь благотворное действие на сердце человека.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Все Слово Божие пригодно для того, чтобы направлять нас в молитве. Но особым правилом для руководства является та форма молитвы, которой Христос научил своих учеников и которую обычно называют «молитвой Господней». Матфея 6:9-13. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь».

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Глава 5. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сие есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И все три суть едина. И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь. И сие три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это есть свидетельство Божье, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь.

Томас Бостон. Благословение союза со Христом. Освящение. Еще одно благословение от союза со Христом – это освящение. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением. 1 Коринфянам 1:30. Будучи соединены со Христом, верующие стали причастниками Его Духа, который есть Дух Святой. Римлянам 1:4. Во Христе имеется вся полнота Духа, но это не наполненность сосуда, который лишь вмещает то, что в него налито, но полнота фонтана, который непрестанно изливает воды свои, однако остается всегда полным воды. Дух Христа – тот духовный живительный сок ствола, который передается ветвям. Это и есть Дух благодати. Захарии 12:10. А там, где обитает Дух благодати, сосредоточена вся полнота благодати. Святость – это не только один из видов благодати, но вся полнота благодати Духа. Это созвездие благодати. Это вся полнота благодати в ее семенах и корнях. И подобно тому, как живительные соки, сосредоточенные в стволе, питают ветви, наполняют все растение, все его мельчайшие частички, так и Дух Христа освящает всего человека. Яд греха распространился на дух и душу и тело человека во всей целости. Но освящающая благодать преследует грех повсюду, в каждом уголке человеческой души.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава третья. Божие вечное установление. Прежде всех времен Бог по своему в высшей степени мудрому и святому произволению свободно и непреложно предопределил все, что должно произойти. Но при этом Он не является создателем греха. Он не лишает свои творения воли, не устраняет, но утверждает способность вторичных причин вызывать определенные следствия. Бог знает, что может и должно произойти во всех возможных обстоятельствах. Но Он предопределил все, чему следует быть, не потому что предвидел будущее или предполагал неизбежность неких событий при определенных условиях. По Божьему установлению и ради явления Его славы, одни люди и ангелы предопределены к вечной жизни, а другие предназначены к вечной смерти. Эти ангелы и люди предопределены к жизни или предназначены к смерти в соответствии с ясным и непреложным замыслом. Их число определено, неизменно и не может быть ни увеличено, ни уменьшено. Бог предизбрал во Христе к вечной славе тех, кто предназначен к жизни. Он сделал это еще до того, как были заложены основания мира, в согласии со своим вечным и неизменным предначертанием, со своим сокровенным замыслом и благой волей. Бог избрал этих людей исключительно по своему милосердию и любви, а не потому, что предвидел в них веру или добрые дела, или стойкость в вере и упорство в добрых делах, или что-нибудь иное. Ни условий, ни причин, побуждавших Бога избрать этих людей, не было. Все было сделано только лишь во славу Его непостижимой благости. Предназначив избранных к славе, Бог предопределил и все необходимые для этого средства в согласии с вечным и свободным предначертанием Своей воли. Избранные, падшие в Адаме, искуплены Христом, призываются к вере во Христа Духом Божьим, действующим в подобающее время, оправдываются, усыновляются, освящаются и сохраняются силой Божьей через веру ко спасению. Никто, кроме избранных, не искуплен Христом, не призывается к вере, не оправдывается, не усыновляется, не освящается и не обретает спасения. Остальными людьми Богу было угодно пренебречь и предопределить для них немилость и гнев свой за их грехи. На то была Его непостижимая воля, в согласии с которой Он дает благодать или отказывается в благодати по собственному изволению. За все подобает слава Его суверенной власти над творениями и хвала Его величайшей справедливости. К догмату о предопределении этой высочайшей тайне следует относиться с особым благоразумием и осмотрительностью, уверившись в своем непреодолимом призвании к вере. Те, кто почитает волю Божью, открытую в Его Слове, и повинуются ей, должны быть уверены и в своем вечном избранничестве. Пусть же подвигнет этот догмат тех, кто от всего сердца следует Евангелию, восхвалять Бога, благоговеть перед Ним и поклоняться Ему. Пусть Он утешит их и укрепит в смирении и усердии.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь». Перед микрофоном ведущая Валентина. Я предлагаю сейчас в начале нашего эфира представить себе такую карикатурную картину. Представьте себе мужчину, который готов шагнуть вниз с карниза квартиры в высотном доме. В руках самоубийцы прощальная записка, но за спиной у него прикреплен парашют. И его жена, высунувшись из окна, говорит ему: «Что, Ларри, как всегда, не хватает посвящения, да?» Несмотря на всю комичность такой ситуации, она очень выразительно иллюстрирует состояние современного общества. Почитаемая веками добродетель посвящения, которую когда-то так высоко ценили, сегодня переживает не лучшие времена. Подобно Ларри с карикатуры, современные люди крайне неохотно посвящают себя чему-либо. Одно из ярких исключений из такой всеобщей антипатии к посвящению – это жизнь профессиональных спортсменов. Совершенно ясно, что никто не попадает на Олимпийские игры, не посвятив себя перед этим строгим тренировкам, без которых просто невозможно достичь необходимого результата. И неспроста, увещевая Тимофея упражняться в благочестии, Павел использовал термин именно из спортивного мира тех дней. Он знал, что тренировка в благочестии, стремление к святости или любая другая духовная дисциплина требуют такого же уровня посвящения. Если мы надеемся достичь какого-либо прогресса в стремлении к святости, без посвящения нам никак не обойтись. Одна из основных причин, по которой мы не видим в своей жизни плодов возрастания в святости, это пренебрежение необходимостью посвящения. Павел в своем послании к римлянам, переходя от виртуозного разбора Евангелия в первых 11 главах, пришел к практическим аспектам христианской жизни и тут первым делом призвал к посвящению. Давайте вместе прочитаем Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И глядя на этот призыв Павла, можно увидеть одно явное различие между посвящением, которому он призывает, и посвящением профессионального спортсмена. Спортсмен может быть посвящен сам себе или, возможно, команде, но посвящение, о котором увещевает Павел, направлено на Бога. Посвятите себя Богу. Предоставьте Ему свое тело как жертву живую, святую и угодную Ему. Посвящая себя стремлению к святости, мы должны убедиться в том, что действительно посвящаемся Богу, а не просто святому образу жизни или некоему набору моральных ценностей. Возможно, вы вспомните людей старшего поколения или в целом предыдущих поколений, ваши родители или дедушки-бабушки. Они в основном были честными, скромными, воздержанными и экономными. Мы часто в каких-то аспектах берем с них большой пример. Они были посвящены этим ценностям, но не обязательно, что были посвящены Богу. Многие из них отличались высокой нравственностью, кто-то даже посещал церковь, однако они не были посвящены Богу. Они были посвящены не Богу, а своим ценностям. Как верующие, мы должны проявлять осторожность, чтобы не совершить такую же ошибку. Можно быть посвященным христианским ценностям или ученическому образу жизни без посвящения самому Богу. Однако Павел сказал: «Представьте себя Богу, посвятив себя при этом стремлению к святости, чтобы угождать Ему».

0: Радио. Новая жизнь. Праведный верою жив будет.
1: Мы не должны стремиться к святости ради того, чтобы быть хорошего мнения о себе или не выделяться на фоне нашего христианского окружения. Или же избежать чувства вины и стыда, которое следует за актом греха, систематически проявляющегося в нашей жизни. Зачастую наша обеспокоенность грехом базируется на тех чувствах, которые он у нас вызывает. Греховные привычки, которые иногда называют преобладающими пороками, вызывают у нас чувство поражения. А нам не нравится терпеть поражение в чем бы то ни было, будь то настольный теннис или борьба с грехом. Однажды брат проповедовал на семинаре о том, насколько важно для нас облечься в характер Христа и в то же время стремиться избавиться от греховных привычек. После проповеди к нему подошло несколько человек с просьбой помочь им справиться с каким-то конкретным грехом в их жизни. Все это, конечно, хорошо, но его поразило, что никто не попросил помощи в обретении каких-либо качеств характера Христа. И поразмышляв о возможных причинах этого, он понял, что греховные привычки вызывают у нас чувство этого поражения, чувство вины. Отсутствие черт характера Христа обычно не производит такой же эффект, потому что мы меньше мотивированы стремиться к переменам в нашей жизни. Но зато эти поражения, проигрыши, мы чувствуем очень остро. Нам необходимо трудиться над тем, чтобы наше посвящение святости было исключительно посвящением Богу, а не чувству собственного достоинства. И превосходный анализ этой тенденции дал британский писатель XIX века Фредерик Фейбер. Опять-таки, ради простоты понимания я перескажу фрагмент из его книги своими словами. «Согрешая, мы не столько опечалены проявленным к нами непочтением к Богу, сколько обеспокоены снижением самооценки. Нас удивляет и раздражает собственный недостаток самообладания, когда мы поддаемся этим недостойным наклонностям. И первая причина этого – себялюбие, для которого невыносимо разочарование от того, что в момент испытания мы повели себя некрасиво, непоследовательно и непохвально». Апостол Павел уже призывал к посвящению Богу в Римлянам 6:13. Он говорил: «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И в этом стихе Павел четко противопоставил предоставление частей нашего тела греху в орудие неправедности и Богу в орудие праведности. Однако основа такой диаметриальной перемены посвящения – это предоставление Богу себя, то есть всей нашей сущности. Мы не сможем контролировать, куда смотрят наши глаза, что произносит наш язык, что делают наши руки и ноги, если все наше существо, включая разум и сердце, не будет посвящено Богу. Слово «представьте» в Римлянам 12:1 передает идею такой решительной, безоглядной верности или посвящения. Мы должны предоставить свои тела в Божье распоряжение с категоричностью израильтян, которые приносили в храм животных, предназначенных для умерщвления в жертву Богу. И в то же время наша жертва должна быть живой, что подразумевает постоянное посвящение, непрестанную жертвенность, которой нельзя пренебречь и от которой нельзя отказаться. И таким образом посвящение святости должно быть решительным и постоянно подтверждаемым.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Итак, посвящение стремлению к святости – это прежде всего посвящение Богу, которое выражается в желании вести угодную Ему жизнь. Другими словами, это посвящение себя жизни в послушании. Оно не должно допускать никаких исключений, никаких тайных грехов, которые нам нравятся, и никаких греховных привычек, от которых нам не хочется отказываться. Не грешить должно стать нашей целью, причем не на какой-то короткий период, а на всю нашу жизнь. Это не значит, что мы сможем достичь в этой жизни безгрешного совершенства, поскольку даже самые лучшие наши дела все равно запятнаны грехом. И тем не менее, мы должны иметь твердую решимость не грешить сознательно. Посвящение святой жизни безо всяких исключений – это обязательное требование для того, чтобы последовательно принимать правильные решения. Нет смысла молиться Богу о помощи перед лицом искушения, если мы не посвятили себя послушанию без оговорок. Как сказал псалмопевец в 118-м псалме: «Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню». Это 106 стих. Он настолько серьезно относился к своему посвящению послушанию, что поклялся хранить праведные Божьи суды. И в данном контексте клятва – это торжественное обещание к Богу, чтобы Он засвидетельствовал, что человек искренне намерен исполнить сказанное. Это заявление или обещание исполнить завет. Это посвящение высочайшего уровня. Псалмопевец не только поклялся, но и подтвердил свою клятву. Он хотел сделать свое посвящение максимально глубоким. В комментариях к рассмотренному стиху пуританский пастор и писатель Стивен Чернок сказал: «Прежде обновляйте принятые святые решения». Почаще обновляйте святые решения. Солдата, у которого нет решимости сражаться, легко победить. Слабость наших добродетелей, сила наших искушений и усердие наших духовных врагов требуют твердых решений. В прошлый раз мы с вами уже говорили о 70 твердых решениях Джонатана Эдвардса, которые он принял для посвящения в святости. И одно из них гласило: «Я принимаю решение, что буду жить так, словно мне предстоит вот-вот умереть. Я принимаю решение». Эдвардс не хотел никаких исключений в своем посвящении стремлению к святости. Он знал, что на смертном одре этот легкий флирт с грехом, который в обычной жизни кажется таким привлекательным, по итогу приводит к глубокому сожалению. Как же мы отреагируем на призыв к такому посвящению – предоставить наши тела в жертву живую, поклясться хранить праведные Божьи суды, решить не допускать никаких исключений в нашем послушании? Я догадываюсь, что каждый из нас сразу же подумал о невозможности полностью сохранить такое посвящение, а мы неохотно берем на себя заведомо неисполнимое обязательство. И тем не менее, вопрос остается открытым. Согласны ли мы сделать это целью и смыслом своей жизни? Друзья, вы помните аналогию с круиз-контрольным и гоночным послушанием? Когда мы расслабленно откидываемся и не принимаем серьезных решений, или когда, по примеру гонщиков, по примеру водителей на гоночных трассах, полностью сосредоточены на том, что мы делаем. Вкладываем все наши умения, все знания, все наши чувства в этот путь. Готовы ли мы посвятить себя гоночному подходу? Или же мы будем довольствоваться простым уклонением от вопиющего греха? Согласны ли мы разобраться в своей жизни с благородными и так называемыми мелкими грехами, которые мы, возможно, считаем несущественными? Готовы ли мы посвятить себя цели послушания безо всяких исключений? Если мы хотим достичь успеха в стремлении к святости, то без такого посвящения нам не обойтись.

0: Радио. Новая жизнь.
1: В своей классической книге «Серьезный призыв к посвященной и святой жизни» Уильям Ло, говоря о сквернословии, ответил: «Итак, причина всеобщего сквернословия заключается в том, что люди не особо стремятся угождать Богу во всех своих поступках». А как насчет нас сегодня? Стремимся ли мы угождать Богу во всех своих поступках? Это и есть посвящение. То посвящение, которому нас призвал Павел, увещевая представить наши тела в живую жертву Богу. Ло продолжает: «Если вы сейчас остановитесь и спросите себя, почему я не такой же святой, как первые христиане, ваше собственное сердце ответит вам, что не по неведению или неспособности, а исключительно потому, что мы никогда не были теми людьми, которые по-настоящему стремятся к этому. Мы никогда не стремились к этому так сильно, как первые христиане. Эта доктрина не предполагает, что нам не нужна Божья благодать или что мы сами можем сделать себя совершенными. Она означает только то, что из-за недостатка искреннего стремления угождать Богу во всех своих поступках нас постигают такие жизненные неурядицы, которых мы могли бы избежать, просто опираясь на силу благодати. Стремление угождать Богу во всех своих поступках – это ключ к посвящению святой жизни. Не посвятив себя такому послушанию без исключений, мы будем постоянно обнаруживать, что делаем как раз эти исключения. В нашей жизни будет появляться синдром последнего раза. Однако истина заключается в том, что подобный образ мышления подрывает наше посвящение. Каждый раз, поддаваясь искушению, даже если оно кажется нам маленьким и незначительным, мы прокладываем путь к тому, чтобы поддаться и в следующий раз. Грех имеет тенденцию влиять на нас со возрастающей силой, если каждый раз мы не оказываем ему сопротивления. Апостол Павел в Римлянам 6:19 сказал: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Позвольте отметить вот это выражение: «беззаконию на дела беззаконные». А в английском переводе это буквально звучит как «все большему беззаконию». Здесь Павел говорит о способности греха все сильнее давить на нас, когда мы уступаем каждому искушению. Насколько бы незначительным ни казался искушающий нас грех, рассматриваемый нами принцип действует неизменно. Если мы скажем «да» какому-либо искушению, мы ослабляем свое посвящение в противостоянии греху, и в следующий раз нам согрешить будет легче. Точно так же, как мы должны посвятить себя тому, чтобы не грешить сознательно, нам необходимо посвятить себя и тому, чтобы облечься в положительное качество христианского характера. Позвольте напомнить слова Павла, сказанные в Колоссянам 3:12. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Помните, ранее мы говорили о чертах характера в Новом Завете, которые сказано, что мы должны к ним стремиться. Их по меньшей мере было в Новом Завете 27. И каковы наши намерения в отношении их? Если мы хотим, чтобы наш характер был подобен характеру Христа, то мы должны посвятить себя обличению в Его добродетели. Недостаточно просто перестать хитрить с налогами. Мы должны еще и научиться благотворить нуждающимся. Недостаточно избежать чувства горечи по отношению к тем, кто плохо обошелся с нами. Мы должны еще и прощать, как Бог простил нас. Недостаточно молиться о том, чтобы Бог помог нам справиться с нашим переменчивым настроением. Мы должны просить Его еще и о том, чтобы Он помог нам облечься в доброту и сострадательность.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Давайте мы с вами рассмотрим, какие же именно характеристики записаны в Новом Завете. К чему мы должны стремиться, какие качества характера мы должны вырабатывать. Итак, исследуя Новый Завет, один христианский автор Джерри Бриджес нашел 27 вот таких характеристик, исходя из разных посланий, например, Галатам, Ефесянам, Колоссянам, 1 Тимофею, Иакова. Он увидел, что эти характеристики – это сострадание, рассудительность, довольство, вера, верность, снисходительность, дух прощения, щедрость, мягкосердечие, благочестие, великодушие, честность, скромность, объективность, радость, доброта, любовь, милость, терпение, мир, стойкость, чистота, праведность, самообладание, искренность, покорность и благодарение. И это еще даже не все характеристики, которые мы могли бы найти, а те, которые, можно сказать, лежат на поверхности. Именно к этому мы должны стремиться. Не к тому, чтобы что-то из этого было в нашей жизни, а все проявлялось в полноте. И так же, как мы должны посвятить себя борьбе со всяким, любым, без исключения грехом в своей жизни, нам надо посвятить себя столь же усердному обличению в плод Духа. Нам надо посвятить себя тому, чтобы эти характеристики проявлялись в нашей жизни. И опять в этом отношении будут полезны слова Уильяма Ло. Он сказал: «Если простой торговец будет иметь такое стремление, то оно сделает его святым в своей лавке. Его повседневная работа превратится в череду мудрых и рассудительных поступков, которые станут святыми для Бога, поскольку будут совершаться в послушании Его воле и с желанием угодить Ему. Следовательно, он будет размышлять не о том, какие умения, способы и средства быстрее всего сделают его богаче или знатнее его собратьев, а может быть, выведут его из лавки к жизни высокого положения и развлечений. Он будет думать о том, какие умения, способы и средства сделают его земное дело наиболее приемлемым для Бога, а его жизнь торговца – жизнью святости, посвящения и благочестия. Если бы каждый лавочник мыслил и действовал подобным образом, когда стремление угождать Богу во всех поступках было бы для него самым главным в этой жизни, то он непременно достиг бы высот благочестия». Ло, естественно, применял принцип стремлений, или, как мы можем его еще назвать, принцип посвящения, к обществу своей эпохи, и, в частности, к сфере торговли. Лавочник, о котором он упоминает, это любой ремесленник-одиночка. Им мог быть сапожник, кожевник, портной и тому подобное. Ло говорит, что лавочник должен посвятить себя тому, чтобы вести свое дело не с целью заработать как можно больше денег, а с целью максимально угодить Богу. Таким образом, принцип посвящения заключается в следующем. Мы должны прилагать все усилия не к тому, чтобы получить как можно больше выгоды для себя или максимально приблизиться к личным целям, а чтобы как можно больше угодить Богу. Этот принцип применим к тому, как студент относится к своей учебе, как мы ходим по магазинам, как мы делаем покупки, как состязаемся в играх и спортивных соревнованиях.

каким-нибудь лихим маневром, обгоняя их или подрезая. И вот иногда, подрезав такого медлительного туриста, у нас, как у христиан, может проявиться вот это чувство вины, или, по крайней мере, надежда, что он не узнает, что мы христиане, не заметит, что в это время мы ехали в церковь на собрание или же в христианскую организацию. Но, впрочем, истина заключается в том, что Бог знает, что мы христиане. Бог знает, что мы ходим в церковь, работаем в христианской организации и так далее. Если нам стыдно из-за того, что какой-то турист может узнать, что подрезавший его на дороге лихач – это христианин, то насколько сильнее должно быть стыдно перед Богом? В конце концов, Господь – единственный, кому мы посвятили себя и кому должны стараться угождать во всех своих помышлениях, словах и поступках. Таким образом, наше посвящение стремлению к святости должно охватывать все сферы жизни и включать в себя как значительные, важные дела, так и те, которые нам кажутся незначительными, мелкими и повседневными. Это должно быть посвящение как отказу от образа жизни ветхого человека, борьбы с грехом, так и облачению в добродетели новой природы.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Кроме общего посвящения стремлению к святости во всех сферах жизни, я вижу также пользу в особых видах посвящения в тех областях, где мы наиболее уязвимы или склонны к греху. Например, если мы тяготеем к сплетням или критике в адрес других людей, для нас будет полезно посвятить себя тому, чтобы положить конец этим практикам. О том, как это сделать, если Господь благословит, мы с вами поговорим в будущем. Но сейчас я хотела бы подчеркнуть важность выявления тех сфер, в которых мы очень уязвимы для греха. Как в том, что мы делаем, например, сплетни, как и в том, чего мы не делаем. Например, любить жену, быть послушной мужу, а также дальнейшего посвящения в конкретно этих взятых сферах. Позвольте, я приведу два примера особых видов посвящения, которые мы находим в жизни Иова и Даниила. Посвящение Иова касалось похотливых взглядов, искушения, распространенного среди мужчин и от которого необходимо хранить себя каждый день. Иов сказал в 31 главе 1 стихе: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Сам Бог признал, что Иов – человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И все же Иов видел пользу в том, чтобы выделить вот эту конкретную сферу искушения и сделать в ней посвящение, которое он написал как «положить завет с глазами». Посвящение Даниила заключалось в том, что он отказывался есть пищу, запрещенную Божьим законом, установленным для народа Израиля. Даниил был одним из евреев-изгнанников, уведенных в Вавилон. Его и еще нескольких молодых израильтян из царской и княжеских семей забрали, чтобы обучить для службы при дворе вавилонского царя. И в период своего обучения они должны были есть ту же пищу, которую подавали к царскому столу. Но это было проблемой, потому что царская еда включала блюда, которые Бог запретил употреблять евреям. И в книге пророка Даниила, 1 глава, 8 стих, сказано: «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Даниил сделал особое посвящение – не грешить против Бога через нарушение еврейского закона в отношении пищи. И, судя по сказанному в Писании, он сделал это, полностью осознавая, что из-за неповиновения царскому приказу может лишиться головы. Если мы внимательно прочитаем эту историю, то видим, что начальник евнухов боялся поплатиться головой из-за диеты Даниила. И можно предположить, что Даниил подвергался не меньшей опасности. Иов был искушаем похотливым взглядом на девушек из-за греховности своего сердца. А искушение Даниила исходило из окружения или обстоятельств, в которых он оказывался. Мы с вами уязвимы для обоих видов искушения. Одни искушения возникают из-за греха, которое все еще живет в нашем сердце, а другие исходят из среды, в которой мы живем или в которой работаем. И нам надо быть внимательными к обоим видам этого искушения. Позвольте снова привести примеры из жизни. Один брат уверовал, и он был торговцем автомобилей. В те времена среди автодилеров была широко распространена практика скручивания показаний километража у машин, которые принимали на комиссию. Хотя мне кажется, что и сейчас есть такая практика. Например, если одометр показывал пробег 70 тысяч километров, то его могли отмотать назад до отметки 50 тысяч. Так вот, став христианином, этот торговец осознал неэтичность подобной практики и решил, что больше не будет так поступать. Конечно, он полностью осознавал, что из-за такого посвящения он оказывается в менее выгодном положении относительно других дилеров, которые все еще скручивали счетчики. Однако в данном случае искушение продолжать неэтичную практику существовало из-за конкретной бизнес-среды, в которой и работал этот человек. И искушение продолжалось. Другой человек был одним из менеджеров крупной компании, и он решил, что он больше не будет раздувать отчеты о своих командировочных расходах. И он сказал, что проблема в том, что так делают все в компании. Он знал, что окажется под большим давлением, потому что его правдивые отчеты о расходах выставят в невыгодном свете его коллег. И все же он посвятил себя тому, чтобы поступать в этой ситуации честно. Мы с вами рассмотрели два примера бизнесменов, столкнувшихся с искушением продолжить греховную практику из-за окружения, в котором они работали. Похоже, что почти каждый, кто занимается бизнесом в современном социальном климате, рано или поздно сталкивается с искушениями этического плана. Хочу сказать больше, даже иногда в христианских организациях бывают предложения обойти некоторые правила для выгоды. Но если вы еще не посвятили себя тому, чтобы быть абсолютно честным в ведении своих дел, то люди обязательно помогут вам пойти на компромисс с совестью и на компромисс с грехом.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: Очень интересный и поучительный взгляд на Иова и Даниила дан нам в книге пророка Иезекииля, 14 глава, 14 стих. «Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души», говорит Господь Бог. В контексте этого стиха Бог говорит пророку Иезекиилю о своем суде над страной, которая грешит против него. Божий гнев был настолько велик, что в отличие от случая, когда он сказал Аврааму, что сохранит Содому и Гоморру, если найдет там 10 праведников, эта страна не была бы избавлена, даже если в ней оказались бы Ной, Даниил и Иов. Они спаслись бы только сами за свою праведность. Бог хотел подчеркнуть, что даже присутствие трех праведников не спасло бы страну от его гнева. И для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль, он окинул взором всю пройденную историю человечества и выбрал имена трех мужчин, известных своей праведностью. Двое из них, Ной и Иов, жили в древние времена, а Даниил был современником Иезекииля в течение 70 лет изгнания. И двое из этих трех мужчин показали нам пример особого посвящения. Отсюда мы можем извлечь урок. Если Иов и Даниил, несмотря на всю свою праведность, нуждались в том, чтобы посвятить себя борьбе с определенными видами искушения, то насколько же больше в этом нуждаемся мы? Друзья, я настоятельно вам рекомендую. Сегодня сделайте перерыв. Определите время для Бога, для вашего личного общения с Ним и составьте список всех сфер искушений, в которых вам требуется особое посвящение. Необходимо ли вам заключить завет со своими глазами о том, куда вы смотрите, или со своим языком о том, что вы говорите, или со своим разумом в отношении того, о чем вы думаете? Возникает ли на вашей работе, в школе или в профессиональной среде какое-то особое искушение, а может быть даже греховная практика, которая требует посвящения для противодействия ему? Запишите все такие сферы для себя, чтобы вы могли ежедневно просматривать их и молиться о них. Когда вы знаете, с чем вам необходимо бороться, вам легче действительно поддерживать эту борьбу. Возможно, существует какая-то конкретная область в вашем браке или во взаимоотношениях с детьми, или с родителями, или даже с одним из друзей или коллег по работе, в которой вы не проявляете плода духа. Может быть, любви, терпения или доброты. Нуждаетесь ли вы в том, чтобы принять твердое решение и с упованием на помощь Святого Духа начать стремиться к проявлению этого конкретного плода в отношениях с данным человеком? Если да, то я поощряю вас к такому посвящению. Фактически вы можете обнаружить, что вам необходимо посвящение сразу в нескольких сферах, как вот в уклонении от грехов, так и в обличении в качество Христова характера. Если вы не посвятите себя стремлению к святости в конкретно этих взятых сферах своей жизни, то вы обнаружите склонность к нерешительности перед лицом искушений.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Догадываюсь, что общий настрой этой главы может показаться кому-то слишком строгим и даже законческим. Сегодняшнее наше размышление и наш эфир может вызывать вопросы. Например, кому под силу соблюдать такое посвящение, чтобы стремиться к святости без исключений даже для некоторых незначительных грехов? Если нет исключений, то остается ли место для благодати? И действительно ли Бог настолько строг? Да, друзья, Бог действительно настолько строг, потому что даже в малейшей мере Он не может пойти на компромисс со Своей святостью. Его цель – это привести нас в соответствие с образом Его Сына. А Иисус был совершенно безгрешным, хотя и подвергался тем же искушениям, что и мы. Мы читаем в Евреям 4:15: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Конечно, мы не сможем и не будем исполнять свои обязательства в совершенстве, однако это, по меньшей мере, должно стать нашей целью. Во время сражения всегда есть раненые, но каждый солдат стремится к тому, чтобы противник в него не попал. Любая цель меньше этой будет для солдата просто верхом глупости. И в нашем сражении с грехом для нас это не менее опасно. Мы должны руководиться теми же самыми стремлениями, чтобы мы никак не были связаны с грехом, чтобы он не попал в нашу жизнь и в наше сердце. Но остается ли место для благодати? Несомненно. По сути, апостол Павел базировал свой призыв к вот этому решительному посвящению именно на Божьей благодати и милости. Вероятно, эти два слова были для Павла синонимами, взаимозаменяемыми. Он иногда даже не проводил четкого смыслового разграничения между милостью и благодатью. Я предлагаю еще раз обратиться к Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Именно ввиду Божьего милосердия и Его милости Павел увещевал римлян, а также нас сегодня, предоставить свои тела в жертву живую, святую и угодную Богу. Павел имел в виду милость Божью, о которой он говорил в предшествующих главах послания, милость, явленную в нашем спасении. Павел мог думать о Божьей праведности, которая приходит к нам через веру, об оправдании даром по Его благодати через искупление во Христе Иисусе, или о Боге, предложившем Иисуса в жертву умилостивления за наши грехи, отвратившую от нас справедливый и святой Божий гнев. Не вызывает сомнений, что Павел вновь мысленно остановился на удивительном утверждении из Римлянам 4:8, где сказано: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Он мог размышлять над тем фактом, что, оправдавшись верою, мы теперь имеем мир с Богом и каждый день стоим перед Ним в благодати. Павел радовался нашему избавлению от господства греха через единство с Христом в Его смерти. Он мог снова возликовать, повторяя свое потрясающее утверждение из Римлянам 8:1. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Павел вновь наслаждался обетованиями грядущей славы и заверением, что даже в этой жизни ничто не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе. Помните, он говорил: «Ни высота, ни глубина, ни силы, ни ангелы, ничто не сможет отлучить нас». Он опять с восторгом размышлял о Божьей милости к язычникам и об обещании будущей милости к евреям. Другими словами говоря, о Божьем милосердии Павел подразумевал Евангелие Иисуса Христа во всей его удивительной многогранности. Именно эта милость, явленная в Евангелии и испытанная на себе нами, верующими, является основанием для нашего посвящения. Все посвящение базируется на милости. Если посвящение, к которому призывает Павел, не основано на любви, то оно, безусловно, будет законническим, оно будет гнетущим. Единственный способ, которым Павел мог воспламенить в нас любовь, это напомнить о Божьей любви к нам, о Божьей любви, явленной через его милость и его благодать. И единственное, о чем он просил в этот момент, о чем он просит в ответ, это любовь и благодарность, которая выражается в любящем посвящении.

0: Радио.
1: Новая жизнь.
0: Праведный верою жив будет.
2: Послание к римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Комментируя это место, Жан Кальвин сказал: «Просьба Павла учит нас тому, что люди никогда не будут поклоняться Богу от всего сердца и никогда не начнут бояться Его и повиноваться Ему с достаточным рвением до тех пор, пока надлежащим образом не осознают, скольким они обязаны Его милосердию». Павел для того, чтобы привязать нас к Богу не рабским страхом, а добровольной и полной радости любовью к праведности, привлекает нас сладостью благодати, в которой заключается наше спасение. И вот мы вновь наблюдаем взаимосвязь между благодатью и дисциплиной. Когда мы берем на себя посвящение, к которому призывает Павел, единственный приемлемый для Бога мотив – это любящий отклик на Божью благодать, на Божью благодать и милость. И только постоянно напоминая себе о Его благодати, милости, мы обретаем единственную действенную мотивацию – сохранять вот это посвящение, не позволять Ему стать гнетущим. И вот почему мы должны ежедневно проповедовать Евангелие самим себе, напоминать о благодати, дарованной нам. Еще одно побуждение к посвящению содержится в контексте Римлянам 6:13. Давайте прочитаем вновь этот стих. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Напомню, что этот стих является параллельным к Римлянам 12:1. И в обоих этих фрагментах Павел призывает нас предоставить свои тела Богу в стремлении к святости. Но контекст стиха 6:13 – это заверение в том, что Бог дает силу для совершения такого посвящения. В 11 стихе этой главы Павел увещевает нас считать себя мертвыми для господства греха и живыми для созидающей Божьей силы. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. А в 14 стихе он заверяет нас: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». И другими словами, Бог не только просит нас посвятить себя стремлению к святости, но и дает благодать, чтобы мы смогли это сделать. Мы знаем, Господь тем более знает, что своими силами мы не сможем прийти к надлежащему уровню святости. Но Господь дает нам эти силы, дает благодать. И как сказано в том небольшом стихе, с которым мы с вами ранее познакомились, «Крылья на полет Евангелие мне дает». Давайте я напомню его. Это короткий стих, возможно, его написал один пуританин, и он легко запоминается и подчеркивает вот эту разницу между законничеством и благодатью. «Беги, беги», — закон сказал, «но сам ни ног, ни рук не дал. И вот благая весть для нас урок получше преподаст. Лети, и крылья на полет Евангелие мне дает». Разумеется, в данном контексте под благодатью подразумевается Божье содействие силой Святого Духа. И таким образом, как бы мы ни рассматривали благодать, как незаслуженное Божье благоволение, о чем речь идет в Римлянам 12:1, или как Божье содействие, что соответствует сказанному в Римлянам 6:13, только она является основанием для нашего посвящения стремлению к святости. Если полное, решительное, ничем не сдерживаемое посвящение стремлению к святости основано на благодати, то оно может быть изнурительным, но никогда гнетущим. А для того, чтобы основываться на благодати, оно нуждается в постоянном напоминании о Евангелии, постоянном напоминании о Божьей любви. По этой причине ежедневно проповедовать Евангелие самому себе следует не только для того, чтобы совесть была чиста. Это, конечно же, очень важно, но поступая так, снова и снова подтверждайте свое посвящение Богу в знак благодарности и любви к Нему. И делайте это, полагаясь не на собственные силы, а на Его Дух, который по Его благодати дает вам силу не ослабевать в своем посвящении. Друзья, наш эфир подходит к концу. Я хотела поблагодарить вас за то, что вы присоединяетесь, слушаете, размышляете вместе со мной, за то, что вы посвящаете Богу себя. Я желаю вам, чтобы ваши стремления основывались на Божьей любви. Не на внутренней самосвятости, не на внутреннем желании выделяться или наоборот не выделяться на фоне других. Не на вашей самооценке, а только на любви Господней. Я напоминаю вам, чтобы сегодня вы выделили время для себя, для общения с Богом и составили список тех сфер искушения, в которых вы хотите сделать посвящение. Представьте этот список перед Господом и с полным осознанием Его милости к вам посвятите себя борьбе с этими искушениями в вашей жизни. Составьте список не только искушений, но также черт характера, которые вы хотите, чтобы проявлялись в вашей жизни. Друзья, пусть Господь благословит вас, укрепит, поддержит в вашем пути. Я с вами прощаюсь. С Богом!

0: Притчи Соломона.
1: Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Благословение на голове праведника. Уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. А кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника – источник жизни. Уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого – розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель. Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их. Труды праведного – к жизни, успех нечестивого – к греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение – блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного. Сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лето же нечестивых сократятся. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное.

0: иного. Размышления о личности и качествах Бога.
1: Бог бесконечный.
2: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146. Все поистине великое одновременно смиряет и вдохновляет нас. Давид, смотря на небо, луну и звезды, восклицал: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Слава Божья простирается превыше небес. Это значит, что Бог бесконечно велик. Люди используют слово «бесконечный», чтобы описать невероятное величие Бога. Бог сотворил наш разум так, чтобы мы хотя бы в какой-то мере могли вообразить Его бесконечность. Например, при помощи отрицания. Поэтому Соломон говорит: «Поистине Богу лежит с людьми на земле. Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм этот, который построил я». Бесконечность Бога — это Его качественное превосходство над всем вообразимым. Мы вовсе не хотим сказать, что Бог полностью неописуем, и Его сущность не определена. Нет, Бог явил Себя определенным образом, а Его действия всегда соответствуют Его сущности. Мы согласны с Фрэнсисом Туритином, который сказал, что Божья бесконечность означает, что Он обладает всеми совершенствами без каких-либо ограничений. А Джон Хоу писал, что бесконечность Бога — это бездонная глубина Его сущности и безгрешное совершенство всех Его качеств. Грешникам не нравится учение о бесконечности Бога. Причина понятна. Мысли об этом смиряют. Томас Уотсон сказал: «Как звезды теряются из виду, когда выходит солнце, так люди обращаются в ничто, когда Бог являет свое величие». После грехопадения люди бегут от славы вечного Бога, поклоняясь творению, а не Творцу. Такие боги могут казаться более доступными и понятными. Однако на самом деле они недостойны нашего поклонения. Только бесконечный Бог, которого люди никогда не смогут приручить, достоин славы и чести. Любые наши попытки найти Богу подобие обречены на провал. «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните?» — говорит святой. Все народы, как капля из ведра, как пылинка на весах, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Бог сотворил миллионы звезд и поддерживает существование каждой из них. Он никогда не устает. Его знания безграничны. Он не перестает хранить свой народ. Какой великий Бог! Надеющийся на Бога находит в нем утешение и силу. Учение о бесконечности Бога очень важно для Евангелия. Благая весть в том, что Божий Сын дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Наша вина перед бесконечно святым Богом огромна. Кто может выполнить такой долг? Кто тот человек, который отдал свою жизнь, чтобы избавить нас от всякого беззакония? Это наш великий Бог и Спаситель Иисус Христос. Человек, который умер за нас на кресте, был бесконечным Богом. Смерть имела власть лишь над Его человеческой природой. При этом, будучи бесконечно великим Богом, Иисус совершил искупление бесконечной ценности. Следовательно, мы можем не сомневаться, что Его кровь избавит от греха бесчетное количество людей из всех народов. Эта кровь спасает даже самого большого грешника. Слава Богу за нашего бесконечного Искупителя! В первую очередь, Бог бесконечен по отношению к нашему разуму. Он непостижимый. Затем Бог бесконечен в Своем бытии и благоденствии. Он самодостаточный. Наконец, Бог бесконечен по отношению к пространству. Он вездесущий.

Джон Флавелл. Приложение к нам Христа и служение Святого Духа. Приложение к нам Христа включает не только наше оправдание, но и все дела Духа, известные нам из Писания как возрождение, призвание, освящение и обращение. Возрождение подразумевает сверхъестественные новые качества, передаваемые Духом душе и лежащие в основе всех святых действий. Призвание подразумевает движение души, когда во время евангельского зова над ней производит спасительное действие Дух. Освящение означает святое посвящение сердца и жизни Богу. Наше тело становится храмом живого Бога, отделяясь от всех нечестивых и грешных дел ради служения Господу и поступая в Его полное распоряжение. Обращение означает огромную перемену, которую Дух производит в душе, поворачивая ее нежной, но неотделимой силой от власти греха и сатаны к Богу во Христе. Итак, приложение Христа к нашим душам включает в себя все перечисленное. Ибо если однажды действие Христовой смерти и воскресения прилагается к сердцу человека, то он обращается от греха к Богу и становится новым творением, живущим по новым правилам и руководствующимся новыми принципами. Об этом апостол говорит фессалоникийцам, объясняя результат работы Духа над ними. «Наше благовествование у вас было не только в Слове, но и в силе и во Святом Духе, то есть произошло действенное приложение к ним Христа. И вы сделались подражателями нам и Богу. Имело место действенное призвание. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, произошло обращение. Так что вы стали образцом для всех верующих». Речь идет об освящении и посвящении жизни Богу. 1 Фессалоникийцам 1:5-9. Таким образом, и возрождение, и призвание, и освящение, и обращение включаются в действенное приложение.

образом соединяет нас со Христом в нашем действенном призвании. Он прилагает к нам искупление, приобретенное Христом. Ефесянам 1:13-14. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его, в похвалу славы его». Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». 1 Коринфянам 1:9. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Иоанна 6:37-39. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день».

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Шалом, дорогие друзья, на радио «Новая жизнь», ведущий Иван Микрофона. Всех рад приветствовать в этот прекрасный, Богом дарованный для нас день. Какими бы ни были обстоятельства, мы точно знаем, в свете вечности, истины и Божьей славы мы благословенны сверх меры во Христе Иисусе. Потому что во Христе мы обрели вечную жизнь. Во Христе мы знаем, мы стали частью тела Церкви, да, частью тела Христова. Мы знаем, что Дух Святой ведет нас в уподоблении Христу, и мы знаем, что в итоге мы будем вечно в новой вечной жизни обитать с нашим Господом. Поэтому, дорогие мои, слава Богу за это, и я также приветствую всех, кто подключился к эфиру «Радио Новая Жизнь», и мы будем дальше изучать с вами Божье Слово. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе послания к римлянам. Помните, 12 глава начинается с того, что человек, христианин, рожденный свыше, он становится жертвой живой. Он приносит тело в жертву Богу. Не физически, конечно, духовное приношение себя. То есть ты становишься жертвой для славы Божьей. Живой в плане того, что это вся твоя жизнь, постоянно, всегда. Не какой-то один момент, раз и все, но это вся твоя жизнь. И все начинается с духовного принесения наших тел в жертву Богу и проявляется в смиренном служении друг другу, людям, с которыми мы едины и от которых в то же время отличаемся дарами. Один из пуритан, Томас Уотсон, однажды сказал: «Вера имеет дело с невидимым, но Бог ненавидит ту любовь, которая невидима». Еще раз. «Вера имеет дело с невидимым, но Бог ненавидит ту любовь, которая невидима». Другой пуританец сказал: «Привязанность бездействия подобна Рахиле, которая прекрасна, но бесплодна». Привязанность бездействия подобна Рахиле. Прекрасна, но бесплодна. Итак, мы с вами изучаем 12 главу, и мы видим, содержится здесь в нашей части следующий призыв глубокой, искренней, практичной любви. Но это та любовь, которая проявляется в действиях. Фактически, эти слова, которые мы здесь изучаем, они похожи на слова, сказанные нашим Господом в Нагорной проповеди. Поэтому мы можем сказать, что здесь раскрывается применение закона любви. Применение закона любви. Но тот вид любви, о котором говорит апостол, он сильно отличается от современной любви. Современная любовь делает огромный акцент на любви Божьей и очень маленький, если вообще делает, на святости и справедливости Божьей. Заметьте, я сейчас не говорю о любви, которую люди исказили. Да, мы об этом уже говорили. Когда люди в этом мире говорят о любви, там больше эгоизм, нежели любовь. Но когда мы сейчас говорим даже в церкви о Божьей любви, мы понимаем, что есть перекос в какой-то степени, потому что в результате вот этой любви, которая сегодня провозглашается, Божьей любви, происходит некий сентиментализм, лишенный жизненной силы, энергии, крепости и божественной любви. Такое состояние, как будто любовь поглотила все остальные добродетели и атрибуты, которые составляют характер Бога. Но любовь Бога – это любовь любящая. Но тем не менее, к чему я это веду? Заметьте, она святая любовь. То есть, любовь, которая грех ненавидит. То есть, любовь на самом деле умеет ненавидеть. Любовь умеет ненавидеть. И она ненавидит грех. Но и с другой стороны, любовь, да, любит Божью волю. Любовь Божья – это любовь, в которой справедливость также является отличительной чертой. И вот, наблюдая в наши дни, например, на протяжении последнего столетия, вот такой упор, который мы наблюдаем на любовь Божью, он искажен, потому что святость и справедливость Бога теперь воспринимается как мелочность или суровость. Но Библия совсем другому учит. Библия уделяет много внимания любви, но это любовь в истине. Это любовь святости и любовь справедливости. Именно поэтому многие христиане приходят к ступору, в тупике, и они понимают, как же мне быть? С одной стороны, если я сейчас что-то скажу, это уже какая-то не любовь получается, не применятие, требовательность какая-то. С другой стороны, я понимаю, что нарушается истина, но как-то надо исправить человека, направить, обличить. И как быть? И если у тебя неверное восприятие любви, ты будешь скован, по рукам и ногам связан в действиях, потому что не будешь понимать, а как быть? Вроде тут надо обличить, а с другой стороны, тебе могут сказать, так ты не любишь брата совсем. И в итоге оказывается, что у нас искаженное восприятие любви, неверное понимание. Это не истинная любовь. Если в ней нет справедливости, это не истинная любовь. Это не истинная любовь, если в ней нет святости. И уж точно это не библейская любовь, если это не любовь в истине. Сегодня любовь превратилась едва ли в нечто, вот, ну, не нечто больше, чем просто сентиментальная любовь, которую мы часто слышим в музыке. И даже современное вот, исполнение песен христианских, вот, когда начинаешь анализировать, ты больше понимаешь, что больше передается акцент именно, что у тебя внутри, там какие чувства, нежели трепет перед Богом. Поэтому, друзья мои, мы должны с вами дальше продолжать изучать Божье Слово. Чтобы у нас расширялось, не просто мы должны что-то выключить в нашем сердце, что-то новое добавить, а нам нужно укорениться в истине, и чтобы это расширялось вот в пропорции с Божьим Словом, а не за счет однобокости нашего восприятия. Если это любовь, там есть и справедливость, и истина, и святость, ну и сама любовь, да? Поэтому нам нужно в этом всем, познавая Божье Слово, разбираться. Сегодня я буду рад об этом с вами поговорить, но сначала давайте прочитаем еще раз целиком 12 главу. Там всего лишь 21 стих, немного, но зато как это будет полезно для нас услышать еще раз Божье Слово. Знаете почему? Потому что именно Божье Слово богодухновенно. Не то, что мы думаем и говорим богодухновенно, но Божье Слово богодухновенно. Оно имеет силу и власть. Уж в этом можете не сомневаться. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Это Божье Слово, и у нас сегодня великая привилегия и честь познавать это Слово. Да благословит Господь наши сердца и разум. Откроет Он да, эти славные истины, которые здесь перед нами в Слове скрыты. Пусть они откроют нам больше славу Христа, и чтобы эта слава преображала нас день за днем. Дорогие мои, мы в этом так сильно нуждаемся. Да будет за это все великому Богу слава и хвала. Итак, после двух композиций мы с вами приступим.

0: Новая жизнь. Радио настоящей любви.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами теперь приступаем к исследованию Божьего Слова. Сегодня я хотел бы с вами еще внимательнее рассмотреть стихи с 9 по 12. Внимательно, потому что эта тема очень важна для нас. И замечаю, что чем больше мы работаем с текстом, больше работаем над тем же самым текстом даже, повторяя, изучая, рассматривая с разных сторон, тем лучше мы видим еще больше эту красоту. Красоту Божьего Слова. Итак, сегодня текст, который мы изучаем, обратите внимание, это то, что мы находим 12 глава, и то, что Павел пишет о любви. О любви. Павел говорит с помощью трех троиц благодати. Вы сейчас, наверное, думаете, что за троица благодати? Вот когда мы смотрим на текст здесь в нашем Писании, да, в 9 стих, 10, вы видите, что Павел можно разбить на определенные части каждое предложение, каждый стих. Вот вы сейчас это увидите. Например, 9 стих. «Любовь да будет непритворна». Раз. «Отвращайтесь зла». Два. «Прилепляйтесь к добру». Три. И первая троица, вот это три части одного стиха, учит нас тому, что существует любовь, которая способна ненавидеть. Не правда ли? Тут выражен тот факт, что мы на самом деле не любим, если у нас, да, нет любви, способной ненавидеть. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Отвращайте зла». Мы с вами сказали, что это должно наподобие быть того, когда человек просто... Вот когда ты касаешься чего-то горячего, тебе сразу отбрасывает, да? Ты сразу дергиваешь руку. Или ток тебя, ты начинаешь просто... Тебе можешь упасть, но отпрыгнуть, отскочить. Или, например, когда у тебя очень сильное к чему-то отвращение. Тебя просто... Ты не можешь... Ты воротишь носом, ты не можешь даже близко там быть. Вот это подобное состояние. Ненавидьте зло. Дальше он говорит, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Перед нами предстает ответ верующих на что? Очень важно это понимать. Мы это уже повторяли, но мы должны еще раз повторить. Ответ на милосердие Божье, которое открыто в первом стихе. Итак, умоляю вас, братья, Божьим милосердием. Павел уже сказал, что христианская жертва – это основа жизни. Это основа, предписывающей воле Божьей, жизни, угодной Богу. Он сказал, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую». Вот она, христианская жизнь. Вот она, христианская жертва. Ветхозаветные святые приносили в жертву животных. Мы приносим живую жертву самих себя. Это христианская жертва. И она является основой жизни, угодной Богу. Метод достижения воли Божьей – это преображение. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. И это говорит он в последующих стихах. Это обусловлено проявлением духовных даров. Это звучит в общем, это очень важно. Это общие вещи, они все важны. Они прокладывают для нас с вами ландшафт. Но апостол собирается говорить совершенно конкретно. Тут мы уже об этом знаем. Он четко, конкретно раскрывает глубину любви. Глубину любви. Любовь да будет непритворна. Конкретное вещание. Это более конкретная серия наставлений. Она говорит нам именно то, что значит представить свое тело в жертву живую. Вот что это значит? В жертву живую. Наверное, принимают все как-то вот в Ветхом Завете. С помощью ножа, да, раз, два, и на огонь, и на жертвенник. Но что здесь? И Павел раскрывает. Вот это живая жертва. Жертва, которая является всей вашей жизнью. Там, где царит любовь, которая непритворна. И вот непритворная любовь – это то, с чего все начинается у Павла. И теперь апостол говорит не о чем-то, привязанном только к нему одному. Апостол Петр говорит о том же самом в первой главе своего послания. Он говорит читателям, послушанием истины через дух, очистив души ваши нелицемерно к братолюбию. И снова, любовь да будет непритворна. Он имеет в виду, что подлинная любовь это не любовь человека, чьи слова глаже масла, но чьи истинные чувства – это обнаженные мечи. Все мы знали таких людей. Они подходят к вам, их слова очень мягкие. Вы бы подумали, если бы не были проницательным человеком, что они должны любить меня, быть очень привязаны ко мне, судя по тому, как они красиво и мягко говорят. Но на самом деле они вовсе не привязаны к нам. Их истинные чувства – это не как говорит псалмопевец, слова, которые нежнее масла, елея. Но их истинные чувства – это острые обнаженные мечи. Удивительно, как люди могут подходить к другим людям и говорить красиво, нежно, сладко с ними, когда на самом деле в глубине души они испытывают к ним сильную ненависть. И апостол говорит: «Любовь да будет непритворна». Это должна быть искренняя любовь. Как может человек обрести искреннюю любовь? И контекст нам подсказывает. Он намекает, что искренняя любовь приходит через обновление ума под влиянием милосердия Божьего. Вот с чего он начал. Просто хорошенько посмотрите на свое собственное прошлое. Писание говорит нам, что мы были грешниками до того, как узнали Иисуса Христа как Спасителя. Мы были под виной. Мы были под божественным осуждением, несчастными грешниками. Каждая наша мысль в духовных вопросах, она противоречила воле Божьей. И вот в этой удивительной благодати, вопреки нашей предрасположенности, когда мы фактически бунтовали против Бога, с этой мятежной против Него волей, Он в Своем Духе пришел к нам. Он так тронул наше сердце по милосердию Своему, что сделал нежелающих желающими и привел нас в те отношения с Ним, которые означают вечную жизнь. Подумайте о том, кем вы были, и тогда пусть любовь будет непритворной. Потому что, несомненно, как апостол скажет через мгновение, что другой человек с большей вероятностью предпочтет вас в чести. Так что пусть любовь будет непритворной. Вы должны, да, почтительно друг друга предупреждаете или обгоняете, как мы изучали. Теперь далее. Во втором пункте первой трады апостол говорит: ненавидьте зло, прилепляйтесь к добру. Разве это неуместное прерывание мысли? Это столь же необходимо, друзья мои, для благородства любви, сколь и искренность. Человек не может по-настоящему любить, если он не, на самом деле не ненавидит зло и не прилепится к тому, что хорошо и добро. Вот это очень важно понять. Что интересно, он говорит: любовь да будет непритворна. И сразу после этого отвращайте зла. Или, например, получше скажем так: возненавидьте, ненавидьте зло. Проявите ненависть очень мощную и сильную ко злу. Чтобы ненавидеть зло, мы должны по-настоящему любить то, что хорошо. И вот это наставление раскрывает различия в характере. Есть люди, которым кажется почти конституционально невозможным ненавидеть зло. Они слишком добрые, сладкие, сентиментальные, милые. Им очень легко любить то, что хорошо, но им очень трудно ненавидеть то, что плохо. У них недостаточно духовного стержня, духовных костей, скелета или позвоночник, хребта, который может прямо держать их форму. А это приходит только благодаря учению Божьего Слова. Только этому. Этот текст, как и предыдущий, выступает против фальшивой любви, против лицемерной любви. Но он также решительно выступает против непринципиальной терпимости. Терпимости к тому, чего следует избегать. Итак, прилепление к добру и, следовательно, ненависть ко злу. Наше общество – это общество, которое попало, еще раз повторю, под сильное влияние любви Божьей. Мы в нашем обществе являемся своего рода «бенефициарами» в кавычках либеральной теологии. Либеральная теология, которая слишком сильно подчеркивала любовь Божью за счет исключения святости и праведности Божьей, и все наше общество пропитано этим богословием. Почти все, что мы делаем, восходит к теологическим различиям. Все в конечном итоге сводится, да, вот именно к теологии и к ее различиям. Все наши индивидуальные поступки проистекают из того, что мы думаем. Тео – Бог, логия, да, наука. наука о Боге, что мы думаем о Боге. Что мы думаем о Боге. И то, что мы думаем о Боге, определяет нашу жизнь, наши мотивы, наши цели и так далее. И все это мы можем четко проследить, это продукт либеральной теологии. Мы можем иначе сказать человекоцентричной теологии. Этот образ мышления четко прослеживается, и он, безусловно, проник в наше общество. Поэтому апостол говорит нам, что совершенно хорошо прилепляться к добру, но также столь же важно ненавидеть зло. Не просто быть хорошеньким, а именно проявлять ненависть ко злу. И вот смотрите, если мы не возненавидим зло, так же, как любим добро, тогда, поймите, мы не понимаем Бога. Потому что Бог, Он святой, многогранный, Он совершенство во всех атрибутах. И если у нас этого нет, тогда у нас получается учение о Боге, оно обедненное, да, бедное. Мы упускаем из виду то, какой Он есть. А Он ведь настолько же свят, сколько и любящий. Священное Писание представляет Его в этом двояком свете. Он великий Бог любви, который в своей великолепной и отличительной благодати, изумительной благодати, спасает грешников. Но в то же время Он великий, справедливый и святой Бог, который не спасает грешников за счет своей справедливости и праведности. То есть, жертвуя. То есть, как мы можем описать это? Вот представьте две картины. В одной мы видим, судья говорит, ну, он, в принципе, неплохой человек, я смотрю на него, он мне симпатичен, нравится. И к тому же, я хорошо, у меня хорошее настроение, я сегодня хочу помиловать. Я его помилую. Это правильное будет помилование или нет? На основе чего это будет заключено, это помилование? Это не за счет того, что человек несправедлив. Просто решил преступника отпустить, который сделал, например, лишил жизни другого человека. Это несправедливо. Он нарушил закон, он лишил человека жизни. А Божий закон говорит, да, что должна быть расплата. Справедливость этого требует. А судья в итоге несправедлив. С другой стороны, человек признан виновным. Он виновен по всем параметрам, он точно виновен. Его поймали за дело, он преступник. Но наказание за него получает другой, идущий за него добровольно. И справедливость торжествует. Умирает другой, добровольно беря эти грехи, его преступления на себя. Это важно понимать. Бог не закрывает просто глаза, сделая вид, что этого нет. Бог не может этого сделать, Он справедливый. Но именно на кресте Иисуса Христа Бог приводит в исполнение свой суд над грехом. Он совершает его над своим сыном, для того, чтобы его цели, благодати и милосердие могли быть реализованы в сердцах искупленных. Так что мы с вами на самом деле не понимаем Бога, если не понимаем этих двух сторон нашего великого Бога. Его любовь и одновременно святость или справедливость. Более того, мы не понимаем тогда вообще, что происходит в мире. Его правление, его царствование над делами всей этой земли полностью неправильно понимается, если мы не осознаем, что настает время, когда Он положит свою руку на наш нечестивый сосуд и использует его для наказания. Вот что очень важно. Смотрите, всякий, кто будет нечестив, будет разбит, сокрушен. Жезлом железным, как сосуд горшечника, будет Божий суд. Те, кто не покрыт праведностью Христовой. Это очевидно и в Ветхом и Новом Завете. И это очевидно также в наше время. И это объясняет, почему Бог воздвигает одну нацию, почему Он позволит этой нации выполнить задачу, которая означает окончательное наказание других, где Слово Божье может проповедоваться более полно. И когда мы видим, когда Бог работает с нацией Израиля, и Он отворачивается от этой нации, когда народ оставил его, когда Бог благословил всем, но Бог оставляет нацию на время. Он святой Бог, Он праведный Бог. Поэтому, друзья мои, мы должны это четко понимать. Бог производит суды. Суд, я имею в виду не суд последний, да, у Белого престола, у Великого Белого престола, а Божьи суды, которые уже свершаются. Ну, например, суд над всей землей был, когда был потоп, это был Божий суд. Или над отдельными городами, Содом и Гоморра. Это Божьи суды. Когда Бог и оставляет Израиль. И Ихавот, слава оставила дом Божий. Храм Израиль оставила. Поэтому, если, вот очень важно, если мы этого не понимаем, мы не понимаем Бога. Мы не понимаем мир. А если мы не понимаем, что Бог нам говорит в своем слове, что Он одновременно Бог любви, Бог суда и святости, мы вообще ничего не понимаем. И величайшая иллюстрация практически всех добродетелей – это, естественно, наш Господь Иисус Христос. Когда во время своего триумфального въезда в Иерусалим Он поднялся на вершину холма и посмотрел на город. Он сказал: «О, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это великий текст о божественности Христа. Давайте просто представим на мгновение. Я отправлюсь, например, в какой-то город, взберусь на какой-то мыс, да, где-то, чтобы посмотреть на город и сказать: «О, город, город определенный! Как часто собирал твоих детей вместе, как птица собирает своих птенцов или цыплят под свои крылья». Ну, конечно, вы подумали, что человек свихнулся, который так думает. Но когда говорит Господь, это Иисус, Он может, это может сказать только Бог. Заметьте, это не просто человек, это еще раз показывает божественность Христа. «О, Иерусалим, Иерусалим, как часто я делаю это!» И тут мы видим вот эта картина: под крылья птенцов собрать. Это любовь курицы-матери к своим маленьким цыплятам, которая, если вы видели, когда идет курица, у нее маленькие цыплята, она их крылышками закрывает своими крыльями. Она бросается, она боится сама. Если вы видели куры, они убегают обычно. А когда у нее есть цыплята, она может, и она делает это, набрасывается, защищаться, рискуя, да, боясь, но она защищает своих цыплят. Это любовь матери к своим детям. Это или любовь отца к своему сыну. И все это, дорогие мои, это отдаленные примеры. И по сравнению с любовью Бога, это ничто. Любовью Бога во Христе Иисусе к святым Божьим. Но это одна сторона нашего великого Бога. Другая сторона находится в самом следующем стихе. Он говорит: «Вот оставляется вам дом ваш пуст». Почему? Потому что они нарушили праведность и святость Бога. И единственное, что Бог может сделать в таких обстоятельствах, это исполнить суды своего гнева. Итак, Он Бог любви, но Он Бог гнева. Поэтому Его святые, которые связаны с Ним, должны ненавидеть зло и прилепляться к тому, что хорошо. И апостол в третьем пункте Триады говорит, в 10 стихе: «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, честь друг друга предупреждайте». В чести или в почтительности друг друга предупреждайте. Теперь это более ограниченная любовь. Это особый вид любви внутри семьи. Это слово, которое мы здесь видим, да, братолюбивы или нежнолюбящие, относится к семейной любви. Мы уже говорили о родственной любви. Это любовь матери к ребенку. Это любовь отца к сыну. Это семейная любовь, это то, что связывает семью воедино. Поэтому, друзья мои, кто меня слышит, наверное, у каждого, скорее всего, есть, да, члены семьи. Ну, например, есть члены семьи, конечно же, которые вы хотели бы, чтобы не было, возможно, вашими членами семьи. Но, тем не менее, существует любовь семьи, которая связывает вас вместе. Возможно, кто-то даже является из членов семьи позором для семьи или упреком для вашего имени вашего семьи или фамилии вашей, но не является частью вашей семьи. И, конечно же, от родственников к ним течет определенная доля привязанности, просто за то, что они часть семьи. И теперь апостол, еще раз напомню, глядя на христианскую семью, говорит: «Будьте нежно привязаны друг к другу с братолюбием, в чести друг друга предпочитайте или предупреждайте или обгоняйте». Другими словами, в семье Божьей должна быть любовь, подобная семейной любви. Давайте обратимся к другой иллюстрации. Я думаю, эта иллюстрация является лучшей иллюстрацией того, что это значит из всех, что я знаю. Это также библейская иллюстрация. Господь Иисус, прежде чем произнести свою великую проповедь о притчах, пока Он разговаривал с народом, некоторые из Его друзей подошли к Нему и сказали: «Господи, Твоя мать и Твои братья стоят снаружи и хотят поговорить с Тобой». Вы можете себе представить? Да, наш Господь по своей человеческой природе, поскольку Его братья в то время не были верующими, думал, возможно, сейчас идет движение Духа Божьего, чтобы они могли обратиться к Нему. Но когда они сказали: «Твоя мать и твои братья стоят снаружи и желают говорить с тобою», он ответил и сказал тем, кто сказал ему это, да? «Кто мать моя и кто братья мои?» И тогда он простер руку свою к ученикам своим и сказал: «Вот, матерь моя, братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Это был способ Господа Иисуса каждому из нас сказать, что между нами существует любовь, между нами, христианами, существуют семейные отношения. Вот это нам с вами важно понимать. Это слова нашего Господа. И она больше любви матери к сыну. Иисус нам дает понять, между святыми существует любовь и семейные отношения, которые более значительны и глубже самой глубокой семейной любви. Она больше любви отца к своим детям, она больше любви брата к брату или брата к сестре. Она превосходит все наши человеческие отношения. Это любовь святых друг к другу, потому что это семья Божья, которая пребудет в веках вечности. И когда члены семьи, пришедшие ко Христу, остаются позади, возможно, никогда не забытые, но, может быть, оставленные позади, и мы входим в Новый Иерусалим, новое небо, новую землю. Именно эта семья станет нашей семьей. Нет семьи лучше этой. Поэтому Павел говорит: «Итак, братья и сестры, будьте нежно привязаны друг к другу, в чести друг друга предпочитая. Вы моя семья, я ваша семья». Вот такой взгляд Павла на христианскую церковь. Она настолько близка, она ближе к крови, сильнее кровных связей. Великолепная, предпочитающая друг друга любовь. Никаких споров за первые места в синагоге. Ничего подобного. Семейная любовь. Теперь, во второй триаде апостол говорит о служении от всего сердца в стихе 11. Заметьте, снова это своего рода триада благодати. Как мы говорили уже, мы это разобрали, но я хотел бы еще раз освежить ваши памяти и укоренить это. Первый момент. «В усердии не ослабевайте», или по-другому переводили, «в усердии не ленитесь». «Духом пламенейте Господу служители, Господу служа». Это христианская жертва. Это значит отдать свое тело в живую жертву Господу Богу. Это значит не лениться в труде, в усердии. Это значит духом пламенеть. Это значит служить Господу. И, как мы сказали, это усердие, когда мы читаем, в некоторых переводах оно связано как-то с бизнесом. То есть, в правильном понимании, мы не должны лениться в нашем усердии. Будь то мужчина или женщина, вы должны быть усердны, как и в бизнесе также, да? Человек должен быть усердным, иначе ничего не получится. Все, что вы делаете, делается искренне, усердно. Либо это может быть упреком для имени Господа Иисуса Христа, либо честью для нашего Господа. И я хотел бы предположить, что некоторые мужчины горят своим бизнесом, а некоторые женщины горят своим бизнесом. Но они совершенно холодны к вере Божьей. Они тратят долгие часы на то, чтобы преуспеть в своем бизнесе. Они тратят редкие мгновения на то, чтобы преуспеть в жизни с Богом. То есть они концентрируются с величайшей силой на том, как они могут продвинуться, заработать больше денег, развить свой продукт и так далее. И делать это в правильном приоритете абсолютно нормально. Но если мы тратим долгие часы концентрации на том, как заработать больше денег, если мы долго работаем в своем бизнесе, то вопрос, что остается для нашего Господа? Поэтому усердие не ленитесь. Поэтому я говорю, христиане, мужчины и женщины, согласно Слову Божьему, если вы принадлежите к этой великой семье, нашими главными интересами должна быть семья Божья. В усердии не ленитесь, не ослабевайте. И христианский пыл, он пламенеет духом. Просто представьте, греческий текст говорит «кипеть духом». Жил один человек, который обратился и пришел в церковь по имени Аполлос. И он там он проповедовал Слово Божье. Здесь в Писании сказано также, что он встал на церковном собрании и начал точно учить, да, Божьему Слову. Начал точно учить Божьему Слову. Мы его вспоминали, когда говорили про пламенение духа. И второй момент, я поэтому хотел бы поднять этот вопрос еще раз, для того, чтобы посмотрели с другой стороны. Он точно знал крещение Иоаннова. Он был человеком, в оригинале говорится, многословным. Но в данном смысле многословие – это не значит многоговорящий, просто без смысла, да, пустослов. То есть в правильном переводе это сказать можно, он был красноречив, он был силен в Писании. Очевидно, он был знатоком ветхозаветных писаний, и он встал на собрании и учил о путях Божьих. А там в аудитории сидели некоторые христиане, которые знали больше, чем просто путь Божий и крещение Иоаннова. Они его слушали, они оценили то, что он говорил. Но, наконец, женщина, которую звали Присцилла, она, судя по всему, взяла здесь инициативу в свои руки. Она пихает своего мужа, да? Звали Акила. И они приглашают его на ужин, понимая, что ему нужно немного христианского общения. И вот они пригласили. И текст Писания говорит, что они его наставили. Это слово означает оглашение. Они наставили его, точнее, в Писаниях. И он исполнился большого дерзновения. Встал и провозгласил, что Иисус есть Христос. Он был человеком, который, вот говорит текст Писания, используя именно эти слова, он был пламенен духом. То есть внутри него горел огонь, заставляющий самую глубину его души кипеть в усердии. Это был не бутафорский огонь. У нас сегодня много бутафорского огня в евангелизме. Люди говорят о говорении на языках, о совершении чудес и тому подобном. Но это не выливается в вот эту эффективную, солидную христианскую работу. У Аполлоса был такой энтузиазм от Бога. Божественный энтузиазм, сказал бы. Это то, о чем говорит здесь Павел. Энтузиазм. Энтузиазм, греческое слово, означающее просто в Боге. Быть в единении с Ним. Значит, быть божественно, вот как раз-таки, пылающим. Вялая эмоция бесполезна, но Библия много говорит об истинной эмоции. Истинная эмоция – это та эмоция, которая приносит плод. Истинная эмоция – это та эмоция, которая приносит плод. Это подлинная, глубокая форма христианства, которая подчеркивает великие доктрины веры, их применение и проповедь с огнем Святого Духа. Как человек может оставаться холодным перед лицом милосердия Божьего? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, как можем мы сидеть и жить прежней жизнью, если мы познали милосердие Божье? Как можем мы не измениться? Мы должны оказывать влияние на наших друзей, семью ради Иисуса Христа. Если вы уверовали и приняли Божье милосердие, осознали его, представьте тела ваши в жертву живую. Друзья, это очень важная истина. Это не вот есть истины, которые они касаются разных сфер, а это всей нашей жизни касается эта сфера. Вспомните учеников на дороге в Эммаус. Для них это было очень, да, вот время тяжелое. А для них были и выходные, в которые они шли, они были очень разочаровывающие. Иисус Христос, на которого они уповали, о котором они говорили, а мы было надеялись, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. И вот Он в гробнице, которая скоро опустеет. Они даже слышали слухи о том, что гробница пуста, но были столь унылы и поражены этим унынием даже. Нет большего уныния, чем уныние из-за Иисуса Христа, проистекающее, конечно же, из-за неверия в Него. Они шли по дороге в Эммаус, и недалеко от Иерусалима к ним присоединился странник и завязался разговор. В итоге, в ходе диалога произошло следующее. Они спросили, разве ты не знаешь, что происходило? Потому что он спросил, почему они такие? Павел об этом говорит, что это ведь не в углу происходило. То есть, это об этом все слышали и знали. Все слышали и знали. И потом, разве они спрашивают, разве ты не знаешь, что случилось за эти выходные? Разве ты не знаешь, что произошло? Это был, конечно, наш Господь. Он знал все, знал гораздо лучше них о том, что произошло, а также знал значение крестной смерти на Голгофе. И он, конечно же, начал открывать им Писание. Фактически, это было почти так же, как если бы он вошел в дом, долгое время стоявший необитаемым, и, войдя, распахнул ставни, открыл окна, впустил свежий воздух. Да, и вот это все очистил этот дом. И он впустил свет, начиная с книги Бытия и далее по Писаниям, истолковывая им по порядку все, что касалось Мессии. Он учил их тому, как Мессия должен пострадать, должен умереть и должен воскреснуть из мертвых, а страдания...

подобного за всю свою жизнь. Пожалуй, это величайшая проповедь из всех когда-либо сказанных кем-либо, в которой проповедником был сам Господь Иисус Христос, а темой была Господь Иисус Христос. То есть Он проповедовал и раскрывал о себе им истину. И тот, кто донес ее до сердца на практике, был тем, о ком проповедь и говорила. И они добрались до дома и сказали: «Мы не можем дождаться возвращения в Иерусалим», потому что их сердца раскрылись, да, они горели их сердца. Теперь они не говорят: «Мы теперь знаем все тонкости, детали, доктрины», хотя они теперь это знают. Они это знают. Но прежде всего, они обратили внимание, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге. Итак, мы видим, как Слово Божье касается сердца человека, да, когда оно торжественно открывается Духом Святым. И Писание говорит: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда мы были с Ним. Итак, друзья мои, вот так же само и здесь Писание раскрывает: духом пламенейте, духом пламенейте. Мы сейчас еще продолжим дальше, но у нас уже время подходит к завершению этого часа. Давайте прослушаем одну композицию, и потом мы уже в новом часе продолжим с вами далее. Следующая песня называется «Что скрывает небо за собой». Прослушаем и в новом часе продолжим.

0: основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Итак, друзья мои, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Итак, мы с вами вспомнили последнюю главу Евангелия от Луки. Именно там открывается эта картина, как Иисус разговаривает с учениками по дороге в Эммаус. И там такая фраза. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И сказали они друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание». Теперь картина в чем важна сейчас для нас? У них горели сердца. Что, от чего не горели у них? Он разъяснял им Писание. Они были изумлены. Они были потрясены сверх всякой меры, размышляя и слушая Господа, хотя не понимая, что это Господь. И теперь, обратите внимание, наш дух пламенеет через Писание, через размышления о Божьей милосердии. Вот как он пламенеет. И как человек вообще может оставаться холодным при свете милосердия Божьего? Это одна из тайн человеческого существования. И Павел на этом не останавливается. Он говорит в третьей части этой второй трады: «В усердии не ослабевайте». В некоторых рукописях текст звучит так: «Служите времени». Греческое слово «кайрос» – «время» или «пора» – очень похоже на «кириос», означающее «Господь». Но что мы имеем в виду? Вот здесь очень важно понимать. Мы не концентрируемся на времени, но мы должны понять здесь прежде всего, не на времени, я имею в виду, сколько я служил Господу, да? У меня уже вот определенный стаж, выработка лет и так далее. Нет, дело в том, что когда мы познаем нашего Бога, размышляя о Его истине, о том милосердии, которое нам явлено, наше сердце пылает. Это заставляет наш дух кипеть от осознания того, что мы служим дальше величайшему из всех повелителей, нашему Господу. И мы, дорогие мои братья и сестры, христиане, в Божьей семье, имеем привилегию служить Ему. Только подумайте об этом. Служить Господу. Почему мы должны быть усердными? Это самая великая работа во всей вселенной. Само величие этой работы, этого труда, должно делать нас усердными. Представьте себе, если я вам скажу, вы будете президентом SpaceX, например. Ну, это там, где делают ракеты, машины Tesla и так далее. Или, например, вы представьте самую великую компанию в вашем понимании и главного президента или главного директора этой компании с его доходом, с его статусом и так далее. Представили. А теперь поймите, быть президентом самой крупной мировой компании – это та задача, которая не идет ни в какое сравнение со служением Господу. Поверьте, пройдут века той грядущей вечности, и мы, может, увидимся, да, на улицах Иерусалима, и вы скажете, а ты помнишь там главу этой компании? А что я вам, знаете, отвечу? Что я давным-давно все забыл, эти мелочи давно у меня выветрились из головы, потому что сердце мое занимает только одно, этот великий-великий Христос. Это будет ваше сердце, это будет ваша реальность. Поэтому поймите, служение Господу, оно величественно. Представьте вообще все это. Посмотрите на разные тексты Писания, которые Господь нам дал, чтобы открыть нам эту славу. Какое величие! И величие этого труда, оно не сравнено ни с чем. И более того, дьявол, он охотится на народ Божий, за душами людей, в этой жизни краткой, чтобы увлечь их. Поэтому помните, друзья мои, это настоящая битва. И наша жизнь, она напоминает очень короткий миг. Поэтому очень важно служить для Господа, используя каждое мгновение. Не упустите возможность, дарованную вам, служить Господу. Это самый важный вопрос из всех. Они касаются нашей вечной участи. Но главная причина, почему я служу Господу, выражаясь словами Павла, «возлюбивший меня и предавший себя за меня». Этого достаточно, чтобы я захотел Ему служить. Он меня возлюбил. Он предал себя за меня. Во все вечные веки я никогда не забуду проявление Его благодати. Есть одна очень интересная история о Уинстоне Черчилле. И мистер Черчилль после падения Франции, когда англичане вместе со своими союзниками едва-едва спаслись через пролив, собрал парламент, чтобы объяснить им всю серьезность ситуации. Он объяснил им, что Гитлер теперь полностью контролирует всю Западную Европу. А потом он сказал британскому парламенту: «Весь свободный мир теперь зависит от Англии». И он выждал несколько мгновений, чтобы его слова дошли до осознания слушателей, после чего обратился ко всему парламенту: «Господа, я нахожу это весьма захватывающим. Я нахожу захватывающим иметь возможность сегодня, друзья мои, служить Господу». Для Черчилля было свое весьма захватывающее, но для нас служить Господу — вот что должно быть захватывающее — наше сердце. Итак, духом пламенейте Господу служащие. Или другими словами, пламенейте духом служащие Господу. Какое более увлекательное начинание в вашем бизнесе, в вашем доме, среди ваших друзей, в вашей семье, чем служить Ему? Нет большей славной задачи. Конечно, нет ничего странного, если человек работает в крупной компании, зарабатывает средства на жизнь, и даже больше того, и он, более того, он может, если он в церкви, да, во Христе, быть раздавателем также, трудиться и давать на служение народу Божьему. Вместо того, чтобы грабить, да, Писание говорит, воровать — раздавай, благословляй. Поэтому это нормально. И также каждый может трудиться и оплачивать все, что необходимо для жизни, и на служение Господу также. Он может использовать это. Все эти средства, которые Бог дает, мудро распоряжаясь, так и должно быть. Иисус нам донес в Евангелиях, мы видим, что все, что мы имеем, это Божье. Мы лишь временные распорядители, это не наше. Поэтому нам важно, как говорит псалмопевец, всегда видеть перед собой Господа. И дай Бог, чтобы мы с вами именно были такими в отношении нашей семьи. Не нашей земной семьи, а нашей христианской семьи. Верно служащим Богу, духом пламенеющие и усердие не ослабевающие. Теперь двигаемся дальше. Есть третья отрада. И апостол излагает ее в 12 стихе. Мы ее проходили уже, да? «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Особенно запомнилось, что вот эта связка, она работает всегда. Мы уже в других местах смотрели, заметили, что надежда связана, потом Павел себя вспоминает, скорби, а потом молитву. Они идут всегда вместе. Это единственный стих во всем этом разделе, кстати говоря, который относится к христианскому долгу и затрагивает сокровенные тайны христианской жизни. И Павел, он говорит, что мы должны радоваться, потому что мы полны надежды. Когда мы обычно радоваться можем? Вот если вы спросите людей в мире: ты радостный? Почему ты радостный? Они начинают думать так: ну, у меня скоро выходной, рабочая неделя заканчивается, я счастлив, отдохну. Или: у меня по плану замечательная поездка, это меня очень радует. В гости поеду к родственникам, будет праздник и так далее. Ох, как хорошо. Или: скоро будет зарплата, скоро отпуск и так далее. Или: прекрасный день, солнышко светит, хорошая погода, как не радоваться и так далее. Могут быть хорошие такие интересные мотивы, да, у человека радости. Но когда мы говорим о радости во Христе, заметьте, что наша радость – это не вопрос обстоятельств. Это не вопрос обстоятельств. Один человек потерял члена семьи. И один проповедник имел общение с ним. И он шел на диалог, думая, что, возможно, он как-то сможет утешить его. Но вместо этого, потом проповедник делится, он говорит: вместо этого меня утешили. У людей, у человека оказалась обнаружена радость посреди трагедии. И вот эта радость, о которой мы сейчас говорим, радость, которая не зависит от обстоятельств. Радость, она зависит от постижения Господа Бога, дорогие мои, дарованного нам Святым Духом. Не столько от нашего постижения Его, сколько от Его постижения нас, Бога, который нас касается. Она не зависит от темперамента, эта радость. Потому что некоторые ведь люди действительно бывают бурлящими по жизни. Но это не христианская радость. Некоторые люди смеются и шутят. Ну, просто это их кредо, их жизнь. Их смех очень похож на потрескивание терновника под костром. Писатель Экклезиаста говорил, это не истинная радость. Радость, на самом деле, вот что нам важно усвоить. Заметьте, мы очень часто, мы говорим, например, о любви, заметили, да? Мы говорим, вот в мире любовь, а вот Божья любовь. Вот здесь также радость. Или надежда этого мира и надежда христиан. Мы еще к этому коснемся надежды, но вот здесь сейчас вопрос радости. Радость – это на самом деле вопрос веры. И люди в этом мире, они связывают радость с обстоятельствами. Любая, может быть, самая мелочная какая-то мысль, какая-то ситуация, но приносит человеку радость какую-то. Он от этого зависит. Но если этого нет, радости нет. А у христиан радость, истинная радость, не связана с обстоятельствами текущей жизни. Она связана с вечностью. Это с тем бесконечным потоком Божьей любви, верности и радости во Христе, которым мы связаны. И апостол в этом самом послании говорит о радости в надежде на что? Помните 5 глава Римлянам? Это очень важно помнить. Вот даже когда закончится исследование Римлянам, вы должны с этим остаться, вы должны с этим жить. Вы должны просыпаться рано утром, проповедовать своему сердцу это Евангелие, эту глубину. Радость в надежде на славу Божью посреди скорбей. Радость – это плод знания о том, что у нас есть всемогущий Отец. Отец, который управляет всеми делами нашей жизни. Представьте себя, просто подумайте, как бы сильно изменились вот ваше состояние в радости, если бы все чаще об этом думали, напоминали, утверждались верою, осознавая, что ваш Бог – это ваш Отец, Он всемогущий, Он управляет всеми делами вашей жизни. Когда приходят трудности, страхи, обстоятельства, которые совсем вам не нравятся. Но вы вдруг вспоминаете, у Отца все под контролем. Дорогие мои, мы должны с вами утверждаться в этой истине. И когда мы смотрим на Писание, вы должны понять, у нас от Бога достаточно оснований оставаться твердыми в вере. Тот же самый Бог, который направляет Землю по ее орбите, который подпитает эту пылающую печь Солнца, и она светит и не останавливается, украшает светильниками небеса, звездами и луной, Он пообещал обеспечить вас ежедневной силой. Просто подумайте, раз наш Бог способен поддерживать Вселенную, просто даже не думайте, не допускайте мысли о том, что он окажется неспособным исполнить свои собственные замыслы в отношении вас. Вспомните, что он делал в дни древние, в прежнее поколение. Помните, как он сказал, что что-то было и сделалось, как он повелел и стало. Неужели тот, кто сотворил мир, утомится, устанет? Земля висит ни на чем. Неужели тот, кто делает это, окажется не в силах поддержать своих детей? Друзья мои, всемогущий Отец, этого достаточно для целого багажа радости. Но у нас есть нечто большее. У нас есть божественное провидение, которое поддерживает каждый наш шаг, который способен доставить наш самый труднейший рейс, да? Как, может быть, вы слышали, да, какой-то рейс 666, самый опасный, самый смертельный, самые большие угрозы и так далее. Невероятная вот жизнь, которая связана с атаками дьявола и так далее. В любом состоянии Бог силен доставить нас в целости и сохранности до пункта назначения. У нас есть постоянное присутствие второго лица Троицы. Сея с вами во все дни до скончания века. Дух Христов с нами. У нас есть небесный дом, уготованный нам тем же вторым лицом Троицы. Почему бы нам не радоваться? У нас есть такая огромная надежда в христианской вере. И она вернее солнца, луны, звезд и самой этой земли. И поэтому Павел пишет: «В скорби будьте терпеливы». Утешайтесь надеждой или радуйтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы. Наша надежда – это Божья слава. То, что открывается, Богом и обещано. Это гарантия, это Его обетование. И мы в этом радуемся, мы этим живем, несмотря ни на что. И исходя из этой надежды, дальше он говорит. Интересно, что все это связано. В скорби будьте терпеливы. Мы уже говорили, я еще раз хочу повторить. Нам это нужно укореняться в этом. Любовь Божья, она открывает нам все части, да, нашей жизни. Бог ничего не скрывает. Но Он дает нам ответы и укрепление силы, чтобы все преодолеть. Конечно, мы претерпеваем и скорби в нашей жизни. И у нас есть эта и надежда, и у нас есть эта радость. Скорбь неизбежна. И вы обнаружите рано или поздно, что каждый христианин, он сталкивается со скорбью, потому что Иисус Христос так сказал. Он сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Почему? Потому что мир возненавидел Иисуса, и расположение мира сегодня такое же самое, то есть состояние мира, мнение, движение общего мира. Мир ненавидит Бога и все, что Божье, возненавидел самого Господа и возненавидел и ненавидит Церковь Его и нас с вами. И если вы представляете Господа Иисуса Христа, вы обнаружите, что вы столкнетесь с ненавистью этого мира. Это всего лишь продолжение того же самого конфликта этого мира с вашим учителем Господом Иисусом Христом. Мир враждует с вами, потому что вы связаны с Ним. Это неизбежно. Мир настроен против Господа Иисуса. И если вы Его, вы попадаете сразу в прицел. И, например, если даже в школе вы будете говорить об Иисусе, вы обнаружите, что даже маленькие школьники найдутся те, которые среди их числа, которые разозлятся на вас. Я имею в виду сейчас подростки, дети, кто меня слышит. Если услышат ваши одноклассники об Иисусе, всегда обнаружатся те, которые будут злиться на вас, высмеивать вас. Скажете еще пару слов про Христа, еще больше разозлятся. В старшей школе также, в университете также. Поэтому, друзья мои, вы испытаете сразу на себе ненависть мира. В бизнесе, на работе, где бы вы ни были, среди друзей даже неверующих. Если вы принадлежите Ему, вы не сможете избежать того, о чем Иисус говорил, что это станет вашим уделом. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Иисус говорит: «Я победил мир». И, конечно же, когда идет противостояние, эти скорби, наверное, я думаю, все понимают, что мы хотим вот этих скорбей не потому, что мы расстроили Господа, а наоборот, а потому, что мы угодили Ему. Мы не можем этого избежать. И по милости Божьей мы выстоим посреди этих скорбей. Уильям Темпл, один из верующих архиепископов, архиепископ Кентерберийский, говорил: «Не все, что ненавидит мир, является добрым христианством». То есть некоторые вещи, которые ненавидит мир, являются поддельными, лишь претендующими на звания христианских. Но он продолжал: «Однако доброе христианство мир действительно ненавидит и всегда будет ненавидеть». И это правда. Это всегда будет. И потом Павел подводит итог. Итак, стих 12. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». В молитве постоянны. И когда мы смотрим на Него, размышляя о милосердии Божьем, о котором мы читаем, изучаем в Священном Писании, искренне предавая Ему наше дело таким образом, мы узнаем, что значит представить наши тела в жертву живую, но не раньше. Какой контраст существует, просто подумайте, между практикой христиан и этими предписаниями Павла. Обратите на это внимание. Обратите внимание сегодня, проанализируя свое сердце. Вот давайте еще раз. Непритворная любовь. Любовь, которая ненавидит зло. которая, как две палки склеенные, невозможно оторвать, ставшая одним целым, прилепляется к добру этот человек. Он нежен, это отношение в семье, больше, сильнее, чем кровное отношение к брату, к сестре, к маме, к папе, к детям. Это отношение, в которой человек спешит на перегонки, чтобы в кротости почтить другого. Очень усердный, не ленив в усердии, пламенеющим духом служащий Господу, в радости утешающийся, радующийся той славной надежде, помышляющий о горнем, о вечном, несмотря на обстоятельства, хупомоны в скорби, то есть терпеливый под давлением, когда тебя просто раздавливает в скорби и постоянный в молитве. Проанализируем давайте нашу жизнь. И если сегодня меня слышат те, кто не уверовал во Христа, мы размышляем сейчас о христианской жизни, то вы должны знать, что Господь призывает и вас прийти к Нему и склониться, и принести в жертву свое тело, в жертву живую. Вы нуждаетесь в нашем Господе, как в своем личном Спасителе. Вам нужно войти в эту семью Божью, и вы можете это сделать, признав Христа той самой искупительной жертвой за вас, грешников, признав свой собственный грех и прибегнув к нему с упованием, построив все свое существование на той жертве, которую он принес за грешников на Голгофском кресте. Поэтому придите ко Христу, положитесь на него и получите вечную жизнь, а затем отдайте ему все свое тело, всю свою жизнь в жертву живую для славы Божьей, потому что это и есть истинная жизнь, вопреки всем фантазиям и лжи этого мира. Откуда мы это узнали? Мы познаем это из Библии, из Божьего Слова. Мы слушаем дальше. Следующая песня называется «Хорошо, когда вместе в общении».

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: Друзья, мы продолжаем дальше с вами. Еще раз напомню, мы находимся в 12 главе послания к римлянам. Мы смотрим дальше на следующий стих, это стих 13. Он звучит так. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Итак, что мы видим? Какая картина перед нами? Мы видим, что Павел, он раскрывает нашу христианскую жизнь. Да, он говорит, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служа. Потом в 12 стихе он переходит к тому, как нам вести себя перед лицом испытаний, бед и скорбей, которые приходят к каждому из нас. То есть мы должны радоваться в надежде, это ключ ко всему, терпеливыми быть в скорбях, потому что мы непрестанно взираем на эту надежду. И кроме того, непрестанно молимся, да, или молиться нам надо. В молитве будьте постоянны. И вот здесь, в стихе 13, дальше, он подходит к концу того, что я бы назвал общим позитивным наставлением относительно нашего поведения. Это наставление вытекает непосредственно из предыдущего. Мы видим тесную связь, как работает его мысль и как он развивает ее дальше. Он напомнил нам, что мы подвержены испытаниям, бедам, скорбям, что у нас должен быть ясный взгляд на нашу жизнь в этом мире, иначе мы будем горько разочарованы и быстро попадем в беду в нашей жизни веры. Очень важно. Друзья мои, именно поэтому мы с вами должны внимательно, четко и глубинно изучать Божье Слово, познавать Бога. А иначе вы и так все видите. Как много в этом мире людей страдают от того, что неверно понимают что-то, или место истины у них ложь. И вот мы, да, в этом мире. В мире будете иметь скорбь. Наш Господь предупредил и приготовил нас, и сказал нам, как встречаться с нашими личными скорбями. А апостол сразу же продолжает. Он не может оставить это просто так. Все наши братья по вере точно так же, как и мы, находятся в этих условиях. И здесь он напоминает нам, что мы должны осознавать свою ответственность по отношению к ним. Что мне нравится, смотрите, Павел учит нас, да, он говорит, любовь да будет непритворна. И вот, пожалуйста, любовь. Просто посмотрите. В нуждах святых принимайте участие. Зная, что будете иметь скорби, да, мы утешаемся надеждой, скорби должны быть терпеливы, в молитве постоянны, и должны помнить, что также наши братья также проходят через эти же трудности. Они наши братья, мы семья во Христе, и эта связь выше связи кровной, вечная связь. И теперь Павел говорит, посмотрите, да, те, кого мы, как в принципе он учил, мы должны предупреждать, перегонять один другого в почтительности. И вот наши братья в вере находятся в этих условиях, как и мы. И мы должны осознавать свою ответственность по отношению к ним, помогать им справляться с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваемся сами. Возможно, в вашей жизни вы встречаете людей, которые проходят обстоятельства, трудности. И вы предпочитаете больше умалчивать. Вы как-то сочувствуете, но вы не набирались смелости, чтобы ободрять этого человека. Писание же говорит, в нуждах святых принимайте участие. Вспомните еще раз дары, которые нам дает Дух Святой. Часть – это лишь часть из множества. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли – увещевай. Благотворитель ли – благотвори. И вот увещевание, ободрение – это тоже это служение, которое вы можете служить для Церкви Христовой. И вот этот 13 стих, он действительно завершает подраздел, потому что стих 14, он фактически разбирает нашу реакцию на других людей, на их поступки. Неприятные или приятные. И вот начиная оттуда, с 14 стиха, речь идет о нашей реакции на окружающих. До сих пор он смотрел на вещи позитивно, указывая нам, что именно мы должны делать. И мы подошли к концу этого небольшого подраздела. И первое, что нам нужно сделать, это четко разобраться с экзегезой конкретных слов. Это чрезвычайно важно. Вот тут есть два утверждения, которые уравновешивают друг друга. Первое выражено как «в нуждах святых принимайте участие», а второе «будьте ревнуйте о странноприимстве» или «будьте страннолюбивы». Не «любящие странно», да, а слово «иностранец», другая страна, пришельцев. Вторая часть является своего рода интерпретацией или развитием первой формы принципа. Давайте рассмотрим теперь. В нуждах святых принимайте участие. Это интересный термин, который можно перевести как распределять и раздавать. Это слишком слабый перевод вот этого слова, но оно не передает всей полноты смысла, который вкладывает великий апостол. На самом деле это означает входить в общение, соучастие с нуждами святых. Вот какой термин он задействовал. Вы входите в общность с ними в их нуждах. Это то же самое слово, которое часто используется как «делиться». И это то же самое ключевое слово, что и в апостольском благословении. Общение Святого Духа, помните? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение, койнония Святого Духа. И вот здесь он говорит не просто о том, чтобы вы раздавали что-то для нужд святых, но чтобы вы входили с ними в общение. Вы становитесь их партнерами, вы делитесь с ними это. Иными словами, вы должны чувствовать, что это ваше бремя. Вот смысл, понимаете? Их бремя – это ваше бремя. Что вы находитесь в этом вместе с ними и реально чувствуете это сами. Вы вступаете с ними в своего рода партнерство в их положении и в их беде. Это очень важно понять. Иначе мы упустим огромнейшую часть этого конкретного учения. Хорошо. Мы должны вступить с ними в своего рода партнерство и в их положении и беде, чтобы быть участвующими или поддерживающими, чтобы чувствовать их бремя, как наше бремя. С этим вроде ясно, но в каких нуждах? Про какие нужды говорится? Нужды означают потребности, а потребности – это их необходимые насущные вещи. Он не говорит, что мы должны входить в партнерство с сородичами по вере в их желаниях, прихотях или хотелках. Он этого не говорит. Но мы должны входить в общение и партнерство с ними в отношении их потребностей. В чем разница? Это важнейший момент. Потому что есть огромная разница между ситуацией, когда человек лишен самого необходимого для жизни, и ситуацией, когда у него есть все необходимое, но ему хотелось бы большего. И апостол говорит именно о насущных нуждах. Он не имеет в виду, что вы должны кооперироваться с людьми, когда они испытывают потребности в роскоши. Он говорит о ситуациях, когда они сталкиваются с реальной нуждой, когда они действительно в беде и стеснении. Опять же, это очень важно понимать. Мы все еще во плоти, и некоторые люди не всегда четко понимают разницу между абсолютной необходимостью и насущными нуждами с одной стороны и с другой стороны роскошью. А вот тут идет речь именно о нуждах. И заметьте, с кем мы входим в партнерство с нужда, в нуждах, да, их? Со святыми. Вот это интересное слово. Святые – это освященные или отделенные. Он не говорит обо всех подряд. Он говорит о тех людях, которые были отделены. Конечно же, отделены Богом, а не сами людьми, потому что есть люди, которые отделенные, как движение в христианстве, но нет. Здесь есть мысль, на которой мы могли бы задержаться. Давайте напомним себе, в Новом Завете каждый член церкви, он рассматривается как святой. Римлянам 1:7 Павел в этой же послании, он пишет, «Тем, кто в Риме, призванным святым». Мы это находим в большинстве его посланий, призванные святыми. И нам нужно здесь напомнить себе об этом. В эпоху, когда наше мышление все больше подпадает под влияние этого мира. Влияние мира, опять-таки, все это размывает. Да не только мира, но, например, в Римско-католической церкви тоже учат то, что лишь некоторые являются святыми. В православной церкви также вы это услышите. Определенные святые, мощи которых носят, да, освящают ими воду и так далее. То есть мощи – это остатки их тел, умерших людей, остатки тел, которые считаются освящающими предметами. Но здесь опять неправильное восприятие. То есть это не некоторые лишь христиане. Подавляющее большинство членов церкви христиан, согласно католикам, святыми не являются. Единственные люди, которые являются святыми по их учению, это те, кого они решают канонизировать – как они это называют, и у них есть определенные критерии, которые люди должны пройти, прежде чем их наименуют святыми. Мы, конечно же, должны, как и люди, которые учат то, что Писание – авторитет для нас, а не учение стороннее, противостоять этому. Мы все призваны быть святыми, потому что святой, в конце концов, это человек, отделенный Богом и для Бога. Святым человека делает не то, что он делает сам. Вы должны это понимать. О, говорят, это святой человек. То есть имеется в виду, что он в чем-то проявился в хорошем. Нет, это неправильно. Святым человека делает не то, что он делает сам. Это то, что Бог сделал с ним, отделил его для Евангелия. Заметьте, это присуще не только апостолу Павлу. Возьмите, к примеру, апостола Петра. У него такая же точная идея в начале его первого послания. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, вот это слово, послушание, окрепление крови Иисуса Христа. Та же самая идея, освящение Духом. Это не то освящение, которое следует за оправданием. Это освящение, которое предшествует даже уверованию. Оно означает быть отделенным, отделенным Святым Духом. Ни один человек не может уверовать, пока он не отделен Святым Духом. Он избран по предведению Бога Отца через освящение Духом. Он взят, извлечен из мира, отделен. Это Бог делает людей святыми. Никакой человек не может сделать себя святым. Никакая церковь не может сделать его святым. Святые созидаются Богом. И все верующие, истинно уверовавшие, это святые. Все мы были отделены Богом, взяты из этого мира и помещены в это новое царство, в это новое состояние. Мы – Божий народ. И то, что Он говорит нам здесь, это то, что мы должны... Теперь возвращаемся к теме нашей фразы. «В нуждах святых принимайте участие». Он говорит нам следующее. Это то, что мы должны входить в партнерство и взаимоотношения со всеми такими же людьми, как мы сами, христианами, которые терпят нужду. Не капризы в роскоши, а реальную нужду. И прекрасно, это лишь первая половина утверждения. А теперь перейдем ко второй половине. Он выражает ее так, в форме общего принципа. Будьте или ревнуйте о странноприимстве. Ревнуйте о странноприимстве или будьте страннолюбивы. Что такое страннолюбие? Гостеприимство. Мы часто используем это слово «гостеприимство». Но слово, использованное апостолом, снова гораздо сильнее нашего обычного слова «гостеприимство». Почему? Потому что мы обесценили это слово. Мы склонны обесценивать большинство слов. Это слово на самом деле означает «любовь к незнакомцам». Вот какое слово использует апостол. Иными словами, он говорит, у вас должна быть нежность и привязанность к странникам, незнакомым людям. Помните, как он формулирует это? Это абсолютно то же самое слово во втором стихе 13 главы Евреям. Он тоже дает наставление, автор. «Страннолюбие не забывайте», можно так перевести. Евреям, 13 глава, 2 стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Итак, это любовь к незнакомцу, склонность или привязанность к странникам. Теперь он говорит, что мы должны быть преданы страннолюбию или ревновать о страннолюбии. И здесь снова почти каждое слово, на которое мы смотрим, заставляет нас высказать некоторую критику, да, вот некоторых неточных переводов. Эти фразы на самом деле звучат слишком слабо. Ревнуйте о гостеприимстве или о странноприимстве. Знаете, как можно еще перевести это? Преследуйте гостеприимство. Гнаться за ним, искать его. Я дам другие примеры того же самого греческого слова, которое приведено лучшим образом. Помните, в 1 Коринфянам 14.1? Вот то же самое слово, как в синодальном переводе. Кстати, в синодальном переводе очень хороший перевод. Ревнуйте, да, ревнуйте. Это ревностное достижение чего-то. Ревнуйте о дарах больших. Достигайте, стремитесь к любви. Будьте преданы любви. Стремитесь к ней, гонитесь за ней. Это ровно то же самое слово. Именно этот смысл мы должны вкладывать сюда. То есть получается, не просто если вам постучаться в гости, вы скажете, я не могу отказать, придется. я должен быть гостеприимным. Нет, здесь другой настрой. У тебя есть в сердце ревность, ты гонишься за странноприимством. Давайте еще посмотрим в третью главу послания к Филиппийцам. Интересно, что в послании к Филиппийцам, третья глава, это слово встречается трижды. Павел говорит: «По ревности гонитель церкви Божией». То есть по ревности гнавший церковь. Это то же самое слово «гнать». Идти вслед за чем-то. Гнать церковь, преследовать ее с целью причинить вред. Но это показывает рвение, страсть, активность. Или возьмите 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Но стремлюсь». Не просто предан этим вещам, а стремлюсь к ним. Это напоминает мне позицию бегуна. Он не просто стоит, ноги скрестил, руки на боку и стоит. Он в позиции, да, он в наклонности вперед. Он все тело сконцентрировал, все группы мышц, чтобы рвануть вперед. Он стремится, но в данном случае это процесс. Получается, он не просто нагнулся вперед, он в наклонности вперед бежит всеми группами мышц, четко их координируя, чтобы достичь цели. К почести высшего звания. Стремлюсь. I press toward, то есть я давлю вперед. Вот оно. Это, несомненно, вдохновенный перевод здесь в Филиппийцах. Вы замечаете, как они варьируют термины, передавая суть. Но все они вместе дают нам эту колоссальную идею, вот этого энтузиазма, ревности, страсти и преследования этой цели. Не просто сидеть и проявлять гостеприимство, когда постучат, но реально идти за ним, искать его, гоняться за ним, стремиться к нему, как бегун стремится к финишу. Сегодня это для нас с вами урок. Смотрите, вы можете подумать, сказать, ну, знаете, слушайте, всех сейчас звать себе домой, тоже все выдумали. Друзья мои, так говорит Бог. Так говорит нам Бог. Это Божье Слово. Тот, перед которым мы дадим отчет. Мы оставим все. Очень важно напоминать себе. Однажды все это останется. Квартиры, дома или съемная комната. Что бы то ни было. Однажды все это останется. Потому что это не наше. Мы этим на время обладаем, но потом это все будет забрано. Это 100%. В Царство Божие вы ни грядку, ни сад, ни дачу, ничего с собой не возьмете, никакую недвижимость. Это все останется здесь. Как мы знаем, все сгорит. Но сегодня нам важно понимать, в свете Писания, Бог учит нас быть мудрыми управителями, чтобы в Бога богатеть. Вот он способ, которым Павел подчеркивает это наставление. И он показывает, посмотрите, какая противоположность сегодня этому миру. И здесь нам помогает Петр. Он помогает нам, потому что в первом послании Петра, 4 глава, стих 9, мы читаем: «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Не ворчите, когда делаете это. «О, а это любимое дело. Я-то сделаю, да, переборю себя. Но как это мне будет не нравиться?» Были христиане, которые делали это, потому что чувствовали, что вроде как должны. Но предпочитали бы этого не делать. И делали это очень неохотно, с очень плохим настроением. Раз натоптали тут, слушайте, надо сейчас все перестирывать, убирать за ними. А еще так себя ведут неблагодарно и так далее. Вам не нравится их реакция еще. И все такое. И дальше ропот. Павел же говорит прямо противоположное. Не делайте этого неохотно. Он говорит, отдавайтесь этому полностью. Охотьтесь за этим. Преследуйте это. Не в полсилы, не с неохотой, не через силу и не с кислой миной, да с точностью и наоборот. Иными словами, то, к чему он нас призывает, это не то же самое слово, но тот же самый принцип, который Павел описывает, говоря о Нисифоре. Помните? Во втором послании к Тимофею, это тоже послание Павла, в первой главе он говорит, стих 16-17, «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился моих уз, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Вот оно, вот эта идея. Запишите вот этот текст. 2 Тимофею, 1 Тимофею, 1 глава, стих 16-17. Это вот я бы сказал, что это четкая передача этой мысли. Ревнуйте о гостеприимстве. 2 Тимофею, кто не успел записать, попробуйте все-таки записать. 1 глава, стих 16-17. Он не стыдился уст Павла, Анисифор. Дальше мы видим, он многократно его покоил, не стыдился его уст, но, быв в Риме, с великим тщанием искал его и нашел. Разыскивает, ищет возможность, пользуется случаем, преследует эту цель. Итак, в этом вопросе любви к странникам заложен подход, которым мы должны руководствоваться. Итак, мы посмотрели на слова, да, мы сами их разобрали. Слова этого наставления теперь вам понятны. Что мы можем о них сказать? Никто, кто хоть немного знает Новый Завет, не может не заметить, что апостол учит нас здесь тому, чему учит абсолютно везде в Новом Завете. Удивительно, вот когда начинаешь вникать в это, насколько это часто, вот опять-таки, вскрывается в тексте. Несколько беглых примеров. Например, Римлянам, он снова возвращается к этому в 15 главе. 15 глава, мы читаем. «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Он был очень рад этому. Это стих 26. Затем у вас есть это в форме прямых повелений. Галатам 6 глава. Там, в этой 6 главе Галатам, Павел говорит, как нам нужно делать добро. Как мы должны делать добро. Интересно, он замечает в 6 стихе, «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». И потом также говорит, что мы должны делать добро всем, а наипаче кому? Своим по вере. Это та же идея. Вступать в общность. Тот, кто наставляется словом, кого наставляют, делись всяким добром с тем, кто тебя наставляет. Вступай в общность, поддержи его. Он служит для Царства Божия, поддержи его. И теперь ты служишь для Царства Божия, понимаешь?

и дитя твое. Скажи, мне это не нужно. Ты за это проливал пот, кровь, силы, а он даже не будет оценен. Продаст за полцены, да и уедет куда-нибудь в другое место. А ты ради этого всю жизнь положил. Но Писание учит. Конечно, мы заботимся о детях и должны это мудро. Мудро распоряжаться в свете вечности. Мудро распоряжаться в свете вечности. Нам нужно научиться быть мудрыми распорядителями. Мы должны хотя бы знать, как я могу распоряжаться. И вот теперь вы знаете, оказывается, гостеприимство — это не мучение с легкой ноткой недовольства. Это служение для славы Бога. А как мы должны Ему служить? Господу служите, духом пламенейте, в усердии не ослабевайте. Не опускайте рук, не сдавайтесь, ревность, не расслабляйте мышц. В этом беге вперед, забеге, в этом марафоне для Божьей славы. Когда мы читаем послание к Филиппийцам, 4 глава, стих 15. Вы знаете, филиппийцы, пишет Павел, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. То есть ни одна церковь не вошла с Павлом в партнерство, кроме вас одних. Он хвалит это. Он хвалит их за это. И то же самое в Тимофею и евреям. Не забывайте благотворение и общительности, соучастия, потому что таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, то, чего, возможно, вы сегодня недовольствуете, кажется для вас что-то неприятное, неудобное, или пустая трата времени, силы, энергии, лучше бы отдохнуть, позаниматься своими делами или почитать, оказывается, является жертвой благоугодной Богу. Обратите внимание на то, какое огромное внимание уделяется этому повсюду. И вы найдете это в требованиях пресвитерам, епископам. Они должны быть странолюбивы и любить проявлять вот это гостеприимство. Это важнейший пункт в ранней церкви. Я думаю, для этого была особая причина, потому что было много гонений. Потому что христиане тогда, они подвергались жестким преследованиям. Им приходилось бросать свои дома, свои города, бежать просто в чем вот одежда и на себе есть, и уносить ноги, потому что могли схватить и сразу и растерзать. Поэтому приходилось убегать, скрываться, уходить в другие места, все теряя, все оставляя. Вы всегда должны держать в этой голове как вот фоновый контекст при чтении Нового Завета, ту реальность того времени. Если мы не знаем исторических обстоятельств, иногда трудно понять, почему такой огромный акцент делается на определенных вещах. Вот это как раз тот случай. Именно гонения привели к этой острой необходимости. Разумеется, тогда не было гостиниц в нашем понимании и мест, где можно было бы остановиться, поэтому в жизни ранней церкви это было то, о чем людям нужно было напоминать постоянно. Каково же общение у нас сегодня? Каково применение сегодня этого к нам, к нашему поколению? Первое, что мы должны осознать, это не просто общее смутное повеление быть добрыми друг к другу. Мы уже говорили в отношении всех этих наставлений, что все они являются следствием доктрин, да, учения, и всегда должны рассматриваться в свете доктрины. Вот почему мы провели столько много времени, разбирая 1-2 стих этой главы, 12. Они ключ ко всему христианскому поведению. И эти два стиха управляют всей оставшейся частью послания, вплоть до 16 главы. Они управляют всей жизнью христианина. Не забывайте это и так. И так умоляю вас, братья. И заметьте, и так – это связь, которая говорит, посмотрите на Евангелие. Вот если вы когда-либо обнаружите, что какое-то из этих наставлений дается вам с трудом или идет вразрез с вашим желанием, это потому, что вы где-то ошиблись в своей доктрине. Вы почему-то не поняли полного содержания вот этого и так. Но, если мы действительно усвоили учение первых 11 глав, все эти вещи должны получаться у нас естественно и почти неизбежно. Но это не все. Чтобы понять эти наставления, и данные в частности, мы должны также осознать во всей полноте учение 4 и 5 стихов этой главы. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Именно потому, что это правда, он говорит нам здесь, в нуждах святых принимайте участие и стремитесь к
предприимству, или страннолюбию, гостеприимству.

он снова основывает все на доктрине о том, что есть церковь. Церковь – это тело Христово. Церковь – там, где царит вот это родство вечное. И мы видим актуальность этого наставления, чувствуем его силу только тогда, когда постигаем это центральное учение. Друзья мои, нет ничего более прекрасного, чем это. Почему мы так поступаем? Потому что мы все народ святой, отделенный для Бога. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство вас призвавшего из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне Божий народ. Поэтому Павел говорит: возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. И он, это вот это призыв. Это фон Евангелия в нашей повседневной жизни. Дорогие мои, я на этом с вами прощаюсь, потому что время подошло к завершению. Мы дальше продолжим по Божьей милости, если его будет на то воля. И я желаю вам благословения, Господи, чтобы эта истина укоренилась в каждом из нас, и чтобы мы действительно стали теми, кто ежедневно приносит эти богоугодные жертвы в своей жизни. Жертва живая, разумная для служения Богу, который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. С Господом!

0: дарованное Богом.
1: Книга пророка Сафонии, глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь, и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима. Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных, и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос Дня Господня. Горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли».

Томас Бостон. Храм Духа Святого. При возрождении человека его тело становится храмом Духа Святого. Когда человек рождается свыше, в нем происходит перемена с телом и его членами. Они посвящаются Господу. Так и написано: «Тело для Господа». 1 Коринфянам 6:13. Оно есть храм Святого Духа. 1 Коринфянам 6:19. Члены тела, которые прежде были преданы греху в оружие неправды, принадлежат теперь Богу как орудие праведности. Римлянам 6:13. И являются рабами праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Глаза, которые передавали греховные образы в сердце, теперь находятся под заветом. Иова 31:1. Чтобы больше этого не делать, но служить душе, созерцая дела Божии и давая возможность читать Его Слово. Ухо, бывшее часто привратником для смерти, чтобы впускать рождающий ее грех, становится вратами жизни, через которые Слово Божие входит в душу. Язык, посредством которого воспалялся весь круг жизни, Иакова 3:6, восстанавливает свое истинное служение, задуманное для него Создателем, а именно становится орудием его прославления и восхваления. Одним словом, в результате такой благодатной перемены его душа и тело посвящают себя для Бога.

Должно ли причастие быть открытым или же закрытым? Разница между открытым и закрытым причастием зависит от позиции церкви относительно его цели и авторитета церкви. Церкви, которые практикуют открытое причастие, приглашают всех верующих во Христа присоединиться к ним в соблюдении этого обряда. Церкви, практикующие закрытое причастие, ограничивают участие в вечере Господней своей собственной местной общиной. Разрешено участвовать только ее официальным членам, имеющим хорошую репутацию. Некоторые церкви практикуют третий тип, который они называют близким причастием. В нем члены других церквей той же конфессии могут преломлять хлеб вместе с членами местной церкви. В библейском учении о вечере Господней, изложенном в первом послании Коринфянам 11 главе 17 и 34 стихах, верующие призваны к открытому участию. Все, кто является истинным последователем Бога через веру в Иисуса Христа, Его Сына, достойны принимать участие в вечере благодаря тому, что они приняли смерть Христа как плату за свои грехи. Причина практики закрытого или близкого причастия некоторых церквей заключается в их стремлении удостовериться, что все принимающие в нем участие являются верующими. Это понятно. Тем не менее, эта позиция ставит церковное руководство или церковь в положение определяющих тех, кто достоин принять участие. Это в лучшем случае проблематично. Данная церковь может предполагать, что все ее официальные члены являются истинными верующими, что может или не может быть правдой. Практика закрытого причастия, ограничение причастия только для членов церкви, также является попыткой убедиться, что кто-то не участвует недостойно. 1 Коринфянам 11 глава 27 стих. Церкви с закрытым причастием считают, что только местная община способна определить духовную достойность своих членов. Духовное состояние посторонних или незнакомых людей определить невозможно. Однако в 1 Коринфянам 11 главе 27 стихах говорится о способе принятия человеком хлеба и чаши, а не о его личной достойности. Никто на самом деле не достоин Божьего причастия. Это возможно только благодаря пролитой крови Христа. Образ причастия становится неподобающим, когда некоторые верующие обделены, когда речь идет о пьянстве, стих 21, когда неимущие унижены, стих 22, когда проявляется эгоизм, стих 33, или же когда собрание просто рассматривается как прием пищи для удовлетворения голода. Стих 34, 11 главы 1 послания Коринфянам. Согласно Библии, причастие должно быть открыто для всех верующих, а не ограничено определенной церковью или деноминацией. Важно то, чтобы его участники были рожденными вновь верующими, пребывающими в общении со своим Господом и друг с другом. Прежде чем принять участие в причастии, каждый верующий должен изучить свои мотивы. 1 Коринфянам 11 глава 28 стих. Независимо от того, какой церкви он принадлежит, непочтительности, предрассудкам, эгоизму и похоти нет места за Господним столом.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Освящение – это работа, дарованная благодати Божьей, посредством которой мы обновляемся во всем человеке по образу Божьему и все более и более становимся способными умереть для греха и жить для праведности. 2 Фессалоникийцам 2:13. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению. Ефесянам 4, 23-24. «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Римлянам 6:4-6. «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Римлянам 8:1. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в наши Вайбер, Ватсап или Телеграм-каналы по номеру +7 911 24 13 777. Или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Мы вас приветствуем, дорогие друзья, на радио «Новая жизнь». Начинаем час приветов, и для вас я хочу прочитать Псалом 91, чтобы мы вместе славили нашего Господа. Псалом, песнь на день субботний. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот, враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Они и старости, плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аминь. Друзья мои, это псалом, передающий жизнь искупленных и жизнь неискупленных. Жизнь покрытых праведностью Христа и жизнь тех, кто отверг эту праведность, отверг Божью милость и всякого, кто виновен перед Богом. Итак, мы видим, что человек, который во Христе, цветет, как пальма. Это то же самое, что Павел раскрывает в Римлянам, который имеет нелицемерную любовь, который предупреждает в почтении другого брата, да, в плане того, что он опережает, которого сердце спешит, чтобы благословить его народ, Божий народ. И мы славим Бога за то, что сегодня мы все больше познаем нашу новую жизнь во Христе, что спасение, если мы раньше могли бы думать, Бог спас, а то, что дальше со мной происходит, это, ну, как получится. Но теперь мы понимаем, что когда Он спас нас, Дух Святой нас поселился, Он формирует нас, Он преображает во Христа, и это Божья цель также, что приготовить нас к славе, преображая в образ Сына. Так что, друзья мои, слава Господу за то, что мы живем этой надеждой. Бог призывает посреди скорбей, трудностей, радости временных, жить радостью вечной. В надежде не ослабевайте, друзья мои, да торжествует в вашем сердце надежда в Божьей славы, которую мы имеем во Христе Иисусе. А для вас я ставлю первую композицию в начале часа «Скоро день тот придет», исполняет группа «Спасение». Итак, вы можете уже писать в наши чаты, Viber, WhatsApp, Telegram каналы, передавать любимые приветы друзьям, заказывать композиции, а мы будем озвучивать их для вас. Итак, час друзей объявляется открытым.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений по будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Итак, друзья мои, первый привет мы озвучим от Пашковой Таники. Таника Пашкова пишет: «Приветствую. Сегодня день рождения у Колесникова Евгения. Юбилей. Хотелось бы поздравить с его праздником. Бог искупил его дорогой ценой, сделал своим сыном, подарил прекрасную жену, трех замечательных сыновей и дал все для жизни на земле. Хочется пожелать Евгению, чтобы он это ценил, благодарил всегда и отдавал любовь, которую Бог ему дает, чтобы наш отец всегда был доволен его верой и делами. Пусть здоровье не ослабевает, Бог даст силы трудиться и дальше на ниве Божьей, потому что Господь дал ему великий и тяжелый труд. Все нужды да исполнит Отец наш». «С днем рождения», пишет Таника, и мы также поздравляем Евгения Колесникова с днем рождения, с юбилеем, и желаем радости в Господе. «Всегда радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердцем». И мы также благодарим Бога за именинника и молим, чтобы его жизни отображался славный образ Христа. Я думаю, вот этот образ Христа, он вмещает в себя все. И характер, и любящее сердце, и смирение, и угождение Богу, да, и поиск Его воли. Потому что Христос – безгрешный агнец Божий, который угоден Отцу. И уподобляясь Христу, ты никогда не ошибешься. Поэтому да благословит Господь Евгения. Еще раз поздравляем с юбилеем. А мы послушаем вместе песню. Называется песня по просьбе Таники «Святые небеса» исполняют братья Маранафа. Слушаем.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений по будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Мир вам, пишет нам Руфь. Именинница на сегодня бывшая однокурсница Шестакова Мария, город Ставрополь. У нее сегодня день рождения и желает благословения Руфь. И команда «Радио Новая Жизнь» также присоединяется и поздравляет Шестакову Марию. Мария, мы очень рады, что вы смогли подключиться к эфиру. Передаем вам огромный привет от вашей бывшей однокурсницы Руфь, нашей сестры во Христе. И также желаем вам Божьих благословений и поздравляем с днем рождения. Этот прекрасный день в вашей жизни дарован вам Богом. Так давайте его славить. И славить Бога — это не просто устами только лишь, но и всей жизнью. А для этого, чтобы славить Бога, человек должен иметь личные отношения с Богом. Когда он имеет Дух Святой в себе, веруя во Христа, тогда он может славить Бога. Тогда он имеет ум Христов, тогда он имеет отношения личные с Богом. Поэтому, дорогие мои, если вы еще не примирились с Господом, знайте, иначе вы Богу никак не угодите, только лишь во Христе Иисусе. Именно об этом вся наша весть. Спасение заключено в Иисусе. И это спасение даром Бог предлагает. Это спасение по благодати во Христе. И всякий приходящий грешник ко Христу имеет дар спасения, прощения и вечной жизни. Почему? Потому что Иисус Христос. Именно Иисус. Другими словами, мы проповедуем вам весть об этой личности. О Господе Иисусе Христе. Мы передаем привет и поздравления имениннице. А сейчас мы прослушаем песню, называется «Пожелание в день рождения». Давайте вместе послушаем.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений. По будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: И мы продолжаем с вами дальше. Следующая песня звучит от брата Николая. По просьбе он написал. Юлия Славянская, «Мой спаситель». Поставьте, пожалуйста. Николай, я вас приветствую. Мир вам. Да благословит Господь. Спасибо за заказ. Мы сейчас послушаем эту композицию. Замечательная песня. «Помоги за тобой идти». Или иначе, как вы написали, да, вы можете найти эту песню онлайн под названием «Мой спаситель». Замечательная истина, ободряющая. Спасибо еще раз, и да благословит Господь каждого следовать за Христом. Наш жизненный путь, да, он может быть нелегким, но я уверен, следуя за Христом, ваше сердце никогда не будет испытывать тяжести. Да, тело может быть ущемлено, тело может испытывать трудности, но сердце будет ликовать. Слушал на днях одно свидетельство брата, это были еще 90-е. Он рассказывает, вот только вот перестройка и так далее, рассказывает, как он сидел в тюрьме. Да удивительно слушать. Молодой еще, где-то лет 30 с чем-то. И меня поразило, как он, какой легкостью это говорит, и с другой стороны радостью. Он рассказывал, оказавшись в тюрьме, как он... оказался, его начальство тюрьмы специально гнобило, чтобы раздавить, и все только не делали. И оказался он как-то там, где самые-самые вот воры в законе, авторитеты. И что он заметил? Говорит, это же люди, которые у них там свой закон воровской. А он пришел туда с Евангелием. И поразительно, что Евангелие, оказавшись в той среде, мы бы сказали, ну куда, ты что, они тебя сейчас раскромсают, да и все. И там Бог преобразил, и воры в законе каялись, и оказались в Божьем законе, который сокрушил, и Божья благодать спасла. Потом начальство не остановилось на этом, и кинули, как письмо закинули, мол, он, этот агент КГБ. И не все так просто, казалось бы, гладко. Он рассказывает, да, побили, поломали ребра, не мог лежать, синяки и так далее, побитый, но... Он и меня поразило, что он, как он это прошел. Он говорит, я начал размышлять о Голгофском кресте. Что он был за нас избит и изранен. Что наказание мира нашего было на нем. Что Иисус был отвержен. Он вспоминал слова Христа. «Прости им, ибо не ведают, что творят». Он подумал не про себя, что это он такой великий, как Христос, прощает. А он подумал, как Христос его простил. Вот оно, Евангелие. И он говорит, у меня сердце радостью наполнилось. За меня ведь также Христос ходатайствовал. Потом молится, Боже мой, для чего ты оставил меня? Вспоминает молитву Иисуса. И он говорит, когда вот Отец оставил Иисуса, когда Он взял мои грехи на Себя. И он говорит, после вот этих размышлений, с поломанными ребрами, избитый ни за что, он утешился Христом. Друзья мои, вот она христианская жизнь. И он дальше проповедовал Евангелие. Для меня это такое было ободрение. И, с другой стороны, обличение, что я не иду так радостно, не благовествую Христа, как мой брат. Потому что я еще нуждаюсь в большем утверждении в нем. Потому что он достоин, за меня умер этот Господь. И это было очень радостно видеть, когда потом, спустя время, они сделали своего рода проверку, когда избили его. Такая вот там порядки у них. Они поняли, что он никакой не засланный, и он дальше проповедовал Евангелие. Интересно, что эти вот воры в законе брали его и сказали, иди, говорит, этому безбожнику, расскажи тоже Евангелие. То есть, получается, оказавшись в тюрьме, он говорит, для меня это уже не тюрьма, это уже живая церковь, там заключенные прославляют Бога и молятся. Дорогие мои, Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Это сила Божья. Поэтому ободрись, мой дорогой брат и сестра, и укрепись, следуя за Христом, зная, что вы сегодня, веруя в Него, призваны к великому служению, к Богу, всего живого и сущего, видимого и невидимого. Он Творец Вселенной, и мы призваны служить Ему. Пламенейте духом. Будьте усердны в служении, помня, кому вы служите, и помня, что вы стали участником вечной процессии. Вы служите для Царства Божьего, да укрепит нас в этом Господь, чтобы наши сердца торжествовали в этом. А теперь песня как раз-таки в тему «Помоги за тобой идти».

0: Радио «Новая жизнь».
1: А на радио «Новая жизнь» идет час приветов. Час друзей и все, кто подключился, дорогие мои, мы рады вас приветствовать. Сейчас вы можете также передавать нам приветы в Viber, WhatsApp, Telegram-каналы. Вся информация есть на нашем сайте, либо же через приложение, там ярлыки есть, не тяжело разобраться. Поэтому, кто нас слышит, еще раз приветствуем, подключайтесь, передавайте приветы. Николай пишет: спасибо большое. Николай, вам спасибо. Песня, которая также благословила нас сейчас размышлениями о следовании за нашим великим Богом, Богом святым, Богом любви, Богом, который спас нас от суетной жизни. Жизни, в которой идет погоня ради денег, ненависть, эгоизм и все подобное. Но во Христе мы видим великую жертву. Он умер за нас, чтобы мы имели жизнь. Это великое спасение. Мы его точно не заслужили. Если вы посмотрите каждый на себя и на все, что вы сделали в жизни, мы видим, мы много чего сделали нехорошего и греховного. И по справедливости мы достойны наказанию. Но во Христе Бог прощает нас, не вменяя нам наших преступлений. Это незаслуженная любовь. Как Давид говорит: «Господи мой, Господи, какая великая милость». Итак, нам также вот написал еще раз Руфь, я хочу передать привет, огромнейший привет имениннице с днем рождения, Марии Шестаковой. Мария, мы вас поздравляем. Мария не услышала наш первый привет, но мы рады еще раз поздравить. Главное, чтобы Мария услышала. Желаем благословений в Боге. С днем рождения поздравляем всей командой, ну и, конечно же, от однокурсницы бывшей. Руфи, принимайте сердечный привет. Мы сейчас послушаем песню группы, которую наверняка многие знают или слышали. Помните песню «У него гранитный камушек в груди»? Да, вот эта группа, сейчас это «Божья коровка», которая исполняет христианские композиции. И одна из них называется «Обитель». «Господи, сотвори во мне обитель». Вот как раз-таки вот сейчас хочу немножко сделать вступление перед этой песней. Когда мы живем в этом мире, друзья мои, замечаете вы или нет, но мир, люди сегодня, они испытывают внутреннее одиночество. Они могут быть много родственников, много разных задач у них может быть, куча работы, но внутри пустота, беспокойство, одиночество, страх, постоянная тревога. Даже когда, казалось бы, и материальных благ достаточно. Ну, хватает, чтобы не умереть с голоду, и одеться, и не замерзнуть. А все дело в том, что мы были созданы, чтобы в нашем сердце Бог обитал. Но из-за греха нашей гордости, обид, проступков, жизни для себя, эта связь с Творцом разрушилась. Внутри образовалась духовная пустота, вакуум. Черная дыра, как мы ее называем. Вот что в эту черную дыру не кинь, всего мало. Вот когда Бога нет, все, что не дается человеку, это как топка, черная дыра. Сколько не дай денег, сколько не дай удовольствий, всего мало и нет удовлетворения. Постоянная пустота. Потому что пустота эта размером с огромный крест, который может быть закрыт только Христом. Земные успехи не заполнят и развлечения тоже. Иисус говорит нам потрясающие слова, что Бог, Он пришел, чтобы быть с нами. Он пришел, чтобы быть с нами. Он хочет, чтобы мы с Ним обитали. Иисус говорит: кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. Но как полюбить того, кого мы еще не знаем? И вот именно в этом Писание нам открывает глаза. Когда Евангелие говорит о нашем грехе, мы должны принять эту истину. Молиться Богу, чтобы Он показал нашу вину. Не просто, чтобы перечислить все свои грехи, а чтобы осознать, чтобы понять, что мы действительно безбожники. И что нам нужно спасение, нам нужен тот, кто нас избавит, и это Христос. Именно это говорит Евангелие. Всякий верующий в Иисуса имеет жизнь вечную. Итак, сегодня мы еще раз поздравляем Марию с днем рождения, передаем ей огромнейший привет, это привет Марии Шестаковой, и мы ставим песню, называется она «Обитель». Итак, Иисус говорит: кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. желаю Марии испытать в своей жизни эту безграничную любовь и жить жизнью наполненной, светлой и осмысленной. Пусть Творец благословит вас, ваш дом, ваших близких, семью, даст здоровья, мудрости, и пусть самое главное будет благословение вашим Божье присутствие во всей вашей жизни.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений по будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Итак, мы еще раз поздравляем именинницу с днем рождения. Именинницу зовут Шестакова Мария из города Ставрополь. Ставрополье, вам также всем большой привет. И этот привет звучал дорогой имениннице от однокурсницы бывшей Руфь. Руфь, тебе также большой привет. Мария, надеюсь, ты нас услышала. Мы очень рады поздравить тебя. И, конечно же, раду знакомству. И не прощаемся. Поэтому ты всегда можешь подключаться к нашему эфиру и вместе проводить время в общении с нами. Мы всегда будем рады. А мы двигаемся дальше. Нам в WhatsApp тоже написал наш дорогой друг и брат Полянский Анатолий Федорович. Давно его не видел, не лицезрел. Приветствую вас, я снова с вами, слушаю любимое радио. Анатолий Федорович, мы тоже приветствуем, читаем ваш привет и радуемся тоже, что вы наконец-то смогли тоже подключиться. Ввиду того, что были разного рода сбои, теперь все работает, функционирует, слава Богу. И мы поздравляем внука Анатолия Федоровича, его зовут Павел, ему исполнилось 10 лет. Для Павла есть новая песня, хочу ее особенно поставить в поздравление, потому что 10 лет – это особенный возраст, и не говорите мне, что это не так. 10 лет – это замечательная дата, когда Павел теперь делает важные шаги к взрослению, формированию характера. И я также хотел бы пожелать текст из Писания. Паша, Павел, тебе огромный привет от дедушки, поздравления от всей семьи и также от команды «Радио Новая Жизнь». Специально для тебя хочу, чтобы ты услышал. И да благословит Господь тебя, чтобы ты за всю твою жизнь запомнил эту истину. Будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся. Бог говорит, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Я желаю тебе всегда, чтобы ты видел перед собой Господа, сердцем, верою. Зная, что есть великий Творец, Господь Бог. Великий Спаситель, Господь Иисус Христос. И пусть его слово, Библия, Слово Божье, будет действительно светильником твоей ноге и светом твоей стезе. От всего сердца мы тебя поздравляем с 10-летним юбилеем. Это замечательное время, в которое ты вступаешь, когда открывается много нового и интересного. Но наше самое главное пожелание для тебя, чтобы ты рос сильным, мужественным и твердым воином Иисуса Христа. Ставь Библию на первое место. Строй жизнь на твердом камне, который есть Христос, и будь светом для окружающих. Пусть Господь щедро благословит тебя, дарует мудрость в учебе, верных христианских друзей, крепкое здоровье и радость на каждый день. Это тебе полный набор, как воина Христа. С днем рождения мы тебя поздравляем. И я хочу сказать, 10 лет – это дата, когда ты уже принимаешь очень важные в жизни решения. На тебе большая ответственность, поэтому да благословит тебя Господь и даст мудрости. И песня для тебя, специально для тебя, это первая песня звучит, я хочу ее поставить именно в честь твоего дня рождения. Песня называется «Мимо туч». Слушаем и поздравляем с днем рождения.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений по будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Итак, друзья мои, эта песня в исполнении Мануила Пастухова «Мимо туч» прозвучала приветом для Павла, которому исполнилось 10 лет. Еще раз мы его поздравляем. Также поздравляем дедушку и бабушку и всю семью с именинником. И всей семье желаем радости во Христе Иисусе. Мимо туч и мимо гроз, там, где ждет нас Христос, не так ли? И да благословит Господь нас в этом пути. Мы точно знаем, в кого мы уверовали и куда нас Господь ведет. В вечное свое царство. Откуда мы это знаем? Нам Бог это сказал. Как? Через свое слово. В Писании мы это все узнаем. Интересно слушать песни детей нам известных исполнителей. Вот, например, вот Эммануил Пастухов. Это сын Николая Пастухова, который тоже исполняет песни. Видите, сын пошел по стопам отца. И я хочу поставить тоже несколько его песен. Одну, вернее, из его песен. У нас их много. И песня называется «Вдохну благодати». Именно эта истина открывается в Евангелии. Послание к Римлянам постоянно напоминает нам, что мы спасены по благодати, что вся наша жизнь и спасение, и освящение, и вечность, и вся эта слава по благодати, другими словами, по незаслуженной с нашей стороны Божья милость во Христе Иисусе нам явленная. То есть Бог явил нам свою милость, вопреки тому, что мы заслужили. Мы заслужили вечное наказание, но во Христе Иисусе мы обрели вечное спасение. Во Христе Иисусе мы обрели вечную любовь. И вот сегодня я призываю вас, друзья мои, вдохните благодати Божия снова в размышлениях над Божьим Словом, в молитве, в общении, и славьте Бога, помня, что Он совершил для вас на Голгофском кресте. А мы слушаем песню, еще раз напомню, «Вдохну благодати».

твою милость вкушаю, когда спотыкаясь, бессилье грешу.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений по будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Мир вам, дорогие радиовещатели. Приветствую, брат Иван. Сестра Людмила, мы вас тоже приветствуем. Благословений вам, радиослушатели. Прошу поздравить сегодня 14-летие милую нашу юную Эмилия Бэби Кайт. Вот я правильно прочитал. Надеюсь, я правильно прочитал. Бэби Кайт. Сердечно поздравляем Эмилию от церкви «Новая жизнь» в городе Блэкберн. Да благословит Господь ее юные старания в прославлении имени Божьим. И дорогу ее бабушки Валентины, которая заботится о своих внуках и с ними в Церкви Божьей. Благодарим. Бабушке Валентине передаем привет, и также мы поздравляем Эмилию с днем рождения. Эмилия, для тебя я хочу поставить песню. Называется она «Я радуюсь, что ты живешь на свете». Эта песня исполняется специально для тебя. Да благословит Господь тебя в возрастании. 14 лет – это замечательная дата. Эмилия, мы тебя поздравляем. 14 лет – это очень замечательное время. И мы желаем тебе возрастать в Господе. Пусть твоя жизнь будет во славу Господа. По Его имени торжествуй. Мы сегодня читали Псалом 91. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Пусть твоя жизнь будет действительно свидетельством Божьей славы. Благословение тебе в возрастании, в поиске истины и в возрастании в ней и служении Богу. Бабушке мы тоже передаем привет и благословений. Счастливой бабушке мы ее поздравляем и благодарим Бога тоже за нее. И всей семье огромный привет. Церкви «Новая жизнь», город Блэкберн, мы передаем большой привет. И, конечно, нашей дорогой сестре Людмиле, которая находит время, чтобы также не обделить вниманием и любовью близких братьев и сестер. Всем еще раз огромный привет и имениться, в том числе, прежде всего, поздравления. И вся команда «Новая жизнь» машет и передает тебе огромный привет, Эмилия, и поздравления. А мы слушаем песню «Я радуюсь».

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений по будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего часа приветов на радио «Новая жизнь». Я хочу сказать, что это вообще-то заключительный наш привет. И я хотел бы с вами сейчас в завершении прочитать одну интересную молитву. Или этот, я бы так сказал, глубина мысли Евангелия, которая также направляет нас на Христа. Это отрывок из книги «Долина видения», молитвы «Пуритан». Христиан прошлого, которые ныне с Богом, тем, которые восхищались Его Словом. Итак, я хочу прочитать для вас отрывок под названием «Великий Бог». «О источник всякого блага! Разрушь во мне всякое превозношение, сокруши гордыню в прах и развей ее по ветру. Уничтожь все, что еще остается во мне от моей мнимой праведности. Всели в меня истинное смирение духа, умоли меня, дабы я ненавидел самого себя и испытывал отвращение к себе самому. Открой во мне источник покаянных слез, сокруши меня, а затем перевяжи мои раны. Так мое сердце станет подготовленным жилищем для моего Бога. Тогда Отец сможет сотворить обитель свою во мне. Тогда благословенный Иисус сможет приблизиться ко мне со своим исцеляющим прикосновением. Тогда Дух Святой сможет сойти ко мне со освящающей благодатью. О, Святая Троица! Три лица и единый Бог, обитай во мне, храме, освященном к славе Твоей. Когда Ты рядом, зло не может пребывать в моей жизни. В общении с Тобою полнота радости. Твоя улыбка несет мир моей совести. Когда я рядом с Тобой, никакие страхи не нарушают моего покоя. Никакие тревоги не лишают меня душевного равновесия. С Тобою мое сердце расцветает, источая благоухание. Соделай меня посредством покаяния достойной обителью, где бы Ты благоволил пребывать. Ничто не превозможет Твои силы. Нет ничего, что было бы слишком трудным для Тебя. Нет такого блага, которого Ты не мог бы дать. Бесконечна Твоя мощь. Безгранична Твоя любовь, безмерна Твоя благодать, славно Твое спасительное имя. Пусть ангелы поют для кающихся грешников, возвратившихся блудных сынов, исправивших пути свои отступников, выпущенных на свободу пленников сатаны, прозревших слепых, исцеленных сердец, которые прежде были сокрушены, тех, кто отказался от своей воображаемой праведности, религиозных формалистов, вынужденных оставить прибежище лжи, невежд, просвещенных светом истины, и святых, назидаемых в святейшей вере своей. Великого Бога я прошу, великого. Аминь. Дорогие мои, на этом я с вами буду прощаться. В завершении по просьбе Руслана, которому понравилась песня «Гимн благодати», я эту песню и поставлю. Всем благословений. Людмила пишет: «Сердечно благодарим». Да-да, мы тоже очень рады, что написали. Рады поздравить были Эмилию. Поздравить также дорогую ей бабушку. И также пишет: «Да благословит Господь и юные старания в прославлении имени Божьим нам, сестричка Людмила». Эмилия, продолжай дальше славить Бога. Бабушке благословений и всей семье также. Сестра Людмила, обнимаем. Божьих благословений и вам. Друзья мои, на этом я прощаюсь. Песня «Гимн благодати» звучит для всех вас. Брату Руслану тоже сердечный огромный привет. С Господом, дорогие мои, и да будет вся слава великому Христу!

0: сказал: «И познаете истину, и она сделает вас свободными». Изучайте Писание вместе с нами.
1: Вот что говорит Джастин Питерс в своей проповеди «Разоблачение ложного учения слова веры». Послание Иуды было написано конкретно для того, чтобы разоблачить ложных учителей в церкви, где Иуда описывает их в 12 стихе в своем послании. И вот что там написано: «Они бывают соблазном на их вечерях любви, которые без страха уточняют себя». То есть они заботятся только о себе. Что интересно, так это то, что Иуда сравнивает их с безводными облаками, носимыми ветром. И этим он хочет показать, что ложные учителя всегда делают вид, как будто бы они питают вас духовно, но на самом деле вы не получаете никакой пользы, ни поддержки от этих учителей. Точно так же, как и земля, которая находится под безводными облаками, остается абсолютно сухой и продолжает томиться жаждой, не получая питания с неба, и их слушатели всегда продолжают томиться духовной жаждой, не получая никакого питания с неба. Сегодня мы рассмотрим очень широко распространенное движение, так называемое «слово веры». Иногда называют его еще «Евангелием процветания» или же «учение о здоровье и процветании». Доктрина, которая учит, что воля Божья для христиан всегда состоит в том, чтобы мы были физически здоровы и финансово процветали, что якобы Бог не хочет, чтобы мы болели, но если вдруг это случится, тогда Бог гарантирует нам исцеление, если только у нас хватает веры на это. Движение «Слова веры» имеет своих лидеров, как, например, всем нам известны теперь уже такие люди, как Бенни Хинн, Кеннет и Глория Копленд, Крефло Доллар, Джесси Дуплантис, Джозеф Принц, Джойс Майер, Джоэл Остин. Туда же можно отнести и сестринское движение, которое в переводе с английского звучит так: «Новая апостольская реформация». Оно включает в себя все то, что и учение слова веры, но является еще более радикальным, делая еще более ударение на чудеса и знамения. Туда же входят и так называемые современные апостолы, что вызывает серьезный вопрос: существуют ли апостолы сегодня? Движение новоапостольской реформации имеет очень бедное название, так как это не есть что-то новое, не есть апостольское и не является реформацией. Но это есть то название, которое они сами дали себе. Его лидеры – это Джон Арнот, Си Пи Вагнер, Билл Джонсон, главный пастор Bethel Church. У этих двух движений много общего, и между ними, можно сказать, несущественная разница. Но для начала давайте посмотрим, что Библия говорит о различении духов. Распознание – это способность человека отделить истину от заблуждения, чтобы отличить правду от неправды. И Библия очень много говорит об этом. Различение духов – не просто вариант для христиан, это необходимость. У некоторых христиан есть особенный дар для различения духов, который дан был им Святым Духом в момент их обращения к Христу. Для таковых различение духов является очень естественным, или же можно сказать, это сверхъестественная способность различать. Точно так же, как и дар милосердия или учителей. Некоторым был дан дар различения духов. Но только потому, что это не твой специфичный дар, не значит, что у тебя теперь есть причина, чтобы не различать совсем. Возможно, у вас нет дара милосердия. Мы все еще должны проявлять милость по отношению к другим. В первом послании Фессалоникийцам 5:21 Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». А это значит, что мы должны проверять все через линзы Писания. Мы даже должны проверять себя, действительно ли мы находимся в вере. В Деяниях апостолов, в 17 главе, мы читаем, что апостол Павел и Сила проповедовали Евангелие в Фессалониках и были приняты там не очень хорошо, Так что они, оставив этот город, отправились в Верию, где их приняли намного лучше. И Библия говорит, что здешние люди были благомысленнее, чем фессалоникийцы, потому что они ежедневно разбирали Писание, то есть Божий закон, и мы должны поступать так же. Мы должны стать хорошими Божьими учениками. Но, к сожалению, на сегодняшний день для многих христиан такие слова, как «доктрина» или «теология», стали считаться чуть ли не какими-то плохими словами. И, как правило, такие люди гордятся своей якобы сверхъестественной супердуховностью. И они с готовностью скажут вам: «Мне не нужны доктрины, мне не нужна теология, я просто люблю Иисуса». Это глупое заявление, потому что если мы действительно любим Иисуса Христа, как мы говорим, то разве нам не нужно знать, кем Он был? Единственный способ, которым мы можем приблизиться к Христу, так это узнать Христа через Его Слово. Как раз таки правильная теология и верные доктрины углубляют наше познание Бога. А когда мы узнаем Бога лучше, тогда наша любовь к Богу непременно растет. Если вы любите кого-то, вы обязательно захотите проводить больше времени с этим человеком, разве не так? Чтобы знать, как сделать ему приятно, что ему нравится, а что нет. И, как правило, чем больше мы узнаем этого человека, тем больше мы влюбляемся в него. И это прекрасный замкнутый круг. Если мы в действительности любим Христа, тогда эта любовь должна двигать нас к Его Слову, что позволит нам знать и любить Его еще больше. Люди, которые заявляют, что они любят Христа, но не могут указать на разницу между посланием к римлянам или же откровением, не проводят времени наедине с Библией и поэтому всегда остаются невеждами в Божьем Слове и не любят Христа настолько, насколько они думают. Филиппийцам 1 главе Павел писал так: «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании». Сколько людей сегодня пытаются разделить любовь к Богу от знания Бога? Хотя Библия никогда не разделяет любовь к Богу и познание Бога. Она всегда объединяет эти два принципа в одно. Ложные учителя будут ободрять вас, чтобы вы отказались от рационального мышления ради того, чтобы опуститься на так называемые Божьи глубины. Они скажут вам: «Если ты хочешь увидеть чудо прямо сейчас, тебе нужно отключить свой мозг. Якобы ты не можешь переключиться на сверхъестественное, используя рассудок. Но Иисус сказал: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим“. Во втором послании к Тимофею 2:15 написано: „Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины“. Если мы хотим быть одобренными Богом, нам необходимо исследовать Писание и исполнять то, что там написано. Библия никогда не говорит, что мы должны отказываться от рационального мышления. Некоторые люди сегодня считают себя апостолами, хотя период апостолов уже давным-давно закончился. Мы читаем в книге Откровения 21:14, что Новый Иерусалим будет иметь 12 оснований, на которых будут написаны имена 12 апостолов. Так что эти позиции уже давно были заняты другими, а новых вакансий не существует. Заметим то, что находившиеся в Верии приняли апостола Павла и Силу, но они проверяли их учение, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Они проверяли, соответствовало ли то, что они говорили им о Христе, тому, что было написано о Нем в Старом Завете, в мессианских пророчествах. И мы хотим ободрить вас делать то же. Сверяйте все, что вы слышите от разных учителей, со Словом Божьим. Действительно ли это так? Потому что только Слово Божье имеет власть и авторитет в установлении истины. В послании к Евреям 5:14 говорится, что один из признаков зрелого христианина – это способность различать. Вы не можете быть зрелым во Христе и в то же время не иметь теологического различения. Это просто невозможно. Зрелый христианин способен различать. Мы переживаем о тех людях, которые посещают церковь десятки лет, но так и не способны отличить истину от заблуждения. Они с удовольствием слушают проповедников, которые двигают свои ложные доктрины о здоровье и процветании, как, например, Джоэл Остин, который учит, как нам иметь наилучшую жизнь уже теперь. И каждый раз, когда он цитирует Писание, он вырывает текст из своего контекста, извращая и искажая его суть. Он сам признается, что он не знает доктрин Библии, но люди толпами следуют за ним. Мы читаем послание к римлянам 1 главе 28 стихе так. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Там же Павел перечисляет те многие грехи, которыми наполнены неверующие люди, как, например, блуд, убийство, богоненавистничество и безрассудство в том числе. Разве это не отрезвляющий факт, что безрассудство является признаком неспасенного человека? В этом тексте не говорится о каких-то плотских христианах, но здесь говорится о потерянных людях, которых Бог предал на наказание. Потому что если в вас живет Дух Святой, Он будет побуждать вас читать и исследовать Слово Божье, чтобы узнать больше о Христе. И со временем вы научитесь различать истину тоже. Этого не избежать. Точно так же, как вам невозможно не намочиться, прыгнув в воду. Так что все те люди, которые говорят, что они были христианами уже много лет, но до сих пор следуют за Бенни Хином, говорит, что что-то здесь не в порядке. Любимые высказывания этих лжеучителей – это «не судите и не будете судимы», как всегда вырванные из контекста. Иисус действительно предупреждал нас, чтобы мы не судили других, но Он говорит там о лицемерии, чтобы мы не спешили судить других, когда мы сами делаем то же. Но мы должны судить в соответствии с библейскими параметрами. А когда речь идет о доктринах или теологии, мы просто обязаны судить такие вещи. Также есть другое возражение, что нам нельзя называть этих лжеучителей по имени. Хотя это не так. И апостол Павел называл таких по имени публично и не единожды. Так что у нас есть библейские примеры таких случаев. Но это не значит, что мы должны делать это с легкостью, не используя полной рассудительности. Здесь необходимо уточнить, что мы не говорим о разнице во мнениях, как, например, что касается каких-то эсхатологических событий будущего. Но когда речь заходит о фундаментальных доктринах исторического христианства, как, например, о вечности и божественности Христа, о Его безгрешной жизни, об умилостивлении, совершенном на кресте, о воскресении или же о спасении только по благодати и только через веру в Иисуса Христа. Здесь мы просто обязаны отстаивать и защищать неизменные истины Евангелия Иисуса Христа. Так что у нас есть библейский прецедент для этого, чтобы обличать таких людей публично, предупреждая Божье стадо об опасности от волков в овечьей шкуре. По опыту скажу, что те, кто учат такие чудовищные ереси, уже в течение многих десятилетий и, как правило, на телевидении, уже были неоднократно обличены, но так и остаются нераскаянными и продолжают вводить многих в заблуждение. При всем этом они лично имеют ошеломляющий финансовый доход от их ложных учений. Еще одна любимая тактика у лжеучителей – так это обвинять вас в том, что вы производите разделение церкви в теле Христа. Посмотрим, что имел в виду апостол Павел, когда он писал эти слова. Читаем послание к римлянам 16 главу 17 стиха. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Дорогие друзья, не истина отдаляет нас друг от друга, но отклонение от истины. И те, кто учат доктринам, которые противоречат доктринам Христа, создают разделение внутри церкви. Истина же отделяет овец от козлов, но внутри тела Христа истина всегда должна объединять нас. Еще одно любимое средство самозащиты для них – это слова, вырванные из 104-го псалма, где Бог говорит в 15 стихе: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Хотя там говорится о патриархах Израиля и их потомках, но никак не о современных людях, и слова «не прикасайтесь» несут в себе смысл того, чтобы не причинять им физического вреда, а не о том, чтобы им не говорить истины. И тот факт, что мы обличаем таковых людей публично, не значит, что мы хотим причинить им физический вред. Это две разные вещи. Кроме того, Новый Завет называет всех спасенных Божьими помазанниками. Если вы были рождены свыше, познав Иисуса Христа как личного Спасителя, тогда Дух Святой живет в вас, и вы являетесь Божьими помазанниками. А каких-то особенных христиан с суперпомазанием не существует, так как все те, кто во Христе, получили то же помазание. И у вас точно такое же помазание, как и у всех остальных верующих. Идея суперхристиан с суперпомазанием не есть библейское учение. Это называется гностицизмом. Теперь давайте рассмотрим несколько стандартных доктрин учения слова веры и новоапостольской реформации. Чего многие люди не осознают, так это то, что Евангелие здоровья и процветания имеет корни в метафизических культах. То, что вы сегодня видите на христианских каналах, таких как TBN, где телеевангелисты проповедуют процветание, вы должны понимать, что такое учение ближе к культам, чем к христианству. Это учение культов, которое было завернуто в христианский жаргон, чтобы выглядеть христианским, хотя на самом деле таковым не является. Это гностицизм, это новая мысль, культ научного христианства. Это доктрина культов, завернутая в христианские термины, для того, чтобы придать ей библейский вид. Доктрина позитивного исповедания, которая учит, что если вы являетесь христианином, тогда вы способны провозглашать несуществующее как существующее, точно так же, как и Бог, который способен творить своим словом. Нужно заметить, что нам не было дано такой власти. Таким образом, они ставят Бога, Творца, на свой уровень и обожествляют человека, делая нас более подобными Богу, чем мы есть на самом деле. Вы можете возразить и сказать, что здесь мы преувеличиваем, но на самом деле они действительно учат этому. Вот высказывание Крефло Доллар, дословный перевод с английского. «Как духовные существа, которые владеют Божьей природой, мы имеем способность провозглашать вещи в их существовании точно так же, как это делал Бог в Бытие 1 главе». Дорогие друзья, творить из ничего на иврите звучит как бара, и никому, кроме Бога, Творца, не дано было такой власти. Только Бог может бара творить из ничего, а мы нет. Для проповедников слова веры Бог не является объектом доверия или объектом их веры. Видите ли, в Евангелии преуспевания сама вера является объектом веры. Вот высказывание Джесси Дуплентис. Библия говорит, что каждому человеку дана была какая-то мера веры. Имей веру в свою веру, и ты окажешься в зоне веры. Так что, видите ли, в Евангелии преуспевания вера не возлагается на Бога, но вера является той силой, которую они направляют в сторону Бога, чтобы заставить Его сделать то, что они с верой провозглашают. Иронично, те люди, которые называют себя проповедниками веры, не понимают, что есть вера. Давайте рассмотрим их еще одну доктрину, которая заявляет, что мы являемся маленькими богами. Все проповедники слова веры и новой апостольской реформации учат, что христиане являются маленькими богами, с маленькой буквы. Крефло Доллар берет за основание текст из первой главы книги Бытие, 27 стих, где написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». И вот к какому выводу он пришел здесь. что если животные производили животных, тогда и Бог произвел богов. Поэтому вы боги с маленькой буквы. Другими словами, вы Бог в человеческом теле. Таким образом, он хулит Бога. Когда Бог говорит, что Он создал нас по образу Своему, все, что это значит, так это то, что мы являемся вершиной всего творения и имеем возможность иметь отношения с Богом, но только через спасительную работу Иисуса Христа. Никакое другое творение не имеет такой привилегии, только потому, что мы созданы по образу Божьему. Друзья, это не значит, что мы являемся Богом. Библия говорит очень четко, что есть только один Бог, который есть Бог-ревнитель, и не разделит своей славы ни с кем. Вспомните, какая идея привела к грехопадению человека? Разве не желание быть как Бог? Стало самым первым искушением, которое привело к первородному греху и погрузило все человечество в падшее состояние. И сегодня проповедники веры, выдавая за истину эту идею, хотят, чтобы вы приняли и поверили в нее. Какая ирония! Та же ложь, которая привела нас к греху, они опять хотят, чтобы вы поверили в нее. Это ложные учителя. Кто еще в Библии хотел быть как Бог? Сатана хотел иметь ту же славу и поклонение, что и сам Бог. Он восстал против Бога, и в результате дьявол и 1/3 часть ангелов, которые последовали за ним, были сброшены с неба. Так что доктрина о маленьких богах в действительности оказывается доктриной демонов, хотя проповедники веры выдают ее за истину. Течение слова веры учит, что Адам был точной копией Бога, но после грехопадения божественность Адама перешла к сатане, и вследствие чего Бог потерял законное право на землю и был изгнан с нее. Просто нереально. Исходя из учения слова веры, дьявол является теперь законным богом этой земли, но Библия называет его богом века сего, а не планеты Земля. А также они заявляют, что когда человек получает спасение, его божественность возвращается к нему, и он опять становится богом. Точно так же, как и Адам был до грехопадения. Вот почему они так сильно держатся доктрины здоровья и процветания. Ведь боги не могут быть бедными, а тем более боги не могут болеть. Многие люди заблуждаются, думая, что эти движения просто фокусируют больше внимания на здоровье и успехе. Но на самом деле учение, здоровье и процветание и преуспевание являются негодными плодами теологически гнилого дерева. Но ведь здоровье и процветание так привлекательны, разве нет? 7 миллиардов людей на Земле хотят иметь здоровье и процветание. Практически все люди хотят быть богатыми. И кто не захочет физического здоровья? Евангелие процветания учит, что если только вы обратитесь ко Христу, Он даст вам это. Тогда человек думает, что если я приглашу Христа в свое сердце, Бог сделает меня богатым, и мне не придется больше хромать. Запишите меня. Я возьму такого Христа, конечно. Может быть, у вас есть 2 таких? Я согласен. Но является ли это настоящим Евангелием? Или же это звучит больше как «приди ко Христу, потому что ты грешен, и поэтому Божий праведный гнев пребывает на тебе, и единственный способ, которым ты можешь освободиться от него, так это покаяться в твоих грехах и отвернуться от греха, возложив всю твою надежду на воскресшего Господа Иисуса Христа. Тогда ты получишь спасение и дом на небесах. А пока мы на земле, Бог не обещает нам ни денег, ни исцеления. Наоборот, Иисус обещал нам скорби, разве нет? Он обещал нам гонения, разве нет? 2 Тимофею 3:12 говорит, «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Там не говорится, что только некоторые будут гонимы, но все. Видите ли, такая весть не будет популярной среди людей этого мира. Не так ли? «Приди ко Христу, и ты будешь богатым. Бог тебя исцелит, и у тебя будет все замечательно». Так звучит ложное Евангелие. Если вы идете ко Христу по этим причинам, тогда вами движут не те мотивы, и ваше обращение будет ложным. Бенни Хинн и Майлз Монро учат, что молитва – это земное разрешение или лицензия на небесное вмешательство. Бог не может совершить на земле ничего без человека, который бы сначала не дал бы ему доступ и власть. Поэтому Бог всегда ищет такого человека. Бог имеет власть и силу, но мы имеем лицензию. И даже будучи всемогущим Богом, Он не может делать ничего, только то, что мы Ему позволим. Дорогие друзья, Бог свободен делать все, что только Ему вздумается, и Ему не нужно наше разрешение на это. Псалом 113 и 134 говорят, что Господь творит все, что захочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. И, наконец, давайте посмотрим, чему проповедники Слова Веры и Новой Апостольской Реформации учат о Христе и о Его работе. Что мы заметим, так это то, что у них, по сути, арианистический взгляд, что касается природы Христа. Арианство – это ересь ранней церкви, которая учила, что Христос не был Богом. Они считали, что Он был человеком, который имел тесные отношения с Богом, но не был Богом в человеческой плоти. Кеннет Копланд и пастор Bethel Church Билл Джонсон учат, что Иисус опустошил себя, отложив в сторону свою божественность. Но тогда получается, что это уже какой-то другой Иисус. Это ересь. Опустошил ли себя Христос? Да. Филиппийцам 2:7 мы читаем об этом. Давайте посмотрим, что конкретно там говорится о Христе. Но Христос уничижил себя самого, то есть отказался от своих привилегий, приняв образ Христа, соделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Ссылаясь на этот стих, они заявляют, что, мол, вот, здесь написано, что Христос отказался от своей божественности. Разве Христос отказывался от своей божественности? Нет, это невозможно. Потому что во втором послании к Тимофею 2:13 говорится, что Бог себя отречься не может. Дорогие друзья, если бы Христос потерял свою божественность, тогда Он не был бы Богом на самом деле, потому что Бог не может перестать быть Богом. Мы знаем, что Бог всемогущий, и Он может сделать все, что захочет, но только при одном условии, что это не будет противоречить Его божественной природе. Есть ли какие-то вещи, которые Бог не может сделать? Конечно, да. Бог не может лгать. Бог не может грешить. Бог не может отказаться от себя и перестать быть Богом. В послании к евреям, 13 главе, написано «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Бог никогда не меняется, мы называем это Божьей непреложностью. Тогда что значит, что Христос уничижил себя или опустошил себя в английском переводе? Значит ли это то, что Христос перестал быть Богом? Нет, тысячу раз нет. Лишился ли Он каких-то божественных атрибутов? Нет. Многие так думают, но нет. Бог есть совокупность всех атрибутов. Бог не может быть Богом на 90% или же, скажем, на 95%. Здесь все или же ничего. Так что если вы отнимете у Бога хотя бы один из Его атрибутов, тогда Он уже не будет Богом. Что все-таки значит, что Христос уничижил себя? Мог ли Он отказаться от своего всеведения? Может быть, Христос чего-то не знал, пока Он был на земле? В Иоанна 16 ученики Его сказали Ему, «Теперь мы видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Поэтому веруем, что Ты от Бога и шел». Заметим, что Христос не возразил им, хотя здесь у Него была идеальная возможность подкорректировать их, если бы это было не так. Но вместо этого Иисус отвечал им, «Теперь веруете». Итак, мы видим, что Христос никогда не отказывался ни от божественности, ни от своих божественных атрибутов, как учат этому Кеннет Копланд и Билл Джонсон и другие. Уничижение Христа заключалось в том, что он на время добровольно отказался от пользования некоторыми божественными привилегиями и атрибутами. Но это совсем не значит, что он не имел их или же потерял доступ к ним. Но иногда он умышленно решал не пользоваться какими-то его божественными атрибутами. Христос был полностью Бог и полностью человек. Теантропическая личность Христа. Еще одна известная телеевангелистка Пола Уайт, которая тоже придерживается этой ереси, говорит, что Христос не является единородным Сыном Божьим. Друзья, это шокирующее заявление. Разве она никогда не слышала Иоанна 3:16? Мы не говорим здесь о какой-то несущественной разнице, как, например, кто написал послание к евреям. Речь идет о личности и работе Иисуса Христа, что является самим сердцем Евангелия. Потому что в зависимости от того, что человек думает о Христе, будет зависеть и то, где он лично проведет всю его вечность. Если вы верите в другого Иисуса, тогда вы верите в другое Евангелие. Но никакое другое Евангелие не спасает. Мормоны верят в Иисуса, мусульмане верят в Иисуса. Они не верят в того Иисуса, о котором записано в Библии. И тот Иисус, которого проповедует Слово Веры и Новая Апостольская Реформация, является таким же другим Иисусом, как и у мормонов, и у мусульман. Виктория Остин, жена всемирно известного телеевангелиста Джоэла Остина, говорит, что Иисус был простым человеком, пока Бог не коснулся его и не вложил дух живого Бога внутри него. Это еще одна древняя ересь, которая учила, что Бог усыновил Христа, потому что он жил безгрешной жизнью. Ересь. Еще один известный телеевангелист сказал прямо на телевидении касательно какого-то якобы чуда: «Я почувствовал силу, исшедшую из меня. Я чувствую, что чья-то вера тянет меня прямо сейчас», используя ту же фразу, что и Христос сказал, когда женщина с кровотечением прикоснулась к нему и была исцелена. Хотел ли он этим сказать, что сила исходит от него точно так же, как она исходила из Христа? Заявляет ли он, что он является объектом веры, точно так же, как и Христос? Ошеломительно, как эти люди понижают Бога и в то же время обожествляют человека, то есть себя. Эти люди не христиане. Невозможно человеку, имеющему Святого Духа, учить богохульству. Дорогие друзья, если Дух Святой силен, чтобы спасти нас, тогда Он силен, чтобы избавить нас от обмана. Поэтому, если бы эти люди действительно имели Святой Дух и учили такому богохульству, тогда при первой же их оплошности Дух Святой начал бы кричать к ним. Но они с упорством продолжают в безрассудстве учить этим ложным доктринам других, и без всякого осуждения они вводят в заблуждение всех своих последователей. Это что касается сегодняшней духовной ситуации в мире. 2 Петра, 2 глава говорит: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые тайно или секретно, как говорит английский перевод, ведут пагубные ереси». Заметим здесь, каким образом они придут. Будут ли они махать прапорами в воздухе, объявляя всем, что они ложные учителя? Нет, тайна. У них будет какая-то доля правды, но вместе с этим и ложь тоже. Ереси. Яд. И отвергаясь искупившего их Господа. Всякий, кто заявляет, что Иисус Христос не есть единородный Божий Сын, отвергает библейского Иисуса. Они навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении. Здесь мы видим, что не какая-то маленькая группа людей, но многие люди последуют за ними. К сожалению, на сегодняшний день движение Слова Веры и Новая Апостольская Реформация стали лицом христианства. Куда бы мы ни посмотрели, то ли это в Африке или в Азии, в Европе, Южной или Северной Америке. И через них путь истины будет в поношении. Какой путь истины? Ответ: истинный путь будет в поношении. Дальше в третьем стихе говорится: «И из любостяжания будут улавливать вас льстивыми словами». А в Библии короля Иакова написано: «И из-за жадности они притворными словами будут делать из вас товар». Все лидеры слова веры и новой апостольской реформации безумно богаты. Они буквально делают товар из больных, слабых, отчаявшихся и неспособных различать людей, которые следуют за ними. И каждая фраза в точности отражает то, что мы видим в учении Евангелия: здоровья и процветания.

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение. И кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками пусть он отделит сие, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического

0: такого рода может есть ее. На святом месте должна есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносит Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее. Не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего.
1: И сказал Господь Моисею, говоря:
0: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело. А есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа-то из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего».
1: И сказал Господь Моисею, говоря:
0: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, и сальник на печени, потрясая грудь пред лицем Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону, священнику, и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых».
1: «Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их».

Момент истины. Практическое богословие. Обращающийся к Господу человек получает силу для отвержения злой мирской системы ценностей. Он отказывается получать радость и наслаждение в грехе. Он не разделяет основных идеологических и религиозных заблуждений этого века. Когда христианин твердо следует по пути покорности истинам Писания, дьявол теряет над ним контроль. С момента обращения враг душ человеческих не может удержать человека в рабстве греха. Обратите внимание, не нужны молитвы отречения от темных сил, не нужны обряды изгнания бесов. Ничего подобного не требуется. Чтобы дьявол отступил от вас, достаточно обрести спасение и жить свято в послушании Божьему Слову.

Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.

Джон Райл о будущем блаженстве. Таким образом, во-первых, нам необходимо твердо помнить, что будущее блаженство тех, которые спасены, вечно. Как бы мало мы в этом не понимали, оно не будет иметь конца. Оно никогда не прервется, никогда не состарится, никогда не испортится и никогда не умрет. Полнота радостей перед лицом Божьим вовек. Псалом 15:11. Однажды достигшие рая, святые Божьи уже никогда не выйдут оттуда. Их наследство, нетленное, чистое, неувядающее, они получат неувядающий венец славы. Их борьба завершена. Их битва закончена. Их труд выполнен. Они больше не будут ни голодать, ни жаждать. Они совершают путь к безмерному преизбытку вечной славы, к дому, который никогда не будет разрушен, ко встрече без разлуки, к семейному собранию без расставания, ко дню без ночи. Вера будет поглощена видением, а надежда — уверенностью. Они увидят, подобно как их увидели, и познают, подобно как они познаны, и так всегда с Господом будут. Неудивительно, что апостол Павел добавляет: «Итак, утешайте друг друга сими словами».

мне будет забот, мир и радость не пройдет, мне болезнь не связать.

что за день, радостный день будет там. Скоро день тот придет, и не будет всех забот.

0: Молитва пуритан.
1: Господи, помоги мне приближаться к Тебе, все глубже понимая Твое естество, Твои деяния и замыслы. Ты обитаешь в вечности, и моя жизнь – ничто пред Тобою. Ты обитаешь на высотах небесных, и небо не вмещает Тебя. Я живу в глиняном обиталище. Твоя сила – всемогущество. Я прах и распадаюсь, как одежда, изъеденная молью. Твой разум безграничен. Я ничего не знаю, как должно знать. Ты не можешь смотреть на зло. Я ничтожен и презрен. Вопреки моему невежеству, слабости, страху и унынию, пусть Дух Твой помогает мне в немощах моих, дарами мудрости, силы и утешения. Дай мне усердно вникать в себя, быть готовым идти к свету, наблюдать за собой в испытаниях, рассуждать о том, что подлинно происходит в моей жизни, соотносить это с мерой дарованной мне благодати и вопрошать себя о том, не уловлен ли я кознями лукавого и не поддался ли силе греха. Даруй, чтобы я никогда не доверял своему сердцу, не полагался ни на какой прошлый опыт, не придавал чрезмерного значения никаким нынешним решениям, но был сильным во благодати Иисуса, дабы я знал, как обретать успокоение, когда совесть моя меня обвиняет, не ощущая при этом, что я примирился со своими недостатками. Храни меня в моих испытаниях, и пусть они пойдут мне во благо. Даруй мне благодать покоиться в Тебе и уверь меня в избавлении. Дай мне всегда помнить не только о Твоем величии, но и о Твоем милосердии, не только о Твоей благости, но и о Твоем могуществе. Тогда сердце мое всегда будет радоваться, Тебя восхваляя. Аминь.

0: Просто о главном. Радио «Новая жизнь».
1: Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь,

говорили: «Вот мы не знали этого». А испытующее сердце разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сод, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному: «Ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими. Не говори: «Как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный».

0: нет иного.
1: Нет иного.
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Бог благой.
3: Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». И прошел Господь перед лицом его и возгласил: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Книга Исход, глава 33. Наше размышление о благости Бога мы начинаем с истории, которая произошла на горе Синай, после того, как Бог вывел Израиль из Египта, совершив могущественные дела спасения и суда. Прошло всего несколько дней после заключения завета, а Израиль уже впал в идолопоклонство. Народ стал поклоняться золотому тельцу. В результате гнев Божий чуть не уничтожил Израиль. Казалось, что исход Израиля из Египта закончится бедой. Однако через эту ситуацию Господь явил свою милость и благодать. Когда Моисей ходатайствовал за неверный народ, он говорил: «Покажи мне славу Твою». В ответ на это Господь явил свою благость, провозгласив свои качества: милость, благодать, терпение и верность. Давайте подумаем, каким образом открывается благость Бога в этих качествах. Божья милость в Ветхом Завете сравнивается со страданием, которое мать или отец испытывает к своему ребенку. Милость Бога — его чувствительность к нашим слабостям и трудностям. Бог реагирует на нашу нужду, проявляя жалость. Согласно Новому Завету, Божья милость — это его деятельное сострадание, проявленное в ответ на наши несчастья. Если милость — это акт доброты к страдающему, то благость — незаслуженная щедрость по отношению к человеку, которому вы ничего не должны. В контексте книги «Исход» благодать Божия — это отношение к тем, кого Он знает, прощает и кому дарует свое заветное присутствие. Если обратиться к посланиям Павла, мы видим, что Божья благодать — его благой замысел и действие, направленные на спасение грешников во Христе. Благодать подразумевает, что у Бога есть свобода. Свобода всевластно спасти тех, кого Он избрал. Благодать исключает спасение по заслугам, то есть за дела человека. В Исходе 34 главе также говорится о Божьем долготерпении. Бог долготерпелив в том смысле, что Он не спешит гневаться. Он желает мира и хочет даровать прощение. Он не мстит сразу. Господь сдерживает свой гнев, отлагая восстановление справедливости на будущее. Бог терпеливо ждет, даже когда грешники становятся все более злыми, не обращают внимания на его предупреждения, злоупотребляют его благостью, оскорбляют его святое имя и обвиняют его в несправедливости. Павел предупреждает закоренелых грешников, призывая их не пренебрегать богатством благости, кротости и долготерпения Божьего, и не собирать себе гнев на день праведного суда от Бога. Также Бог говорит о своей любви. Господь говорит, что Он много милостив. Слово, переведенное как «милость», на самом деле значит «верная любовь». Когда Бог послал в мир Своего Сына, чтобы Он умер за злых и нечестивых людей, Он одновременно явил и Свою любовь, и Свою праведность. Христос понес на Себе проклятие закона, чтобы удовлетворить требования Божьей справедливости. Бог любит верующих особенной любовью, такой же, как Он любит Своего Сына. Таким образом, Божья любовь в Христе надежна, вечна и скреплена заветными узами. Божья благость — большое плодородное поле, на котором растет справедливость и благочестие человека. Знать благость Божью и отражать ее — главная цель нашего существования. В этом смысл того, что мы — образ Божий, поэтому от нас ожидается отклик. Во-первых, будьте совершенно уверены, что Бог благ. Доверяйте Ему и знайте, что всякий, кто доверяет благому Богу, получит благословение от Него. Доверяйте Христу, так как в Нем явлена Божья любовь. Он единственный посредник, через которого вы будете спасены. Во-вторых, пусть ваша уверенность в благости Бога основывается на Христе. Взирайте на крест, если хотите увидеть доказательство Божьей любви. Когда Божье провидение допускает вам скорби, смотрите на раны Христа, знаки Его любви к нам. Под сенью креста терпеливо переносите скорби, зная, что Он даст вам все, что нужно, и сделает все для вашего блага. Пусть размышление о благости Бога побуждает вас любить Его в ответ. Благость Бога являет нам Его красоту. О, как велика благость Его, и какая красота Его! Герман Витсий говорил, что любовь Божья зажигает огни ответной любви. В-четвертых, принимайте Его благие дары с благодарностью. Если вы не благодарите Бога за Его дары, Он может забрать их. Бойтесь, чтобы не злоупотребить благостью Бога, проявив неблагодарность, недовольство и пренебрежение подателем благ, а иначе Бог отдаст вас во власть тьмы и похоти ваших сердец и осудит вас в день суда. В-пятых, стремитесь к Богу как к наивысшему благу. Вильгельм Бракел говорил, что нам нужно молитвенно размышлять о любви Божьей до тех пор, пока наша душа не будет одарена Божьей любовью и не зажжется ответной любовью к Богу. И тогда наше сердце освободится от стремления к признанию другими людьми и от всего, что кажется желанным на земле. В-шестых, любите людей в Церкви Христовой горячо и жертвенно. Евангелие открывает нам Божью любовь и призывает любить друг друга, как Бог возлюбил нас. Не успокаивайте себя тем, что вы желаете ближнему блага. Убедитесь, что вы любите на деле. Готовы ли вы из любви пожертвовать временем, деньгами и своими силами? Иоанн говорит: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». В-седьмых, поклоняйтесь Богу за Его благость и любовь. Именно так Моисей ответил Богу, когда он открыл свою благость и любовь. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Псалмопевец призывает: «Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь. Милость Его вовек, и истина Его в род и род. Разве могут те, кого Он искупил своей кровью, поступать иначе?»

0: как написано. Вот. Полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Послание к римлянам, 9 глава, 33 стих.
1: Солус Христус. Только Христос.

Ричард Бакстер. Обращайте взор на сердце свое. Пусть твой взгляд будет постоянно обращен к сердцу твоему. Смотрите не столько на количество времени, но на качество созерцания. По результату труда можно судить о трудолюбии работника. Спроси себя, какие чувства мои были задействованы и востребованы? Стал ли я ближе к небесам? Не останавливайся, если сердце поведет себя неподобающим образом, потому что даже лучшие сердца будут сопротивляться частично, потому что освящение наше всегда несовершенно, мы все ходим во плоти. Но лучше посмотри на падшую природу свою, чтобы греховные склонности не взяли верх над заповедями Божьими. Один грех не оправдывал другой. Этот труд небесного созерцания предполагает обращение к самому себе. Самоувещевание является самым эффективным средством умножить в нас любовь. Так что не пренебрегай долгом сим, пока не возгорится любовь твоя, и любовь эта не поведет тебя дальше в небесном созерцании.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сегодня я хотел бы остановиться на одном очень важном элементе, который видим мы, вот он раскрыт перед нашими глазами, и который говорит нам об одной из таких основ. Он говорит о смысле жизни, он говорит о сути того, для чего человек живет. Вы, наверное, обращали внимание, библейская история представляет нам разных людей в разной степени. О ком-то сказано много, о ком-то говорится об одном периоде жизни подробно, потом нет ничего-ничего, и потом опять в какой-то точке мы видим, раскрывается подробная информация. Почему-то Господь фокусирует наше внимание именно на этом аспекте. Причина, почему так происходит, заключается в том, что Господь выбрал из жизни многих людей, из разных обстоятельств, а их было очень много. Их было настолько много, что не хватит книг, чтобы все это описать. И вот Господь из всего этого выбирает те аспекты, которые играют наиболее важную роль в том, чтобы помочь нам увидеть общий план спасения, увидеть Евангелие, которое имело длительный процесс подготовки и потом практическую реализацию в Новом Завете и практическое утверждение тогда, когда Господь созидает Церковь. Так вот, одним из таких аспектов мы наблюдаем в 48 и 49 главах, когда Моисей

Матфей вдруг подробно останавливается на том, что говорит Иаков перед своей смертью. Вот обратите внимание, об Аврааме этого не сказано, хотя Авраам играл куда большую роль. Об Исааке тоже не сказано, просто написано «умер». А вот здесь целых две главы. И это неспроста. В Библии ничего нет случайного. Есть причина, и очень важная причина, почему Дух Святой позаботился, чтобы представить нам в подробностях, что Иаков говорит перед тем, как он умрет. Дело в том, что одним из главных отличий людей вообще является наша потребность понимать смысл жизни, понимать, для чего мы живем. Эволюционисты даже говорят, что это одна из издержек эволюции. То есть эволюция развивалась так сильно, что она привела человека к такому положению, что человек без смысла жизни не может жить, хотя он в действительности является просто животным, которому смысл не нужен. Вот собаке не нужен смысл жизни, котам не нужен смысл жизни, каким-то другим животным. Они просто, у них нет самосознания, и поэтому им не нужно заниматься вопросом, а для чего же я живу? Просто живет собака и живет, пока живется. А вот человеку нужно. Человек совершенно другое существо. И это не издержка эволюции, а это потому, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Это венец творения. Это значит, у человека есть самосознание, у него есть личность. А личность требует смысла. Когда мы смотрим на жизнь Иакова, в его рассказе мы видим подход к его последним дням, проявляет в себе глубокое и очень ясное понимание, для чего он живет вообще. Смысл жизни – интересная вещь. Цели, ради которых люди живут, могут быть самые разные. Много лет назад я читал одну историю у человека, который копал яму, спросили, зачем ты это делаешь? Он говорит, чтобы заработать денег. А зачем тебе деньги? Ну как, чтобы подкрепить свои силы. А зачем тебе силы? Чтобы завтра опять яму копать. Это может выглядеть смешным, и это в действительности так и было. Это реальный случай, где-то когда-то случилось. Но если посмотреть на нашу жизнь, то наша жизнь по большому счету представляет собой такой же бессмысленный цикл. Большинство людей живут на земле для того, чтобы заработать, для того, чтобы подкрепить силы, для того, чтобы завтра снова они могли работать. Правда? Если мы посмотрим на вот всю эту картину, она выглядит достаточно бессмысленно, и это заметил еще Екклесиаст. 2 глава, 11 стих. Книга Екклесиаста, он пишет, «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Так жило большинство людей в истории человечества, за исключением последних нескольких десятилетий в западном мире. В западном мире последние несколько десятилетий, кроме вот этого цикла, появилось еще одно звено. Цикл «работаешь» для того, чтобы получить пищу, для того, чтобы работать. Появилось еще одно звено, и это звено называется «удовольствие». Развлечение, удовольствие, разные формы развлечений и удовольствия. Они были и раньше, но раньше они были только у царей. Они раньше были только особо богатых людей, которые могли себе это позволить, на которых кто-то работал. Сегодня люди в массах своих, они работают, и сейчас на Западе, чем больше мы это видим, люди стараются как можно меньше работать и как можно больше развлекаться, как можно больше получать удовольствие. Я на прошлой неделе прослушал интересную передачу одного из специалистов здесь, богословов. Сегодня совершенно другая картина наблюдается, когда возможности отдыхать столько, что люди просто стараются как можно меньше работать и как можно больше отдыхать. То есть получается картина такая. Поработал,
Получил удовольствие, еще поработал, еще получил удовольствие, еще поработал. Вот такой цикл тебе, несколько видоизмененный. Это эти удовольствия разные. В каких-то случаях они греховные, где-то пустые, просто иногда даже благородные. Но отличает их все одно. Их приятный эффект ощущается только в момент самого удовольствия. За гранью этого, как только оно закончилось, нет ничего. Разве только пустота, для кого-то похмелье, пустой кошелек, может быть, если потрачены деньги на эти все вещи. Вот в этом проблема этого явления. Кстати, Соломон писал об этом тоже. Он имел огромнейшие возможности, и он перепробовал все, и он обнаружил, что все и это, суета и томление духа, удовольствие никогда не могут быть истинным смыслом жизни. Это пена, это обман, который привлекает внимание человека к себе. Вот. И Бог действительно создал удовольствие, но у них есть вполне определенная роль, вполне определенное место. Точно так, как сахар Бог создал тоже. Но если вы сахаром кормите детей постоянно, то вы понимаете, что это разрушит их жизнь, разрушит их тело физическое. Вот точно такое же место занимает разные развлечения, удовольствия. Смысл жизни должен быть, он обязан быть чем-то, что приносит какой-то результат или какой-то плод, имеющий значение не только на момент осуществления действия, но и за него. То есть это далеко идущий результат жизни. Кстати, сегодня на Западе придумали еще один вариант смысла жизни, или это суррогат такой смысла жизни, самореализации. То есть наиболее продвинутые люди, они говорят, а я живу для того, чтобы реализовать себя. Я живу не для того, чтобы работать, не для того, чтобы удовольствие получать, а я живу вот для чего-то такого более возвышенного, самореализации. Что это такое, до конца трудно понять, что же люди имеют в виду самореализации. Но в общих чертах это тоже сводится к ощущениям. В данном случае к ощущениям моральным, связанным с высокой самооценкой, с уверенностью в себе, что вот я великий человек, я значим, я имею какую-то значимость здесь, в этом мире. Но если вы посмотрите, и в этом случае все вращается вокруг человека и его самоощущения на данный момент. Когда вы видите всю эту картину, вспоминаются слова апостола Павла, он писал очень конкретно, полной бесперспективности такого подхода. 1 Петра 1:24 он пишет: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это пустота и бесперспективность. Правда, некоторые люди пытаются видеть смысл своей жизни в чем-то большем, например, в своих детях. Они говорят: «А я живу ради детей, чтобы обеспечить детям хорошее будущее». И это звучит вроде бы как бы благородно, но если мы внимательнее посмотрим, это тоже проблематично. А для чего ваши дети будут жить? А чтобы для своих детей обеспечить хорошее будущее? А для чего те дети будут жить? А чтобы для своих детей обеспечить хорошее будущее? То есть, в общем-то, мы откладываем бессмысленность на следующее поколение, на следующее поколение. А в общем все это дело так и не производит хорошего чего-то, какого-то ясного, стоящего плода, стоящего результата. Екклесиаст говорил об этом. 2 глава, 18 стих. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. И он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и показал себя мудрым под солнцем». И это суета. Есть еще один вариант. Некоторые люди говорят, что они живут для блага своей родины.
для блага страны. И это действительно благородное дело, это тоже не связанное с самим собой, вроде бы как бы. Вот. Она может простираться дальше, чем сам человек, дальше, чем одно поколение. Но при внимательном рассмотрении мы можем видеть, что и эта цель тоже непрочна. Посмотрите на историю человечества, и вы легко убедитесь, что подавляющее большинство стран, существовавших когда-то, исчезли с лица земли, и про них никто не вспоминает. Более того, недавняя история говорит очень интересно, очень ярко, что люди, которые вкладывались очень сильно в созидание своей страны, они не имеют никакого контроля над тем, что же будет после них, какой же та страна будет после них. Я вспоминаю целое поколение, миллионы людей, которые строили коммунизм в Советском Союзе. Они жертвовали своими жизнями, строили Байкал-Амурскую магистраль, ездили на Целину. Они жили в жесточайших условиях ради коммунистической идеи. Если бы они встали сейчас из гробов своих, то они бы перевернулись в них несколько раз. Потому что то, что сейчас в тех странах, где был раньше Советский Союз, настолько далеко от коммунизма. Это жесточайший капитализм, дикий капитализм. А ведь люди отдали жизни свои, они видели смысл своей жизни в построении коммунизма. То есть слова Екклесиаста, переведенные выше, они напрямую касаются и этой ситуации. Что толку отдавать свою жизнь, строя великую страну, которую следующее поколение перекроит по-своему и испортит ее совершенно, и сделает ее совершенно не так, как вот это поколение для себя представляет. Так вот, Библия представляет смысл жизни совершенно иначе, и вот ради этого посвящены здесь две главы концу жизни Иакова, чтобы мы посмотрели на них и сделали вывод для себя. Мы сначала посмотрим на миссию в жизни Иакова, то есть чем, в чем он видел свою миссию, ради чего он жил, ради чего он прожил свою жизнь. И потом тогда посмотрим, как это касается нас с вами сегодня. В жизни Иакова было много всего. Его ранние годы были очень турбулентными, он усиленно пытался добиваться счастья так, как он мог это делать своими собственными усилиями. Он хитростью купил у брата первородство. Но смышленый парень был. Обманом вместе с матерью добились, чтобы отец благословил его как первенца. Потом были 2 десятилетия его попыток разбогатеть и таким образом построить себе счастье. На протяжении всего этого времени Бог постоянно напоминал ему о совершенно иной цели в жизни. Встречаясь с Иаковом, если помните, Бог много раз говорил ему о чем-то намного большем, чем много скота, чем много денег. Бог снова и снова показывал ему, что смысл жизни, к которой он его призвал, заключается в совершенно иных вещах, и они находятся совершенно в иной плоскости. Этот урок Иаков усвоил полностью, к сожалению, только к старости. Только к старости, только в этот момент мы видим его очень хорошо понимающим, и к счастью, что он его усвоил. Его обращение к детям, которое Иаков делает перед смертью, оно очень хорошо показывает, в чем Иаков видит смысл своей жизни. В чем он видит смысл жизни всех поколений, которые будут после него. Прежде всего, самый главный момент заключается в том, что Иаков видит смерть не как конец всего, а как завершение личного этапа большой жизни, большой Божьей миссии. То есть он видит, что его этап в миссии закончился, а эта миссия начата задолго до него, и она будет продолжаться намного после него. И он является только частичкой этого огромного Божьего дела, по милости Божией, которого участником он стал. Бог по своему провидению позаботился о том, чтобы описать последние дни Иакова более подробно, и вот как начинается 48 глава. «После того Иакову сказали, вот отец твой болен. И он взял с собой 2 сынов своих, Манассию и Ефрема,
Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Иаков собрал свои силы и сел на постели. Иаков был уже очень слаб. Я помню, как мой отец последние пару лет своей жизни, он часто говорил о том, что он знает, что ему уже недолго осталось. И я спрашиваю, почему? Он говорит, силы слабеют, уходят силы. Я ощущаю, как из меня уходят силы. Что-то подобное происходит у Иакова, он уже слаб, и он понимает, что это его последние дни. Вот собрав свои силы, Иаков дает отцовское благословение не только Иосифу, но больше его двум сыновьям, а потом он призывает остальных своих 12 сыновей и обращается к ним для того, чтобы указать им на цель, которая простирается дальше, чем их жизнь. 49 глава, первые два стиха. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сына Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Заметьте, Иаков умирает, он понимает, что он близок к смерти, но он хорошо понимает, что дело, частью которого он по Божьему провидению стал, не останавливается. Он видит будущее, и он говорит о нем. Он понимает, что Бог, призвавший его и определивший цель и смысл его жизни, он продолжает действовать, он продолжает контролировать события вселенной. Он продолжает их направлять, он продолжает иметь эту цель, и Бог будет двигаться к этой цели точно так же, как он двигался в его жизни. В течение этой беседы Иаков говорит очень важные слова. 21 стих, 48 глава. «И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, но Бог будет с вами». Очень важные вещи, в которых Иаков к этой точке своей жизни уже совершенно уверен. Помните, как однажды он сделал открытие в Вифиле, когда он бежал от гнева брата своего, когда он пытался найти счастье у Лавана, и вот вдруг в одной точке он спит, и он видит лестницу, он видит ангелов, сходящих и нисходящих. И когда он смотрит на это, он понимает, что Бог с ним. Вот об этом он говорит своим детям. Вот это открытие, которое он сделал. Его жизнь шла самыми разными закоулками, но он очень ясно понял, что всей жизнью руководит Бог. Это первая вещь, которая становится реальностью для Иакова в эти последние дни. Это то, что он усвоил. Он усвоил, что Бог – это реальность. Он усвоил, что Бог – это реальность, контролирующая жизнь. Он повторяет, и он говорит о второй вещи. Он уверен в двух вещах. Он говорит, Бог будет с вами, первое. Второе, он возвратит вас в землю отцов ваших. Заметьте, они находятся в Египте. В Египте, где есть еда. Они убежали оттуда, из той земли, где засуха, где Бог так сделал, что они вынуждены были быть здесь. Более того, он знает из откровения, из обетования, которое Бог сказал Аврааму еще. Иаков знает, что они проведут здесь 400 лет, 400 лет. Он хорошо знает, что это будет длительный период, но вместе со всем этим Иаков к концу жизни приходит к глубокому убеждению. Для него это очень ясно, как день. Он говорит, но Бог будет с вами, и Он возвратит вас в землю отцов ваших. Он точно в этом убежден. Вот почему Иаков смотрит на свою смерть не как на трагедию, не как на что-то, что сейчас ставит его совершенно в безнадежное положение. Он смотрит на свою приближающуюся смерть как на завершение одного этапа в большом Божьем плане. И он очень хорошо видит, что Господь с ним делал за это время. Он хорошо понимает, что Господь, который стал его искупителем, Господь, который стал основанием его жизни, он провел его, и он очень ясно видит, вот я умираю, но Бог будет с вами.
В течение всей жизни Иакова Господь работал с ним для того, чтобы вот к этой уверенности его привести, к этой точке, в которой он сейчас абсолютно тверд. Основанием для этой уверенности были Божьи обетования. В этом и суть. Это единственное, что может быть основанием для нашей уверенности. Божьи обетования, они определяют смысл миссии. То есть, когда мы говорим о том, что мы понимаем, что смысл нашей жизни, он больше, чем период нашей жизни. Когда мы понимаем, что мы являемся частью чего-то, что Бог делает, начиная из вечности прошлого и закончит вечности будущего. Когда мы понимаем, что вообще все, для чего мы живем, имеет смысл настолько, насколько мы становимся соучастниками этого гигантского Божьего дела, то нам нужно знать о том, что это за дело. И вот знать об этом мы можем из Божьих обетований. Это не то, что мы сами придумали, и это не то, что кто-то увидел во сне и потом написал книжку, как он был на небесах, или был в раю, или был где-нибудь еще. Нет, Иаков основывается на Божьих обетованиях. Очень интересно. Посмотрите еще раз начало 48 главы. Мы будем 48 и 49 главах сейчас на протяжении всей этой проповеди. Начало 48 главы я еще раз прочитаю с первого стиха. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал свои силы и сел на постели, и сказал Иаков Иосифу, вот смотрите, первое, что Иаков говорит, понимая, что это последний разговор с его сыновьями. «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в наследие вечное». Очень интересно. Вы видели когда-нибудь ветеранов войны на парадах? Они все обвешаны орденами. И, может быть, слышали от ваших дедушек или еще от кого-то, когда люди подходят к старости, и они вспоминают о своих былых геройских поступках. Как он был хорошим работником на предприятии, как его уважали там, как его ценили там, как он сделал какое-то особое дело. Ну вот люди любят люди вспоминать о каких-то, ну, своих достижениях. Заметьте, что вспоминает Иаков. Иаков видит конец жизни, он приближается к этой точке. Единственное, что он вспоминает, он вспоминает Бога, который его благословит. Он бы мог собраться и рассказать, знаете что, детки, брат у меня был, он там живет еще за речкой, как я его облапошил. Приходит, голодненький, а ему раз, супчика. А голодный страшно, я ему говорил, первородство. Это вполне реальные рассказы, которые мы слышим от разных людей. Или Иаков мог бы вспоминать, как удачно он в течение 20 лет он пришел к Лавану ни с чем, и потом бы рассказывал, а ушел я от него через 20 лет. Стада, столько были стад. Помните, когда описывается, как он идет навстречу Исаву? Или даже он мог бы рассказать своим детям, вы знаете, я все-таки с братом своим я помирился. Трудные были времена, были всякие разные, а вот все-таки мы с ним помирились и живем сейчас в мир. То есть было о чем рассказывать. Такая бурная жизнь, и это только небольшая часть же ее описана на страницах Священного Писания. А если посмотреть, да такой человек, там конечно же, сериалы серийные можно было писать. То есть это действительно жизнь была богатейшей. Но посмотрите еще раз, о чем он говорит. Вот он понимает, это последний разговор начинается, и он говорит, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня».
и сказал мне: «Вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту, потомству твоему после тебя в вечное владение». Вы знаете, что вспоминает Яков? Он вспоминает Божье обетование. Это единственное, что имеет смысл. Жизнь ушла. Жизни уже нет. Он с трудом встал на постели. Собрал силы свои и встал на постели. Вот тот героичный, который боролся с Богом когда-то. Благословляя Ефрема и Манассию, Иаков снова вспоминает о Боге и его верности. 48 глава, 11 стих. «И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть лицо твое, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом до земли». Заметьте, как снова он вспоминает свою зависимость от Бога. 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». То есть он снова вспоминает, он понимает, что все это только по милости Божьей. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих. Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». То есть к концу своей жизни Иаков понял, что Божье обетование единственное, что имеет значение в жизни. Все остальное прошло. Все остальное больше не имеет смысла. Эти обетования Бог изначально дал еще Аврааму. Мы вернемся в 12 главу. Посмотрите, 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот здесь Господь обещает Аврааму великий народ, землю и благословение. И он потом повторяет эти благословения, эти обетования снова и снова в нескольких ситуациях. В одном месте Господь конкретно говорит об одном человеке, который станет благословением для всех жителей земли. 22 глава, помните, сразу после того, когда Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего Исаака, и как он был готов это сделать, и Господь остановил его в последний момент. 16 стих мы читаем: «Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал голоса моего». Вот обетование, на основании которого Иаков строит жизнь. Вот это обетование, в котором или в свете которого Иаков видит будущее. Он понимает, что он является частью, промежуточным звеном, которая имеет свою направленность к тому, чтобы достичь вот этой точки, когда в семени благословятся все народы земли. Именно об этом он говорит своим детям. Очень интересно, обращаясь к своим сыновьям, он смотрит на своих детей, он понимает, что им тоже нечем хвалиться. И он не говорит об их достижениях. Он фокусируется на том, что Господь сделает с ними. Среди всех проблем Иаков ясно говорит о Боге, о его обетованиях. И вот когда он обращается к своему сыну Иуде, 49 глава, 10 стих, мы видим такие слова: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народа». То есть вот то, что Бог открыл Аврааму, теперь стало ясным для Иакова. И он теперь понимает, что весь смысл всего того, что происходило в его жизни, это стать вот этим связующим звеном для своего сына Иуды, через которого однажды придет примиритель. Иаков в этом видит смысл своей жизни. Больше ни в чем.
не в стадах огромных, которых было много. И он видел, как быстро можно было их все потерять за свою жизнь. Не в каких-то других делах, которые он сделал на протяжении своей жизни. Он видит одно, что Божье обетование, оно сделало его соучастником, причастником этого гигантского процесса, в результате которого появится примиритель, появится тот, кто станет источником искупления. Это два аспекта, которые мы видим в жизни Иакова, в его понимании, то, что миссия, она больше, чем его жизнь. Мы видим, что он подходит к смерти как к завершению личного этапа. Он видит Божье обетование как смысл его жизни. Но есть еще третий аспект – это доверие Богу. Его практическое доверие, которое сделало его причастником этой миссии. Хорошо понимая, что все, что у него есть – это результат Божьего благословения, Божьей верности, он хорошо знает, что будущее его детей также полностью зависит от Бога, его благословения, его верности. Вот почему он указывает на будущее, когда он обращается в самом начале и сказал Израилю Иосифу: «Вот я умираю, но Бог будет с вами, и Бог возвратит вас в землю отцов ваших». Иаков очень хорошо знал Бога. Он знал Бога в жизни своего отца и своего деда. Он знал Бога лично. Он знал его обетование. И вот теперь он хочет донести до детей. Он хочет им сообщить: вот что я открыл в своей жизни. Я открыл в своей жизни самое большое, что не мои усилия, не мои ухищрения, не те операции, которые я проводил, они обеспечили мне благословение, а Бог, который был со мной. Вот это практическое доверие Богу он передает детям. И мы видим, как эта уверенность видна в его последних словах. 49 глава. Когда он заканчивает всю эту длинную свою речь, 28 стих, мы читаем: «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое, и заповедовал он им, и сказал им: я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это и поле, и пещера, которая на нем куплена у сынов Хеттеевых. И окончил Иаков завещание сынам своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился народу своему». Заметьте, Иаков умирает с полной уверенностью в Божьем плане, в Божьем великом деле. Опять-таки, представьте себе, 400 лет. Он ясно понимает, что до того момента, пока народ вернется туда, пройдет 400 лет. Это не 4 года, это не 40 лет. Пройдет 400 лет. За эти 400 лет может произойти все, что угодно. И он, конечно же, не имел представления о том, как евреи вернутся. Он, конечно же, не знал о всей той баталии, которая разыграется между Моисеем и фараоном. Он не знал о тех чудесах, с которыми Господь будет выводить евреев. Он не знал о состоянии самого еврейского народа в то время, которое будет. То есть там было очень много неизвестного. Он стоял перед тем, что он не знал. Он стоял перед тем, очертание чего он не видел. Он видел только Божье обещание. И он доверял этому обещанию. И он в своей жизни он видел, что Божье обещание достаточно для того, чтобы ему доверять. Это главный урок, который он сделал в своей жизни. Через много лет автор послания к евреям по вдохновению Святого Духа написал о патриархах Израиля следующее. 11 глава, это евреям. 13 стих, написано так: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались». Я хочу подчеркнуть эту деталь. Вот они издалека видели, у них даже не было ясного понимания, как же это будет.
Но они видели этот Божий план и радовались этому. И вот это совершенно иного типа радость. Это радость, которая очень сильно отличается от радости, к которой мы привыкли здесь на земле. Нам нужно все и как можно быстрее. Но радость вот этих патриархов, она была построена на их ясном уповании, ясном доверии Божьему обетованию. Все сии умерли в вере, не получив обетований. Только издали видели онны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. То есть они жили в трудные времена, эти люди. Ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут Отечество, они понимают, что они часть большущего Божьего плана. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть вот то, что здесь на земле, они понимали, это не лучше. То есть к небесному, они видели небесные Божьи цели. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. История Иакова помогает нам точнее увидеть нашу жизнь в перспективе того, что делает Бог. Все спасенные Христом становятся соучастниками Его великого дела. Это огромнейшая привилегия. Окончательная цель этого дела будет определена, вернее, она уже определена Христом. Вот точно так же, как Иаков стоит, и он не видит, что будет через 400 лет, или какими будут эти 400 лет. Вот точно так мы сегодня стоим, и мы не видим, какие будут следующие годы, которые Господь позволит земле просуществовать до второго пришествия Иисуса Христа. Но мы кое-что знаем. Здесь я хотел бы несколько слов посмотрев на миссию в нашей жизни. Но то, каким образом Господь определил цели и смысл жизни, который Он дал Своим детям, спасенным Иисусом Христом. Послание к Ефесянам во 2 главе с 8 по 10 стихи мы читаем, что мы спасены по благодати, и это спасение, оно дается нам совершенно незаслуженно. Но это спасение производит определенный результат в нашей жизни, и оно приводит нас к тому, что оно делает нас способными стать соучастниками вот этого огромного Божьего дела. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот здесь апостол очень ясно говорит, что добрыми делами мы никогда ничего не можем заслужить. Не хватит никаких наших добрых дел, чтобы заслужить Божье расположение. А вот с другой стороны, он говорит, что когда благодать в сердце действует, то тогда благодать изменяет человека. И одна из величайших привилегий, которую получает каждый христианин, заключается в том, что каждый из нас имеет возможность стать соучастником вот той гигантской цели. И это очень важно, друзья. В наши дни, сегодня, мы сегодня христиане, мы постоянно находимся под давлением различных течений, которые увлекают нас человеческим целям. Самым разным, иногда очень тривиальным, как удовольствие. И как мы уже говорили, у нас нет даже защиты против этого. А что в этом плохое? А все это дело? А есть возможность? Есть деньги? Немножко поработал, хватает денег, можно теперь очень многое делать. Всякие разные вещи, которые, как я уже сказал, они сами по себе не греховные, они могут быть интересными и развлекательными, и самыми разными. И вот мы сегодня под течением вот эти разные течения в мире, которые происходят, мы сегодня, верующие люди, очень часто теряем ориентир. Очень часто у нас отсутствует способность ясно видеть путь, ясно видеть линию.
Так вот, здесь написано, что Бог спасает нас для определенной им цели. Посмотрите на это слово. Предназначил нам исполнять. То есть у Бога есть цель, которую Он нам определил. И Он это сделал не для того, чтобы просто рабов себе набрать. Вот Ему нужна рабочая сила. И Он рабов себе набрал. Нет, у Него есть огромное количество ангелов, которыми Он мог бы сделать любую работу. Намного больше, намного сильнее. А вот то, что Бог делает здесь говорится о удивительнейшей привилегии, которую верующие люди получают, когда они обретают спасение. И вот в Иисусе Христе мы можем стать соучастником того смысла и той цели, которая намного дальше и выше, чем что-либо здесь на земле. Точно так же, как Иаков, мы можем узнать об этой цели через Божье обетование. И они также прочны, и они также непоколебимы. Я приведу вам несколько таких обетований, которые мы видим в Священном Писании. Я их перечислю для того, чтобы просто напомнить, что Господь обещал всем верующим Нового Завета. Точно так, как Он обещал участникам Авраамова Завета. Самое первое, что Господь обещает, — вечная жизнь. Вот если Иакову Он обещал большой народ и потом семя, которое станет благословением для всего, то нам всем Он очень конкретно обещает вечную жизнь. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Реальность вечной жизни настолько значима, что о ней очень много говорится в Священном Писании. И одна из причин, почему это так, заключается в том, что люди часто забывают. Они живут здесь, на земле, так, как будто они на земле в этих условиях будут жить вечно. Но здесь Иисус говорит совершенно о другом типе жизни. Он сравнивает, Он противопоставляет временную жизнь и вечную жизнь. Иоанна 6:47. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Заметьте, Он подчеркивает еще раз важность веры. Верующие в Меня – это люди другой категории совершенно, имеют жизнь вечную. Еще в одном месте Он говорит более детально. Евангелие Иоанна, 10 глава, 27 стих. Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную», и Он подчеркивает, «и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Знаете, друзья мои, мы совсем недавно с группой братьев прочитали вместе книгу, биографию Мартина Лютера. Последняя биография вышла его. Эрик Метаксас написал, как всегда, очень интересную у него биографию. Вот, и он очень интересный автор, пишет очень интересно. Так вот, снова я вспомнил, погрузился в ту реальность, когда жил Лютер и когда жили люди. Тогда жизнь была очень тяжелой. Эпидемии разные, чума, войны постоянные. Люди умирали очень рано, вымирали целыми деревнями. И поэтому люди жили на земле, и жизнь была настолько хрупкой, и они постоянно ожидали вечность. Вот почему, кстати, тогда индульгенции шли очень хорошо, их продавали, потому что люди ясно понимали, что вечность может наступить в любой момент. Одна из проблем нашего времени заключается в том, что жизнь на земле стала настолько хорошей, что даже верующие люди, даже те, которые знают очень хорошо, что вечная жизнь будет, даже верующие люди вспоминают о вечности, но чаще всего только когда уже приближаются к тому моменту, когда она может стать реальной. Это очень серьезно, потому что Иисус подчеркивает и говорит о вечной жизни, как о реальности, которая должна доминировать в жизни христианина. Апостол Павел говорит Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Апостол Иоанн подчеркивает
1 Иоанна 2:22. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Вы знаете, существуют теории, которые фокусируются на том, что Бог обещал нам богатство, здоровье и прорывы, как говорят. Вот. Так вот, здесь апостол Иоанн очень ясно говорит, обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Очень ясно и конкретно. Вот почему христиане первых веков отличались тем, что они реально жили, ожидая вечности. Вот это было обетование. Титу 2 глава, смотрите, апостол проповедует и говорит Титу и через Тита тем верующим, которым он проповедует там на Крите. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чему нас учит Божья благодать, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И дальше посмотрите. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть вечная жизнь – это первое обетование, которое Господь дал верующим Нового Завета и на котором мы стоим. Второе обетование – это уподобление Христу. Это еще одно очень важное обещание. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Потому что увидим Его так, как Он есть, и имеющий, всякий имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. В этом огромное благословение. Все спасенные Христом люди однажды полностью будут освобождены от тления, и они будут преображены в ту же самую природу, которую имел воскресший Христос. Это реальное обетование, которое Господь оставил для нас. И не просто, посмотрите, Он говорит, имеющий эту надежду, это должно быть нашей надеждой. А надежда – это то, что нас движет, это то, к чему мы движемся. В другом месте апостол Павел говорит о том, что одна из главных целей Бога была в том, чтобы сделать нас братьями Своего Сына, Иисуса Христа. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть все наши обстоятельства направлены к одному, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. Итак, это два уже ясных обетования. Первое – вечная жизнь. Второе – подойдя к вечной жизни, мы обречем уподобление Христу в полном смысле этого слова. Третье обетование, которое мы видим в Новом Завете, мы видим от Иисуса Христа, это созидание, создание Церкви. Матфея 16:18 Христос говорит, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Заметьте, Иисус гарантирует созидание церкви. Вот сегодня мы живем в такое время, когда у нас много людей собирается, большая церковь ободряет, радует. Я помню те времена, когда мы жили, когда я был подростком, когда мы собирались по домам, и когда нас постоянно разгоняли. Но слова Иисуса Христа говорят, врата ада не одолеют ее. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус Христос занят сегодня на земле созиданием церкви. Он гарантирует, что это будет. Это главный проект вселенной. Точно так же, как верующие Ветхого Завета ожидали искупления совершенного в первом пришествии Христа. Новозаветные верующие ожидают завершения созидания церкви. Они участвуют в этом процессе. Они участвуют в этом процессе через достижение грешников, благой вестью, чтобы люди приходили ко Христу. Они участвуют в этом процессе через созидание церкви. Книга Откровения описывает момент, когда строительство церкви будет полностью завершено. Откровение 21 глава. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне,
«Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Это ожидает нас в будущем, друзья. Это точно будет. Друзья, мы знаем намного больше, чем знал Иаков. Обетования, которые были у Иакова, они только в общих чертах показывали будущее. Писание показало нам намного больше. Это ожидает нас в будущем, а сегодня Господь еще продолжает спасать грешников, продолжает прилагать их к церкви, продолжает распространять дело Евангелия, продолжает утверждать, расширять свое царство, и Дух Святой продолжает работать над нашими сердцами, созидая в них тело Христово, храм, в котором живет Бог. Это этот храм, который мы составляем из себя в Господе. Еще одно обетование, которое у нас есть, это четвертое, которое очень ясное обетование, это полная победа Христа. Мы сегодня находимся в духовной брани. Послание к Ефесянам говорит о том, что наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начальств, против мироправителей тьмы века сего. Но Писание очень ясно говорит, что однажды эта брань прекратится. Все нападки дьявольские, они уйдут в сторону. Все те скорби, которые есть сегодня, они будут в прошлом. 1 Коринфянам 15, 22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу и упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». Это еще одно очень ясное обетование. Обетование, к которому мы движемся, обетование, которое является основанием нашего движения, обетование, которое определяет цель и смысл нашей жизни. Победа Иисуса Христа будет распространяться не только на духовный мир, но и на физический. Мы видим, как в Ветхом, так и в Новом Завете Писание говорит об обновлении творения. Пятое обетование, которое мы упомянем сегодня, это праведный суд над всеми людьми. Мы сегодня встречаемся с несправедливостью. Иногда эта несправедливость яркая, иногда это болезненная очень, иногда она распространена в системе какой-то. Иногда эта несправедливость касается нас лично, и мы ощущаем эту боль очень сильно. Так вот, Писание ясно говорит о том, что мы, живя здесь на земле, придаем всякую несправедливость судье праведному. Почему? Потому что оно гарантирует конкретно и ясно, что Бог однажды воздаст абсолютно каждому человеку за его несправедливость. Абсолютно ни один человек во Вселенной не сможет уйти от Божьего справедливого воздаяния. Откровение 20 глава, 13 стих. «Увидел я великий престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрытые были». Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. То есть Писание очень ясно говорит, и мы понимаем прочность этого обетования. Это обетование, которое Господь дал. Римлянам 2 глава. Павел предупреждает упорствующих, не принимающих Христа иудеев. И он говорит о дне гнева. 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам». Это неизбежная реальность. Библия об этом ясно говорит. И последнее, что я хотел упомянуть, последнее обетование – это вечное блаженство с Господом. Так что Господь обещает в Новом Завете? Он обещает вечную жизнь?
Он обещает уподобление Христу. Он обещает, что будет создана церковь. Он обещает полную победу Христа над всеми силами тьмы. Он обещает праведный суд над всеми людьми. И Он обещает, что мы будем наследовать вечное общение с нашим Творцом и Создателем в полной и неразрывной

его, и имя его будет на челах. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков. Итак, вечная жизнь, славное уподобление Христу, церковь, полная победа Христа, воздаяние всякой несправедливости, когда-либо совершенного во вселенной, все это дополняется еще одним аспектом – вечным общением с Божественной Троицей. Это наивысшее благословение, которое только можно иметь. Друзья, для этого мы живем. Вот эта цель, о которой говорит нам Священное Писание. Последний аспект, как практически для этого жить, доверие Богу определяет нашу причастность к Божьей миссии. Мы это знаем. Большинство присутствующих здесь уже слышали о том, о чем я сейчас сказал. Но мы об этом не помним. Мы отвлекаемся на другие вещи, и поэтому что-то другое становится практической целью, практическим механизмом, мотивацией, которая движет нас. Жизнь доверия Богу и Божьим обетованиям, которые Он дал в Новом Завете, она позволяет нам быть причастниками великой Божьей миссии, великого Божьего дела, реализуемого им во Вселенной. Это самое ценное, что есть в нашей жизни. Все остальное может иметь место. И дома, и работы, и даже удовольствие. Все остальное может иметь место, но только настолько, насколько оно служит достижению этой цели. Как только что-то из этого становится целью, как только оно затеняет собой Христа и Его обетование, и Его цели, это неизбежно приведет нас к разочарованию. И наша цель, наша задача – понять, что стать соучастником Божьего дела – это наивысшая цель, которая только может быть в нашей жизни. Наша задача – увидеть то, что делает Бог вокруг нас, и стать частью этого дела. Причем таких дел очень много. Они могут быть самыми разными, они доступны для всех спасенных, абсолютно для всех. Независимо от нашего возраста, от спектра дарований, какие дарования у нас, независимо от уровня духовной зрелости. Друзья, каждый христианин и каждая христианка имеет огромную привилегию. Если вы спасенный человек, у вас есть привилегия быть соучастниками Божьего дела. Мы видим в Писании, апостол Павел был мощным Божьим инструментом проповеди Евангелия среди язычников. Тогда, когда Петр был таким же мощным инструментом проповеди среди иудеев, это два разных человека, разные дарования, разные призвания, но цель одна – созидание Церкви Иисуса Христа, проповедь Евангелия, движение к тому, что делает Бог. Варнава, помните, на определенном этапе был духовным сотрудником апостола Павла. Он менее видимый, менее значимый. Это человек другого совершенно типа, но он живет для той же самой цели. Акила и Прескила, мы видим, поддерживали финансово служение апостола Павла. Это то же самое. Они совершенно другие люди. Они совершенно уникальные в своих дарованиях, в своем положении. Но движимы той же самой цели. Или еще один человек, Лука. Он был врач. Он был человек, который отличался от всех, которых я только что перечислил. Но что он делал? Он поехал с Павлом, и он был для него, он служил ему, потому что ему нужно было заботиться о его здоровье. То есть все эти люди были соучастниками в Божьем деле. Если вы внимательно почитаете, вы увидите многих соучастников, которые упомянуты там, в самых разных функциях. Все они жили для Христа, их значимость была в Иисусе Христе, в Его деле. Они видели смысл своей жизни не в земных вещах, а в том, что Бог делает. То же самое происходит и сейчас, друзья. Каждый верующий, каждый спасенный Христом имеет удивительную привилегию быть соучастником Его огромного дела. Здесь также может быть множество форм и вариантов. Кто-то посвящает свою жизнь миссионерскому служению и едет куда-то для того, чтобы рассказать людям о Христе там, где его еще, где о Христе еще не знают. В каких-то диких племенах. Кто-то усыновляет детей, чтобы привести их к Богу. Заметьте, это две радикально отличающиеся цели, но они...

0: направлены к одной. Усыновляют детей, чтобы помочь им, послужить им и помочь им стать верующими людьми. Кто-то проводит свое время в усиленной молитве о деле Божьем, о тружениках, о церквях вот новых, о которых мы говорим сейчас, открывается. О тех служениях, которые мы уже поддерживали раньше еще. Кто-то зарабатывает деньги, чтобы направлять их на распространение Евангелия и созидание церкви. Заметьте, даров много. Весь вопрос мотивации, чем человек движим. Работает ли он, имея в виду, что я это делаю ради Иисуса Христа? А кто-то создает и поддерживает веб-сайт, возвещающий людям о Христе. Он там плюсы и минусы, ноли и единицы считает. Программирование такое очень нудное дело, может показаться. Но если этот человек движим тем, что я это делаю, чтобы это стало инструментом, через который будет Евангелие провозглашаться. Кто-то едет в другое место, чтобы основать там церковь, там, где ее нет. А кто-то верно и терпеливо служит в той церкви, в которой Господь их призвал. И опять-таки, все связано с мотивацией нашей. Кто-то служит ободрением и вспоможением для тех, кто трудится в слове и пастором, а кто-то посвящает свою жизнь, чтобы помогать вдовам, старичкам, нуждающимся. А кто-то доносит Евангелие через то, что пишут стихи и песни, пишут и исполняют их, для того, чтобы нести Евангелие и таким образом. Или даже записывают хорошие видеоклипы, чтобы эти песни достигали большего количества людей. Вопрос, друзья, не в виде нашего служения, а в нашей мотивации. И сегодня, когда мы смотрим на историю Иакова, сегодня я хочу вспомнить слова апостола Павла, который тоже стоял у конца своей жизни, и он говорил следующее, 2 Тимофея 4:7. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот эта уверенность, которую Господь дает всем, кто познал, для чего он жил здесь на земле. Аминь.
1: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступи в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою. Доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить Тебя, Боже мой. Что Ты унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего. И Бога моего.

0: что веришь ты?
1: Что говорят претеристы о конце света? Претеристы рассматривают книгу Откровения как символическую картину уже происшедших конфликтов ранней церкви. Эта теория отрицает предсказания будущего, описанные в Откровении. В определенном смысле эта теория сочетает аллегорические и символические способы интерпретации, утверждая, что Откровение по большому счету не имеет ничего общего с событиями будущего. Учение претеристов базируется на предположении, что все пророчества Нового Завета, касающиеся конца света, уже имели место в 70-м году нашей эры, когда напали римляне, разрушив Иерусалим и Израиль. Хотя послания к церквям, находящиеся во 2 и 3 главах Откровения, предназначались реальным церквям первого столетия, они и по сей день несут практическое значение для церквей. В то же время главы с 6 по 22 описывают события, которые все еще остаются в будущем. Не имеет смысла толковать еще не сбывшиеся пророчества аллегорически. Ведь все сбывшиеся пророчества предрекались буквально. К примеру, возьмем пророчество Ветхого Завета о первом приходе Христа. Он явился именно тогда, когда и было предсказано, в книге Даниила 9 главе. Его родила Дева, как написано у Исаии в 7 главе. Он пострадал и понес смерть за наши грехи, как написано у Исаии в 53 главе. Мы привели пример лишь нескольких предсказаний из сотен, находящихся в Ветхом Завете, которые исполнились буквально. Это попросту лишает смысла попытки аллегорического толкования того, что необходимо понимать, так как оно есть. В Откровении с 6 по 18 главы описаны самые жуткие времена, которые только могут наступить на земле. Времена семилетнего правления зверя, антихриста и лжепророков, склоняющих людей поклоняться зверю как богу. Далее в 19 главе говорится о том, что кульминацией станет возвращение Христа. В Армагеддонской битве он одержит победу над зверем и лжепророками, а затем свергнет их в озеро Огненное. Глава 20 описывает низвержение сатаны в бездну и начало тысячелетнего Божьего царствования. По его окончании сатана будет освобожден и устроит мятеж, вскоре подавленный Христом, после чего опять будет низвергнут в озеро Огненное. А далее будет последний суд, которому воскреснут и будут судимы все неверующие. Главы 21 и 22 описывают вечную жизнь верующих во славе Господней. Претеризм совершенно несостоятелен в своей интерпретации книги Откровения. Приверженцы этой теории утверждают, что главы с 6 по 18 символичны и аллегоричны и вовсе не описывают грядущие события. Но все же, главу 19 они воспринимают буквально. Они признают возвращение Христа, а главу 20 они опять рассматривают как определенный символ. Далее, главы 21 и 22 считаются частично правдивыми, так как они верят, что настанет время нового неба и новой земли. Никто не отрицает, что Откровение содержит удивительные и временами ошеломляющие образы. Никто не отрицает и того, что книга Откровения описывает некоторые моменты весьма образно. Но как бы там ни было, выборочное отрицание точности и буквальности избранных предсказаний ведет к бессмысленности буквальной интерпретации какой-либо части данной книги. Ведь если печати, трубы, число 144 тысячи, зверь, лжепророк, тысячелетнее царство и тому подобное аллегоричны, то на каком основании мы утверждаем, что второй приход Христа и возникновение новой земли непременно осуществятся буквально? В этом вопросе и таится изъян теории претеристов. Они трактуют Откровение, полагаясь на свое личное мнение. А мы вместо этого должны изучать, повиноваться и буквально верить Слову Божьему, открытому для нас в Писании.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 33. Последний суд. Бог назначил день, когда Он будет праведно судить мир через Иисуса Христа, которому даны от Отца вся власть и весь суд. В тот день будут судимы не только падшие ангелы, но и все люди, когда-либо жившие на земле, предстанут перед судом Христа, чтобы дать отчет в своих мыслях, словах и делах, и получить соответственно тому, что они делали, живя в теле, будь то доброе или злое. Бог назначил этот день для того, чтобы явить славу своего милосердия в вечном спасении избранных и свое правосудие в осуждении отверженных за их грехи и непослушание. Ибо тогда пойдут праведные в жизнь вечную и обретут всю полноту радости и утешения, исходящую от присутствия Господа. Нечестивые же, не знающие Бога и не покоряющиеся благовествованию Иисуса Христа, будут преданы на вечные муки и наказаны вечной погибелью от лица Господа и от славы Его могущества. Христос желает нашей твердой уверенности в неизбежности судного дня, чтобы удержать людей от греха и утешить праведных в их скорбях. Но день этот по воле Его неведом людям, чтобы они не обольщались плотским благополучием и всегда бодрствовали, потому что не знают, в какой час придет Господь. И чтобы были они всегда готовы сказать: «Гряди, Господи Иисусе, гряди скоро». Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Шалом, дорогие друзья, на радио «Новая жизнь», ведущий Иван у микрофона. Всех рад приветствовать в этот прекрасный, Богом дарованный для нас день. Какими бы ни были обстоятельства, мы точно знаем, в свете вечности, истины и Божьей славы мы благословенны сверх меры во Христе Иисусе. Потому что во Христе мы обрели вечную жизнь. Во Христе мы знаем, мы стали частью тела Церкви, да, частью тела Христова. Мы знаем, что Дух Святой ведет нас в уподоблении Христу, и мы знаем, что в итоге мы будем вечно в новой вечной жизни обитать с нашим Господом. Поэтому, дорогие мои, слава Богу за это, и я также приветствую всех, кто подключился к эфиру «Радио Новая Жизнь», и мы будем дальше изучать с вами Божье Слово. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе послания к римлянам. Помните, 12 глава начинается с того, что человек, христианин, рожденный свыше, он становится жертвой живой. Он приносит тело в жертву Богу. Не физически, конечно, духовное приношение себя. То есть ты становишься жертвой для славы Божьей. Живой в плане того, что это вся твоя жизнь, постоянно, всегда. Не какой-то один момент, раз и все, но это вся твоя жизнь. И все начинается с духовного принесения наших тел в жертву Богу и проявляется в смиренном служении друг другу, людям, с которыми мы едины и от которых в то же время отличаемся дарами. Один из пуритан, Томас Уотсон, однажды сказал: «Вера имеет дело с невидимым, но Бог ненавидит ту любовь, которая невидима». Еще раз. «Вера имеет дело с невидимым, но Бог ненавидит ту любовь, которая невидима». Другой пуританец сказал: «Привязанность бездействия подобна Рахиле, которая прекрасна, но бесплодна». Привязанность бездействия подобна Рахиле. Прекрасна, но бесплодна. Итак, мы с вами изучаем 12 главу, и мы видим, содержится здесь в нашей части следующий призыв глубокой, искренней, практичной любви. Но это та любовь, которая проявляется в действиях. Фактически, эти слова, которые мы здесь изучаем, они похожи на слова, сказанные нашим Господом в Нагорной проповеди. Поэтому мы можем сказать, что здесь раскрывается применение закона любви. Применение закона любви. Но тот вид любви, о котором говорит апостол, он сильно отличается от современной любви. Современная любовь делает огромный акцент на любви Божьей и очень маленький, если вообще делает, на святости и справедливости Божьей.

Заметьте, я сейчас не говорю о любви, которую люди исказили. Да, мы об этом уже говорили. Когда люди в этом мире говорят о любви, там больше эгоизм, нежели любовь. Но когда мы сейчас говорим даже в церкви о Божьей любви, мы понимаем, что есть перекос в какой-то степени, потому что в результате вот этой любви, которая сегодня провозглашается, Божьей любви, происходит некий сентиментализм, лишенный жизненной силы, энергии, крепости божественной любви. Такое состояние, как будто любовь поглотила все остальные добродетели и атрибуты, которые составляют характер Бога. Но любовь Бога – это любовь любящая. Но тем не менее, к чему я это веду? Заметьте, она святая любовь. То есть любовь, которая грех ненавидит. То есть любовь на самом деле умеет ненавидеть. Любовь умеет ненавидеть. И она ненавидит грех. Но и с другой стороны, любовь, да, любит Божью волю. Любовь Божья – это любовь, в которой справедливость также является отличительной чертой. И вот, наблюдая в наши дни, например, на протяжении последнего столетия, вот такой упор, который мы наблюдаем на любовь Божью, он искажен, потому что святость и справедливость Бога теперь воспринимается как мелочность или суровость. Но Библия совсем другому учит. Библия уделяет много внимания любви, но это любовь в истине. Это любовь святости и любовь справедливости. Именно поэтому многие христиане приходят к ступору, в тупике, и они понимают, как же мне быть? С одной стороны, если я сейчас что-то скажу, это уже какая-то не любовь получается, не принятие, требовательность какая-то. С другой стороны, я понимаю, что нарушается истина, но как-то надо исправить человека, направить, обличить. И как быть? Если у тебя неверное восприятие любви, ты будешь скован, по рукам и ногам связан в действиях, потому что не будешь понимать, а как быть? Вроде тут надо обличить, а с другой стороны, тебе могут сказать, так ты не любишь брата совсем. И в итоге оказывается, что у нас искаженное восприятие любви, неверное понимание. Это не истинная любовь. Если в ней нет справедливости, это не истинная любовь. Это не истинная любовь, если в ней нет святости. И уж точно это не библейская любовь, если это не любовь в истине. Сегодня любовь превратилась едва ли в нечто, вот, ну, не нечто больше, чем просто сентиментальная любовь, которую мы часто слышим в музыке. И даже современное вот, исполнение песен христианских, вот, когда начинаешь анализировать, больше понимаешь, что больше передается акцент именно, что у тебя внутри, там какие чувства, нежели трепет перед Богом. Поэтому, друзья мои, мы должны с вами дальше продолжать изучать Божье Слово. Чтобы у нас расширялось, не просто мы должны что-то выключить в нашем сердце, что-то новое добавить, а нам нужно укорениться в истине, и чтобы это расширялось вот в пропорции с Божьим Словом, а не за счет однобокости нашего восприятия. Если это любовь, там есть и справедливость, и истина, и святость, ну и сама любовь, да? Поэтому нам нужно в этом всем, познавая Божье Слово, разбираться. Сегодня я буду рад об этом с вами поговорить, но сначала давайте прочитаем еще раз целиком 12 главу. Там всего лишь 21 стих, немного, но зато как это будет полезно для нас услышать еще раз Божье Слово. Знаете почему? Потому что именно Божье Слово богодухновенно. Не то, что мы думаем и говорим богодухновенно, но Божье Слово богодухновенно. Оно имеет силу и власть. Уж в этом можете не сомневаться. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры.
Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальству с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Это Божье Слово. И у нас сегодня великая привилегия и честь познавать это слово. Да благословит Господь наши сердца и разум. Откроет Он да эти славные истины, которые здесь перед нами в слове скрыты. Пусть они откроют нам больше славу Христа, и чтобы эта слава преображала нас день за днем. Дорогие мои, мы в этом так сильно нуждаемся. Да будет за это все великому Богу слава и хвала. Итак, после двух композиций мы с вами приступим.

0: Новая жизнь. Радио настоящей любви.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами теперь приступаем к исследованию Божьего Слова. Сегодня я хотел бы с вами еще внимательнее рассмотреть стихи с 9 по 12. Внимательно, потому что эта тема очень важна для нас. И замечаю, что чем больше мы работаем с текстом, больше работаем над тем же самым текстом даже, повторяя, изучая, рассматривая с разных сторон, тем лучше мы видим еще больше эту красоту. Красоту Божьего Слова. Итак, сегодня текст, который мы изучаем, обратите внимание, это то, что мы находим 12 глава, и то, что Павел пишет о любви. О любви. Павел говорит с помощью трех троиц благодати. Вы сейчас, наверное, думаете, что за троица благодати? Вот когда мы смотрим на текст здесь в нашем писании, да, в 9 стих, 10, вы видите, что Павел можно разбить на определенные части каждое предложение, каждый стих. Вот вы сейчас это увидите. Например, 9 стих. «Любовь да будет непритворна». Раз. «Отвращайтесь зла». Два. «Прилепляйтесь к добру». Три. И первая троица, вот это три части одного стиха, учит нас тому, что существует любовь, которая способна ненавидеть. Не правда ли? Тут выражен тот факт, что мы на самом деле не любим, если у нас, да, нет любви, способной ненавидеть. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Отвращайте зла». Мы с вами сказали, что это должно наподобие быть того, когда человек просто... Вот когда ты касаешься чего-то горячего, тебе сразу отбрасывает, да? Ты сразу дергиваешь руку. Или ток тебя, ты начинаешь просто... Тебе можешь упасть, но отпрыгнуть, отскочить. Или, например, когда у тебя очень сильное к чему-то отвращение. Тебя просто... Ты не можешь... Ты воротишь носом, ты не можешь даже близко там быть. Вот это подобное состояние. Ненавидьте зло. Дальше он говорит, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Перед нами предстает ответ верующих на что? Очень важно это понимать. Мы это уже повторяли, но мы должны еще раз повторить. Ответ на милосердие Божье, которое открыто в первом стихе. Итак, умоляю вас, братья, Божьим милосердием. Павел уже сказал, что христианская жертва – это основа жизни. Это основа предписывающей воли Божьей, жизни, угодной Богу. Он сказал, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую». Вот она, христианская жизнь. Вот она, христианская жертва. Ветхозаветные святые приносили в жертву животных. Мы приносим живую жертву самих себя. Это христианская жертва. И она является основой жизни, угодной Богу. Метод достижения воли Божьей – это преображение. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. И это говорит он в последующих стихах. Это обусловлено проявлением духовных даров. Это звучит в общем, это очень важно. Это общие вещи, они все важны. Они прокладывают для нас с вами ландшафт. Но апостол собирается говорить совершенно конкретно. Тут мы уже об этом знаем. Он четко, конкретно раскрывает глубину любви. Глубину любви. Любовь да будет непритворна. Конкретное вещание. Это более конкретная серия наставлений. Она говорит нам именно то, что значит представить свое тело в жертву живую. Вот что это значит? В жертву живую. Наверное, принимают все как-то вот в Ветхом Завете. С помощью ножа, да, раз, два, и на огонь, и на жертвенник. Но что здесь? И Павел раскрывает. Вот это живая жертва. Жертва, которая является всей вашей жизнью. Там, где царит любовь, которая непритворна. И вот непритворная любовь – это то, с чего все начинается у Павла. И теперь апостол говорит не о чем-то, привязанном только к нему одному. Апостол Петр говорит о том же самом в первой главе своего послания. Он говорит читателям, послушанием истины через дух, очистив души ваши нелицемерно к братолюбию. И снова, любовь да будет непритворна. Он имеет в виду, что подлинная любовь это не любовь человека, чьи слова глаже масла, но чьи истинные чувства – это обнаженные мечи. Все мы знали таких людей. Они подходят к вам, их слова очень мягкие. Вы бы подумали, если бы не были проницательным человеком, что они должны любить меня, быть очень привязаны ко мне, судя по тому, как они красиво и мягко говорят. Но на самом деле они вовсе не привязаны к нам. Их истинные чувства – это не, как говорит псалмопевец, слова, которые нежнее масла, елея. Но их истинные чувства – это острые обнаженные мечи. Удивительно, как люди могут подходить к другим людям и говорить красиво, нежно, сладко с ними, когда на самом деле в глубине души они испытывают к ним сильную ненависть. И апостол говорит: «Любовь да будет непритворна». Это должна быть искренняя любовь. Как может человек обрести искреннюю любовь? И контекст нам подсказывает. Он намекает, что искренняя любовь приходит через обновление ума под влиянием милосердия Божьего. Вот с чего он начал. Просто хорошенько посмотрите на свое собственное прошлое. Писание говорит нам, что мы были грешниками до того, как узнали Иисуса Христа как Спасителя. Мы были под виной. Мы были под божественным осуждением, несчастными грешниками. Каждая наша мысль в духовных вопросах, она противоречила воле Божьей. И вот в этой удивительной благодати, вопреки нашей предрасположенности, когда мы фактически бунтовали против Бога, с этой мятежной против Него волей, Он в Своем Духе пришел к нам. Он так тронул наше сердце по милосердию Своему, что сделал нежелающих желающими и привел нас в те отношения с Ним, которые означают вечную жизнь. Подумайте о том, кем вы были, и тогда пусть любовь будет непритворной. Потому что, несомненно, как апостол скажет через мгновение, что другой человек с большей вероятностью предпочтет вас в чести. Так что пусть любовь будет непритворной. Вы должны, да, почтительно друг друга предупреждать или обгоняете, как мы изучали. Теперь далее. Во втором пункте первой трады апостол говорит: ненавидьте зло, прилепляйтесь к добру. Разве это неуместное прерывание мысли? Это столь же необходимо, друзья мои, для благородства любви, сколь и искренность. Человек не может по-настоящему любить, если он не, на самом деле не ненавидит зло и не прилепится к тому, что хорошо и добро. Вот это очень важно понять. Что интересно, он говорит: любовь да будет непритворна. И сразу после этого: отвращайте зла. Или, например, получше скажем так: возненавидьте, ненавидьте зло. Проявите ненависть очень мощную и сильную ко злу. Чтобы ненавидеть зло, мы должны по-настоящему любить то, что хорошо. И вот это наставление раскрывает различия в характере. Есть люди, которым кажется почти конституционально невозможным ненавидеть зло. Они слишком добрые, сладкие, сентиментальные, милые. Им очень легко любить то, что хорошо, но им очень трудно ненавидеть то, что плохо. У них недостаточно духовного стержня, духовных костей, скелета или позвоночник, хребта, который может прямо держать их форму. А это приходит только благодаря учению Божьего Слова. Только этому. Этот текст, как и предыдущий, выступает против фальшивой любви, против лицемерной любви. Но он также решительно выступает против непринципиальной терпимости. Терпимости к тому, чего следует избегать. Итак, прилепление к добру и, следовательно, ненависть ко злу. Наше общество – это общество, которое попало, еще раз повторю, под сильное влияние любви Божьей. Мы в нашем обществе являемся своего рода «бенефициарами» в кавычках либеральной теологии. Либеральная теология, которая слишком сильно подчеркивала любовь Божью за счет исключения святости и праведности Божьей, и все наше общество пропитано этим богословием. Почти все, что мы делаем, восходит к теологическим различиям. Все в конечном итоге сводится, да, вот именно к теологии и к ее различиям. Все наши индивидуальные поступки проистекают из того, что мы думаем. Тео – Бог, логия, да, наука. наука о Боге, что мы думаем о Боге. Что мы думаем о Боге. И то, что мы думаем о Боге, определяет нашу жизнь, наши мотивы, наши цели и так далее. И все это мы можем четко проследить, это продукт либеральной теологии. Мы можем иначе сказать человекоцентричной теологии. Этот образ мышления четко прослеживается, и он, безусловно, проник в наше общество. Поэтому апостол говорит нам, что совершенно хорошо прилепляться к добру, но также столь же важно ненавидеть зло. Не просто быть хорошеньким, а именно проявлять ненависть ко злу. И вот смотрите, если мы не возненавидим зло, так же, как любим добро, тогда, поймите, мы не понимаем Бога. Потому что Бог, Он святой, многогранный, Он совершенство во всех атрибутах. И если у нас этого нет, тогда у нас получается учение о Боге, оно обедненное, да, бедное. Мы упускаем из виду то, какой Он есть. А Он ведь настолько же свят, сколько и любящий. Священное Писание представляет Его в этом двояком свете. Он великий Бог любви, который в своей великолепной и отличительной благодати, изумительной благодати, спасает грешников. Но в то же время Он великий, справедливый и святой Бог, который не спасает грешников за счет своей справедливости и праведности. То есть, жертвуя. То есть, как мы можем описать это? Вот представьте две картины. В одной мы видим, судья говорит: ну, он, в принципе, неплохой человек, я смотрю на него, он мне симпатичен, нравится. И к тому же, у меня хорошее настроение, я сегодня хочу помиловать. Я его помилую. Это правильное будет помилование или нет? На основе чего это будет заключено, это помилование? Это не за счет того, что человек несправедлив. Просто решил преступника отпустить, который сделал, например, лишил жизни другого человека. Это несправедливо. Он нарушил закон, он лишил человека жизни. А Божий закон говорит, да, что должна быть расплата. Справедливость этого требует. А судья в итоге несправедлив. С другой стороны, человек признан виновным. Он виновен по всем параметрам, он точно виновен. Его поймали за дело, он преступник. Но наказание за него получает другой, идущий за него добровольно. И справедливость торжествует. Умирает другой, добровольно беря эти грехи, его преступления на себя. Это важно понимать. Бог не закрывает просто глаза, сделая вид, что этого нет. Бог не может этого сделать, Он справедливый. Но именно на кресте Иисуса Христа Бог приводит в исполнение свой суд над грехом. Он совершает его над своим сыном, для того, чтобы его цели, благодати и милосердие могли быть реализованы в сердцах искупленных. Так что мы с вами на самом деле не понимаем Бога, если не понимаем этих двух сторон нашего великого Бога. Его любовь и одновременно святость или справедливость. Более того, мы не понимаем тогда вообще, что происходит в мире, его правление, его царствование над делами всей этой земли полностью неправильно понимается, если мы не осознаем, что настает время, когда Он положит свою руку на наш нечестивый сосуд и использует его для наказания. Вот что очень важно. Смотрите, всякий, кто будет нечестив, будет разбит, сокрушен. Жезлом железным, как сосуд горшечника, будет Божий суд. Те, кто не покрыт праведностью Христовой. Это очевидно и в Ветхом и Новом Завете. И это очевидно также в наше время. И это объясняет, почему Бог воздвигает одну нацию, почему Он позволит этой нации выполнить задачу, которая означает окончательное наказание других, где Слово Божье может проповедоваться более полно. И когда мы видим, когда Бог работает с нацией Израиля, и Он отворачивается от этой нации, когда народ оставил его, когда Бог благословил всем, но Бог оставляет нацию на время. Он святой Бог, Он праведный Бог. Поэтому, друзья мои, мы должны это четко понимать. Бог производит суды. Суд, я имею в виду не суд последний, да, у Белого престола, у Великого Белого престола, а Божьи суды, которые уже свершаются. Ну, например, суд над всей землей был, когда был потоп. Это был Божий суд. Или над отдельными городами, Содом и Гоморра. Это Божьи суды. Когда Бог и оставляет Израиль. И Ихавот, слава оставила дом Божий. Храм Израиль оставила. Поэтому, если, вот очень важно, если мы этого не понимаем, мы не понимаем Бога. Мы не понимаем мир. А если мы не понимаем, что Бог нам говорит в своем слове, что Он одновременно Бог любви, Бог суда и святости, мы вообще ничего не понимаем. И величайшая иллюстрация практически всех добродетелей – это, естественно, наш Господь Иисус Христос. Когда во время своего триумфального въезда в Иерусалим Он поднялся на вершину холма и посмотрел на город. Он сказал: «О, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это великий текст о божественности Христа. Давайте просто представим на мгновение. Я отправлюсь, например, в какой-то город, взберусь на какой-то мыс, да, где-то, чтобы посмотреть на город и сказать: «О, город, город определенный! Как часто собирал твоих детей вместе, как птица собирает своих птенцов или цыплят под свои крылья». Ну, конечно, вы подумали, что человек свихнулся, который так думает. Но когда говорит Господь, это Иисус, Он может, это может сказать только Бог. Заметьте, это не просто человек, это еще раз показывает божественность Христа. «О, Иерусалим, Иерусалим, как часто я делаю это». И тут мы видим вот эта картина: под крылья птенцов собрать. Это любовь курицы-матери к своим маленьким цыплятам, которая, если вы видели, когда идет курица, у нее маленькие цыплята, она их крылышками закрывает своими крыльями. Она бросается, она боится сама. Если вы видели куры, они убегают обычно. А когда у нее есть цыплята, она может, и она делает это, набрасываться, защищаться, рискуя, да, боясь, но она защищает своих цыплят. Это любовь матери к своим детям. Это или любовь отца к своему сыну. И все это, дорогие мои, это отдаленные примеры. И по сравнению с любовью Бога, это ничто. Любовью Бога во Христе Иисусе к святым Божьим. Но это одна сторона нашего великого Бога. Другая сторона находится в самом следующем стихе. Он говорит: «Вот оставляется вам дом ваш пуст». Почему? Потому что они нарушили праведность и святость Бога. И единственное, что Бог может сделать в таких обстоятельствах, это исполнить суды своего гнева. Итак, Он Бог любви, но Он Бог гнева. Поэтому Его святые, которые связаны с Ним, должны ненавидеть зло и прилепляться к тому, что хорошо. И апостол в третьем пункте Триады говорит в 10 стихе: «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в честь друг друга предупреждайте». В чести или в почтительности друг друга предупреждайте. Теперь это более ограниченная любовь. Это особый вид любви внутри семьи. Это слово, которое мы здесь видим, да, братолюбивы или нежнолюбящие, относится к семейной любви. Мы уже говорили о родственной любви. Это любовь матери к ребенку. Это любовь отца к сыну. Это семейная любовь. Это то, что связывает семью воедино. Поэтому, друзья мои, кто меня слышит, наверное, у каждого, скорее всего, есть, да, члены семьи. Ну, например, есть члены семьи, конечно же, которые вы хотели бы, чтобы не было, возможно, вашими членами семьи. Но, тем не менее, существует любовь семьи, которая связывает вас вместе. Возможно, кто-то даже является из членов семьи позором для семьи или упреком для вашего имени вашего семьи или фамилии вашей. Но не является частью вашей семьи. И, конечно же, от родственников к ним течет определенная доля привязанности, просто за то, что они часть семьи. И теперь апостол, еще раз напомню, глядя на христианскую семью, говорит: «Будьте нежно привязаны друг к другу с братолюбием. В чести друг друга предпочитайте или предупреждайте, или обгоняйте». Другими словами, в семье Божьей должна быть любовь, подобная семейной любви. Давайте обратимся к другой иллюстрации. Я думаю, эта иллюстрация является лучшей иллюстрацией того, что это значит из всех, что я знаю. Это также библейская иллюстрация. Господь Иисус, прежде чем произнести свою великую проповедь о притчах, пока Он разговаривал с народом, некоторые из Его друзей подошли к Нему и сказали: «Господи, Твоя мать и Твои братья стоят снаружи и хотят поговорить с Тобой». Вы можете себе представить? Да, наш Господь по Своей человеческой природе, поскольку Его братья в то время не были верующими, думал, возможно, сейчас идет движение Духа Божьего, чтобы они могли обратиться к Нему. Но когда они сказали: «Твоя мать и твои братья стоят снаружи и желают говорить с тобою», Он ответил и сказал тем, кто сказал Ему это, да? «Кто мать моя и кто братья мои?» И тогда Он простер руку свою к ученикам своим и сказал: «Вот, Матерь моя, братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Это был способ Господа Иисуса каждому из нас сказать, что между нами существует любовь, между нами, христианами, существует семейное отношение. Вот это нам с вами важно понимать. Это слова нашего Господа. И она больше любви матери к сыну. Иисус нам дает понять, между святыми существует любовь и семейные отношения, которые более значительны и глубже самой глубокой семейной любви. Она больше любви отца к своим детям, она больше любви брата к брату или брата к сестре. Она превосходит все наши человеческие отношения. Это любовь святых друг к другу, потому что это семья Божья, которая пребудет в веках вечности. И когда члены семьи, пришедшие ко Христу, остаются позади, возможно, никогда не забытые, но, может быть, оставленные позади, и мы входим в Новый Иерусалим, новое небо, новую землю. Именно эта семья станет нашей семьей. Нет семьи лучше этой. Поэтому Павел говорит: «Итак, братья и сестры, будьте нежно привязаны друг к другу, чести друг друга предпочитая. Вы моя семья, я ваша семья». Вот такой взгляд Павла на христианскую церковь. Она настолько близка, она ближе к крови, сильнее кровных связей. Великолепная, предпочитающая друг друга любовь. Никаких споров за первые места в синагоге. Ничего подобного. Семейная любовь. Теперь во второй триаде апостол говорит о служении от всего сердца в стихе 11. Заметьте, снова это своего рода триада благодати. Как мы говорили уже, мы это разобрали, но я хотел бы еще раз освежить ваши памяти и укоренить это. Первый момент. «В усердии не ослабевайте», или по-другому переводили, «в усердии не ленитесь». «Духом пламенейте Господу служители, Господу служа». Это христианская жертва. Это значит отдать свое тело в живую жертву Господу Богу. Это значит не лениться в труде, в усердии. Это значит духом пламенеть. Это значит служить Господу. И, как мы сказали, это усердие, когда мы читаем, в некоторых переводах оно связано как-то с бизнесом. То есть в правильном понимании мы не должны лениться в нашем усердии. Будь то мужчина или женщина, вы должны быть усердны, как и в бизнесе также, да? Человек должен быть усердным, иначе ничего не получится. Все, что вы делаете, делается искренне, усердно. Либо это может быть упреком для имени Господа Иисуса Христа, либо честью для нашего Господа. И я хотел бы предположить, что некоторые мужчины горят своим бизнесом, а некоторые женщины горят своим бизнесом. Но они совершенно холодны к вере Божьей. Они тратят долгие часы на то, чтобы преуспеть в своем бизнесе. Они тратят редкие мгновения на то, чтобы преуспеть в жизни с Богом. То есть они концентрируются с величайшей силой на том, как они могут продвинуться, заработать больше денег, развить свой продукт и так далее. И делать это в правильном приоритете абсолютно нормально. Но если мы тратим долгие часы концентрации на том, как заработать больше денег, если мы долго работаем в своем бизнесе, то вопрос, что остается для нашего Господа? Поэтому усердие не ленитесь. Поэтому я говорю, христиане, мужчины и женщины, согласно Слову Божьему, если вы принадлежите к этой великой семье, нашими главными интересами должна быть семья Божья. В усердии не ленитесь, не ослабевайте. И христианский пыл, он пламенеет духом. Просто представьте, греческий текст говорит «кипеть духом». Жил один человек, который обратился и пришел в церковь по имени Аполлос. И он там он проповедовал Слово Божье. Здесь в Писании сказано также, что он встал на церковном собрании и начал точно учить, да, Божьему Слову. Начал точно учить Божьему Слову. Мы его вспоминали, когда говорили про пламенение Духа. И второй момент, я поэтому хотел бы поднять этот вопрос еще раз, для того, чтобы посмотрели с другой стороны. Он точно знал крещение Иоаннова. Он был человеком, в оригинале говорится, многословным. Но в данном смысле многословие – это не значит многоговорящий, просто без смысла, да, пустослов. То есть в правильном переводе это сказать можно, он был красноречив, он был силен в Писании. Очевидно, он был знатоком ветхозаветных писаний, и он встал на собрании и учил о путях Божьих. А там в аудитории сидели некоторые христиане, которые знали больше, чем просто путь Божий и крещение Иоаннова. Они его слушали, они оценили то, что он говорил. Но, наконец, женщина, которую звали Присцилла, она, судя по всему, взяла здесь инициативу в свои руки. Она пихает своего мужа, да? Звали Акила. И они приглашают его на ужин, понимая, что ему нужно немного христианского общения. И вот они пригласили. И текст Писания говорит, что они его наставили. Это слово означает оглашение. Они наставили его, точнее, в Писаниях. И он исполнился большого дерзновения. Встал и провозгласил, что Иисус есть Христос. Он был человеком, который, вот говорит текст Писания, используя именно эти слова, он был пламенен духом. То есть внутри него горел огонь, заставляющий самую глубину его души кипеть в усердии. Это был не бутафорский огонь. У нас сегодня много бутафорского огня в евангелизме. Люди говорят о говорении на языках, о совершении чудес и тому подобном. Но это не выливается в вот эту эффективную, солидную христианскую работу. У Аполлоса был такой энтузиазм от Бога. Божественный энтузиазм, сказал бы. Это то, о чем говорит здесь Павел. Энтузиазм. Энтузиазм, греческое слово, означающее просто в Боге. Быть в единении с Ним. Значит, быть божественно, вот как раз-таки, пылающим. Вялая эмоция бесполезна, но Библия много говорит об истинной эмоции. Истинная эмоция – это та эмоция, которая приносит плод. Истинная эмоция – это та эмоция, которая приносит плод. Это подлинная, глубокая форма христианства, которая подчеркивает великие доктрины веры, их применение и проповедь с огнем Святого Духа. Как человек может оставаться холодным перед лицом милосердия Божьего? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Как можем мы сидеть и жить прежней жизнью, если мы познали милосердие Божье? Как можем мы не измениться? Мы должны оказывать влияние на наших друзей, семью ради Иисуса Христа. Если вы уверовали и приняли Божье милосердие, осознали его, представьте тела ваши в жертву живую. Друзья, это очень важная истина. Это не вот есть истины, которые они касаются разных сфер, а это всей нашей жизни касается эта сфера. Вспомните учеников на дороге в Эммаус. Для них это было очень, да, вот время тяжелое. А для них были и выходные, в которые они шли, они были очень разочаровывающие. Иисус Христос, на которого они уповали, о котором они говорили, а мы было надеялись, что Он есть тот, который должен избавить Израиля. И вот Он в гробнице, которая скоро опустеет. Они даже слышали слухи о том, что гробница пуста, но были столь унылые и поражены этим унынием даже. Нет большего уныния, чем уныние из-за Иисуса Христа, проистекающее, конечно же, из-за неверия в Него. Они шли по дороге в Эммаус, и недалеко от Иерусалима к ним присоединился странник и завязался разговор. В итоге, в ходе диалога произошло следующее. Они спросили, разве ты не знаешь, что происходило? Потому что он спросил, почему они такие? Павел об этом говорит, что это ведь не в углу происходило. То есть, это об этом все слышали и знали. Все слышали и знали. И потом, разве они спрашивают, разве ты не знаешь, что случилось за эти выходные? Разве ты не знаешь, что произошло? Это был, конечно, наш Господь. Он знал все, знал гораздо лучше них о том, что произошло, а также знал значение крестной смерти на Голгофе. И он, конечно же, начал открывать им Писание. Фактически, это было почти так же, как если бы он вошел в дом, долгое время стоявший необитаемым, и, войдя, распахнул ставни, открыл окна, впустил свежий воздух. Да, и вот это все очистил этот дом. И он впустил свет, начиная с книги Бытия и далее по Писаниям, истолковывая им по порядку все, что касалось Мессии. Он учил их тому, как Мессия должен пострадать, должен умереть и должен воскреснуть из мертвых, о страданиях и славе Мессии. Когда они добрались до своего небольшого пристанища, недалеко от Иерусалима, и теперь они приглашают его в дом, и потом открывается у них сердце. Они слушают, как этот странник изъясняет им Писание, были изумлены и потрясены сверх всякой меры. И потом, скорее всего, они друг друга подталкивают локтями и думают, слушая, и понимают, мы никогда не слышали ничего подобного за всю свою жизнь. Пожалуй, это величайшая проповедь из всех когда-либо сказанных кем-либо, в которой проповедником был сам Господь Иисус Христос, а темой была Господь Иисус Христос. То есть Он проповедовал и раскрывал о себе им истину. И тот, кто донес ее до сердца на практике, был тем, о ком проповедь и говорила. И они добрались до дома и сказали, мы не можем дождаться возвращения в Иерусалим, потому что их сердца раскрылись, да, они горели их сердца. Теперь они не говорят, мы теперь знаем все тонкости, детали, доктрины, хотя они теперь это знают. Они это знают. Но прежде всего, они обратили внимание, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге. Итак, и мы видим, как Слово Божье касается сердца человека, да, когда оно торжественно открывается Духом Святым. И Писание говорит, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда мы были с Ним. Итак, друзья мои, вот так же само и здесь Писание раскрывает. Духом пламенейте. Духом пламенейте. Мы сейчас еще продолжим дальше, но у нас уже время подходит к завершению этого часа. Давайте прослушаем одну композицию, и потом мы уже в новом часе продолжим с вами далее. Следующая песня называется «Что скрывает небо за собой». Прослушаем и в новом часе продолжим.

0: основа к твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Итак, друзья мои, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Итак, мы с вами вспомнили последнюю главу Евангелия от Луки. Именно там открывается эта картина, как Иисус разговаривает с учениками по дороге в Эммаус. И там такая фраза. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И сказали они друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание». Теперь картина в чем важна сейчас для нас? «У них горели сердца». Что, от чего не горели у них? Он разъяснял им Писание. Они были изумлены. Они были потрясены сверх всякой меры, размышляя и слушая Господа, хотя не понимая, что это Господь. И теперь, обратите внимание, наш дух пламенеет через Писание, через размышление о Божьей милосердии. Вот как он пламенеет. И как человек вообще может оставаться холодным при свете милосердия Божьего? Это одна из тайн человеческого существования. И Павел на этом не останавливается. Он говорит в третьей части этой второй трады: «В усердии не ослабевайте». В некоторых рукописях текст звучит так: «Служите времени». Греческое слово «кайрос» – «время» или «пора» – очень похоже на «кириос», означающее «Господь». Но что мы имеем в виду? Да, очень важно понимать. Мы не концентрируемся на времени. Но мы должны понять... Здесь, прежде всего, не на времени, я имею в виду, сколько я служил Господу, да? У меня уже вот определенный стаж, выработка лет и так далее. Нет, дело в том, что когда мы познаем нашего Бога, размышляя о Его истине, о том милосердии, которое нам явлено, наше сердце пылает. Это заставляет наш дух кипеть от осознания того, что мы служим дальше величайшему из всех повелителей, нашему Господу. И мы, дорогие мои братья и сестры, христиане, в Божьей семье, имеем привилегию служить Ему. Только подумайте об этом. Служить Господу. Почему мы должны быть усердными? Это самая великая работа во всей Вселенной. Само величие этой работы, этого труда, должно делать нас усердными. Представьте себе, если я вам скажу, вы будете президентом SpaceX, например. Ну, это там, где делают ракеты, машины Tesla и так далее. Или, например, вы представьте самую великую компанию в вашем понимании и главного президента или главного директора этой компании с его доходом, с его статусом и так далее. Представили. А теперь поймите, быть президентом самой крупной мировой компании – это та задача, которая не идет ни в какое сравнение со служением Господу. Поверьте, пройдут века той грядущей вечности, и мы, может, увидимся, да, на улицах Иерусалима, и вы скажете, да, ты помнишь там главу этой компании? А что я вам, знаете, отвечу? Что я давным-давно все забыл, эти мелочи давно у меня выветрились из головы, потому что сердце мое занимает только одно – этот великий-великий Христос. Это будет ваше сердце, это будет ваша реальность. Поэтому поймите, служение Господу, оно величественное. Представьте вообще все это. Посмотрите на разные тексты Писания, которые Господь нам дал, чтобы открыть нам эту славу. Какое величие! И величие этого труда, оно несравненно ни с чем. И более того,

Дьявол, он охотится на народ Божий, за душами людей в этой жизни краткой, чтобы увлечь их. Поэтому помните, друзья мои, это настоящая битва. И наша жизнь, она напоминает очень короткий миг. Поэтому очень важно служить для Господа, используя каждое мгновение. Не упустите возможность, дарованную вам, служить Господу. Это самый важный вопрос из всех. Они касаются нашей вечной участи. Но главная причина, почему я служу Господу, выражаясь словами Павла, «возлюбивший меня и предавший себя за меня». Этого достаточно, чтобы я захотел ему служить. Он меня возлюбил. Он предал себя за меня. Во все вечные веки я никогда не забуду проявление его благодати. Есть одна очень интересная история о Уинстоне Черчилле. И мистер Черчилль после падения Франции, когда англичане вместе со своими союзниками едва-едва спаслись через пролив, собрал парламент, чтобы объяснить им всю серьезность ситуации. Он объяснил им, что Гитлер теперь полностью контролирует всю Западную Европу. А потом он сказал британскому парламенту: «Весь свободный мир теперь зависит от Англии». И он выждал несколько мгновений, чтобы его слова дошли до осознания слушателей, после чего обратился ко всему парламенту: «Господа, я нахожу это весьма захватывающим. Я нахожу захватывающим иметь возможность сегодня, друзья мои, служить Господу». Для Черчилля было свое весьма захватывающее, но для нас служить Господу — вот что должно быть захватывающее. Наше сердце. Итак, духом пламенейте Господу служащие. Или другими словами, пламенейте духом служащие Господу. Какое более увлекательное начинание в вашем бизнесе, в вашем доме, среди ваших друзей, в вашей семье, чем служить Ему? Нет большей славной задачи. Конечно, нет ничего странного, если человек работает в крупной компании, зарабатывает средства на жизнь, и даже больше того, и он более того, он может, если он в церкви, да, во Христе, быть раздавателем также, трудиться и давать на служение народу Божьему. Вместо того, чтобы грабить, да, Писание говорит, воровать, раздавай, благословляй. Поэтому это нормально. И также каждый может трудиться и оплачивать все, что необходимо для жизни, и на служение Господу также. Он может использовать это. Все эти средства, которые Бог дает, мудро распоряжаясь, так и должно быть. Иисус нам донес в Евангелиях, мы видим, что все, что мы имеем, это Божье. Мы лишь временные распорядители, это не наше. Поэтому нам важно, как говорит псалмопевец, всегда видеть перед собой Господа. И дай Бог, чтобы мы с вами именно были такими в отношении нашей семьи. Не нашей земной семьи, а нашей христианской семьи. Верно служащим Богу, духом пламенеющие и в усердии не ослабевающие. Теперь двигаемся дальше. Есть третья трада. И апостол излагает ее в 12 стихе. Мы ее проходили уже, да? «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Особенно запомнилось, что вот эта связка, она работает всегда. Мы уже в других местах смотрели, заметили, что надежда связана, потом Павел себя вспоминает, скорби, а потом молитву. Они идут всегда вместе. Это единственный стих во всем этом разделе, кстати говоря, который относится к христианскому долгу и затрагивает сокровенные тайны христианской жизни. И Павел, он говорит, что мы должны радоваться, потому что мы полны надежды. Когда мы обычно радоваться можем? Вот если вы спросите людей в мире: «Ты радостный? Почему ты радостный?» Они начинают думать: «Так, ну у меня скоро выходной, рабочая неделя заканчивается, я счастлив, отдохну». Или: «У меня по плану замечательная поездка, это меня очень радует. В гости поеду к родственникам, будет праздник» и так далее. «Ох, как хорошо». Или: «Скоро будет зарплата, скоро отпуск» и так далее. Или: «Прекрасный день, солнышко светит, хорошая погода, как не радоваться» и так далее. Могут быть хорошие такие интересные мотивы, да, у человека радости. Но когда мы говорим о радости во Христе, заметьте, что наша радость — это
не вопрос обстоятельств. Это не вопрос обстоятельств. Один человек потерял члена семьи. И один проповедник имел общение с ним. И он шел на диалог, думая, что, возможно, он как-то сможет утешить его. Но вместо этого, потом проповедник делится, он говорит: «Вместо этого меня утешили». У людей, у человека была, оказалась обнаружена радость посреди трагедии. И вот эта радость, о которой мы сейчас говорим, радость, которая не зависит от обстоятельств. Радость, она зависит от постижения Господа Бога, дорогие мои, дарованного нам Святым Духом. Не столько от нашего постижения Его, сколько от Его постижения нас, Бога, который нас касается. Она не зависит от темперамента, эта радость. Потому что некоторые ведь люди действительно бывают бурлящими по жизни. Но это не христианская радость. Некоторые люди смеются и шутят. Ну просто это их кредо, их жизни. Их смех очень похож на потрескивание терновника под костром. Писатель Экклезиаста говорил: это не истинная радость. Радость на самом деле, вот что нам важно усвоить. Заметьте, мы очень часто, мы говорим, например, о любви, заметили, да? Мы говорим: вот в мире любовь, а вот Божья любовь. Вот здесь также радость. Или надежда этого мира и надежда христиан. Мы еще к этому коснемся надежды, но вот здесь сейчас вопрос радости. Радость – это на самом деле вопрос веры. И люди в этом мире, они связывают радость с обстоятельствами. Любая, может быть, самая мелочная какая-то мысль, какая-то ситуация, но приносит человеку радость какую-то. Он от этого зависит. Но если этого нет, радости нет. А у христиан радость, истинная радость, не связана с обстоятельствами текущей жизни. Она связана с вечностью. Это с тем бесконечным потоком Божьей любви, верности и радости во Христе, которым мы связаны. И апостол в этом самом послании говорит о радости в надежде на что? Помните 5 глава Римлянам? Это очень важно помнить. Вот даже когда закончится исследование Римлянам, вы должны с этим остаться, вы должны с этим жить, вы должны просыпаться рано утром, проповедовать своему сердцу это Евангелие, эту глубину. Радость в надежде на славу Божью посреди скорбей. Радость – это плод знания о том, что у нас есть всемогущий Отец. Отец, который управляет всеми делами нашей жизни. Представьте себя, просто подумайте, как бы сильно изменились вот ваше состояние в радости, если бы все чаще об этом думали, напоминали, утверждались верою, осознавая, что ваш Бог – это ваш Отец, Он всемогущий, Он управляет всеми делами вашей жизни. Когда приходят трудности, страхи, обстоятельства, которые совсем вам не нравятся, но вы вдруг вспоминаете: у Отца все под контролем. Дорогие мои, мы должны с вами утверждаться в этой истине. И когда мы смотрим на Писание, вы должны понять, у Бога, у нас, вернее, у нас от Бога достаточно оснований оставаться твердыми в вере. Тот же самый Бог, который направляет Землю по ее орбите, который подпитает эту пылающую печь солнца, и она светит и не останавливается, украшает светильниками небеса, звездами и луной. Он пообещал обеспечить вас ежедневной силой. Просто подумайте, раз наш Бог способен поддерживать Вселенную, просто даже не думайте, не допускайте мысли о том, что Он окажется неспособным исполнить свои собственные замыслы в отношении вас. Вспомните, что Он делал в дни древние, в прежнее поколение. Помните, как Он сказал, что что-то было и сделалось, как Он повелел и стало. Неужели тот, кто сотворил мир, утомится, устанет? Земля висит ни на чем. Неужели тот, кто делает это, окажется не в силах поддержать своих детей? Друзья мои, всемогущий Отец, этого достаточно для целого багажа радости. Но у нас есть нечто большее. У нас есть божественное провидение, которое поддерживает каждый наш шаг, который способен доставить наш
самый труднейший рейс, да, как может быть, вы слышали, да, какой-то рейс 666, самый опасный, самый смертельный, самые большие угрозы и так далее. Невероятная вот жизнь, которая связана с атаками дьявола и так далее. В любом состоянии Бог силен доставить нас в целости и сохранности до пункта назначения. У нас есть постоянное присутствие второго лица Троицы. Сея с вами во все дни до скончания века. Дух Христов с нами. У нас есть небесный дом, уготованный нам тем же вторым лицом Троицы. Почему бы нам не радоваться? У нас есть такая огромная надежда в христианской вере. И она вернее солнца, луны, звезд и самой этой земли. И поэтому Павел пишет: «В скорби будьте терпеливы». Утешайтесь надеждой или радуйтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы. Наша надежда – это Божья слава. То, что открывается, Богом и обещано. Это гарантия, это Его обетование. И мы в этом радуемся, мы этим живем, несмотря ни на что. И исходя из этой надежды, дальше он говорит. Интересно, что все это связано. В скорби будьте терпеливы. Мы уже говорили, я еще раз хочу повторить. Нам это нужно укореняться в этом. Любовь Божья, она открывает нам все части, да, нашей жизни. Бог ничего не скрывает. Но Он дает нам ответы и укрепление силы, чтобы все преодолеть. Конечно, мы претерпеваем и скорби в нашей жизни. И у нас есть эта и надежда, и у нас есть эта радость. Скорбь неизбежна. И вы обнаружите рано или поздно, что каждый христианин, он сталкивается со скорбью, потому что Иисус Христос так сказал. Он сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Почему? Потому что мир возненавидел Иисуса, и расположение мира сегодня такое же самое, то есть состояние мира, мнение, движение общего мира. Мир ненавидит Бога и все, что Божье. Возненавидел самого Господа и возненавидел и ненавидит Церковь Его и нас с вами. И если вы представляете Господа Иисуса Христа, вы обнаружите, что вы столкнетесь с ненавистью этого мира. Это всего лишь продолжение того же самого конфликта этого мира с вашим Учителем Господом Иисусом Христом. Мир враждует с вами, потому что вы связаны с Ним. Это неизбежно. Мир настроен против Господа Иисуса. И если вы его, вы попадаете сразу в прицел. И, например, если даже в школе вы будете говорить об Иисусе, вы обнаружите, что даже маленькие школьники найдутся те, которые среди их числа, которые разозлятся на вас. Я имею в виду сейчас подростки, дети, кто меня слышит. Если услышат ваши одноклассники об Иисусе, всегда обнаружатся те, которые будут злиться на вас, высмеивать вас. Скажете еще пару слов про Христа, еще больше разозлятся. В старшей школе также, в университете также. Поэтому, друзья мои, вы испытаете сразу на себе ненависть мира. В бизнесе, на работе, где бы вы ни были, среди друзей даже неверующих. Если вы принадлежите Ему, вы не сможете избежать того, о чем Иисус говорил, что это станет вашим уделом. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Иисус говорит: «Я победил мир». И, конечно же, когда идет противостояние, эти скорби, наверное, я думаю, все понимают, что мы хотим вот этих скорбей не потому, что мы расстроили Господа, а наоборот, а потому, что мы угодили Ему. Мы не можем этого избежать. И по милости Божьей мы выстоим посреди этих скорбей. Уильям Темпл, один из верующих архиепископов, архиепископ Кентерберийский, говорил: «Не все, что ненавидит мир, является добрым христианством». То есть некоторые вещи, которые ненавидит мир, являются поддельными, лишь претендующими на звания христианских. Но он продолжал: «Однако доброе христианство мир действительно ненавидит и всегда будет ненавидеть». И это правда. Это всегда будет. И потом Павел подводит итог. Итак, стих 12. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». В молитве постоянны.
И когда мы смотрим на Него, размышляя о милосердии Божьем, о котором мы читаем и изучаем в Священном Писании, искренне предавая Ему наше дело таким образом, мы узнаем, что значит представить наши тела в жертву живую, но не раньше. Какой контраст существует, просто подумайте, между практикой христиан и этими предписаниями Павла. Обратите на это внимание. Обратите внимание сегодня, проанализируя свое сердце. Вот давайте еще раз. Непритворная любовь. Любовь, которая ненавидит зло. Которая, как две палки склеены и невозможно оторвать, ставшая одним целым, прилепляется к добру этот человек. Он нежен, это отношение в семье, больше, сильнее, чем кровное отношение к брату, к сестре, к маме, к папе, к детям. Это отношение, в которой человек спешит на перегонки, чтобы в кротости почтить другого. Очень усердный, не ленив в усердии, пламенеющим духом служащий Господу, в радости утешающийся, радующийся той славной надежде, помышляющий о горнем, о вечном, несмотря на обстоятельства, хупомоны в скорби, то есть терпеливый под давлением, когда тебя просто раздавливает в скорби и постоянный в молитве. Проанализируем давайте нашу жизнь. И если сегодня меня слышат те, кто не уверовал во Христа, мы размышляем сейчас о христианской жизни, то вы должны знать, что Господь призывает и вас прийти к Нему и склониться, и принести в жертву свое тело, в жертву живую. Вы нуждаетесь в нашем Господе, как в своем личном Спасителе. Вам нужно войти в эту семью Божью, и вы можете это сделать, признав Христа той самой искупительной жертвой за вас, грешников, признав свой собственный грех и прибегнув к нему с упованием, построив все свое существование на той жертве, которую он принес за грешников на Голгофском кресте. Поэтому придите ко Христу, положитесь на него и получите вечную жизнь, а затем отдайте ему все свое тело, всю свою жизнь в жертву живую для славы Божьей, потому что это и есть истинная жизнь. Вопреки всем фантазиям и лжи этого мира. Откуда мы это узнали? Мы познаем это из Библии, из Божьего Слова. Мы слушаем дальше. Следующая песня называется «Хорошо, когда вместе в общении».

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: Друзья, мы продолжаем дальше с вами. Еще раз напомню, мы находимся в 12 главе послания к римлянам. Мы смотрим дальше на следующий стих. Это стих 13. Он звучит так. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Итак, что мы видим? Какая картина перед нами? Мы видим, что Павел, он раскрывает нашу христианскую жизнь. Да, он говорит, «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служа». Потом в 12 стихе он переходит к тому, как нам вести себя перед лицом испытаний, бед и скорбей, которые приходят к каждому из нас. То есть мы должны радоваться в надежде, это ключ ко всему, терпеливыми быть в скорбях, потому что мы непрестанно взираем на эту надежду. И кроме того, непрестанно молимся, да, или молиться нам надо. В молитве будьте постоянны. И вот здесь, в стихе 13, дальше, он подходит к концу того, что я бы назвал общим позитивным наставлением относительно нашего поведения. Это наставление вытекает непосредственно из предыдущего. Мы видим тесную связь, как работает его мысль и как он развивает ее дальше. Он напомнил нам, что мы подвержены испытаниям, бедам, скорбям, что у нас должен быть ясный взгляд на нашу жизнь в этом мире, иначе мы будем горько разочарованы и быстро попадем в беду в нашей жизни веры. Очень важно. Друзья мои, именно поэтому мы с вами должны внимательно, четко и глубинно изучать Божье Слово, познавать Бога. А иначе вы и так все видите. Как много в этом мире людей страдают от того, что неверно понимают что-то, или вместо истины у них ложь. И вот мы, да, в этом мире. В мире будете иметь скорбь. Наш Господь предупредил и приготовил нас и сказал нам, как встречаться с нашими личными скорбями. А апостол сразу же продолжает. Он не может оставить это просто так. Все наши братья по вере точно так же, как и мы, находятся в этих условиях. И здесь он напоминает нам, что мы должны осознавать свою ответственность по отношению к ним. Что мне нравится, смотрите, Павел учит нас, да, он говорит, «Любовь да будет непритворна». И вот, пожалуйста, любовь. Просто посмотрите. «В нуждах святых принимайте участие». Зная, что будете иметь скорби, да, мы утешаемся надеждой, скорби должны быть терпеливы, в молитве постоянны, и должны помнить, что также наши братья также проходят через эти же трудности. Они наши братья, мы семья во Христе, и эта связь выше связи кровной, вечная связь. И теперь Павел говорит, посмотрите, да, те, кого мы, как в принципе он учил, мы должны предупреждать, перегонять один другого в почтительности. И вот наши братья в вере находятся в этих условиях, как и мы. И мы должны осознавать свою ответственность по отношению к ним, помогать им справляться с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваемся сами. Возможно, в вашей жизни вы встречаете людей, которые проходят обстоятельства, трудности. И вы предпочитаете больше умалчивать. Вы как-то сочувствуете, но вы не набирались смелости, чтобы ободрять этого человека. Писание же говорит, в нуждах святых принимайте участие. Вспомните еще раз дары, которые нам дает Дух Святой. Часть, это лишь часть из множества. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещевать или увещевай? Благотворить или благотвори. И вот увещевание, ободрение, это тоже это служение, которое вы можете служить для Церкви Христовой. И вот этот 13 стих, он действительно завершает подраздел, потому что стих 14, он фактически разбирает нашу реакцию на других людей, на их поступки, неприятные или приятные. И вот начиная оттуда, с 14 стиха, речь идет о нашей реакции на окружающих. До сих пор он смотрел на вещи позитивно, указывая нам, что именно мы должны делать. И мы подошли к концу этого небольшого подраздела. И первое, что нам нужно сделать, это четко разобраться с экзегезой конкретных слов. Это чрезвычайно важно. Вот тут есть два утверждения, которые уравновешивают друг друга. Первое выражено как «в нуждах святых принимайте участие», а второе «будьте ревнуйте о странноприимстве» или «будьте страннолюбивы». Не любящие странно, да, а слово иностранец, другая страна, пришельцев. Вторая часть является своего рода интерпретацией или развитием первой формы принципа. Давайте рассмотрим теперь. В нуждах святых принимайте участие. Это интересный термин, который можно перевести как распределять и раздавать. Это слишком слабый перевод вот этого слова, но оно не передает всей полноты смысла, который вкладывает великий апостол. На самом деле это означает входить в общение, соучастие с нуждами святых. Вот какой термин он задействовал. Вы входите в общность с ними в их нуждах. Это то же самое слово, которое часто используется как «делиться». И это то же самое ключевое слово, что и в апостольском благословении. Общение Святого Духа, помните? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Койнания Святого Духа. И вот здесь он говорит не просто о том, чтобы вы раздавали что-то для нужд святых, но чтобы вы входили с ними в общение. Вы становитесь их партнерами, вы делитесь с ними это. Иными словами, вы должны чувствовать, что это ваше бремя. Вот смысл, понимаете? Их бремя – это ваше бремя. Что вы находитесь в этом вместе с ними и реально чувствуете это сами. Вы вступаете с ними в своего рода партнерство в их положении и в их беде. Это очень важно понять. Иначе мы упустим огромнейшую часть этого конкретного учения. Хорошо. Мы должны вступить с ними в своего рода партнерство и в их положении и беде, чтобы быть соучаствующими или поддерживающими, чтобы чувствовать их бремя, как наше бремя. С этим вроде ясно, но в каких нуждах? Про какие нужды говорится? Нужды означают потребности, а потребности – это их необходимые насущные вещи. Он не говорит, что мы должны входить в партнерство с сородичами по вере в их желаниях, прихотях или хотелках. Он этого не говорит. Но мы должны входить в общение и партнерство с ними в отношении их потребностей. В чем разница? Это важнейший момент. Потому что есть огромная разница между ситуацией, когда человек лишен самого необходимого для жизни, и ситуацией, когда у него есть все необходимое, но ему хотелось бы большего. И апостол говорит именно о насущных нуждах. Он не имеет в виду, что вы должны кооперироваться с людьми, когда они испытывают потребности в роскоши. Он говорит о ситуациях, когда они сталкиваются с реальной нуждой, когда они действительно в беде и стеснении. Опять же, это очень важно понимать. Мы все еще во плоти, и некоторые люди не всегда четко понимают разницу между абсолютной необходимостью и насущными нуждами с одной стороны и с другой стороны роскошью. А вот тут идет речь именно о нуждах. И заметьте, с кем мы входим в партнерство с нужда, в нуждах, да, их? Со святыми. Вот это интересное слово. Святые – это освященные или отделенные. Он не говорит обо всех подряд. Он говорит о тех людях, которые были отделены. Конечно же, отделены Богом, а не сами людьми, потому что есть люди, которые отделенные, как движение в христианстве, но нет. Здесь есть мысль, на которой мы могли бы задержаться. Давайте напомним себе, в Новом Завете каждый член церкви, он рассматривается как святой. Римлянам 1:7 Павел в этой же послании, он пишет, «Тем, кто в Риме, призванным святым». Мы это находим в большинстве его посланий, призванные святыми. И нам нужно здесь напомнить себе об этом. В эпоху, когда наше мышление все больше подпадает под влияние этого мира. Влияние мира, опять-таки, все это размывает. Да не только мира, но, например, в Римско-католической церкви тоже учат то, что лишь некоторые являются святыми. В православной церкви также вы это услышите. Определенные святые, мощи которых носят, да, освящают ими воду и так далее. То есть мощи – это остатки их тел, умерших людей, остатки тел, которые считаются освящающими предметами. Но здесь опять неправильное восприятие. То есть это не некоторые лишь христиане. Подавляющее большинство членов церкви христиан, согласно католикам, святыми не являются. Единственные люди, которые являются святыми по их учению, это те, кого они решают канонизировать, как они это называют. И у них есть определенные критерии, которые люди должны пройти, прежде чем их наименуют святыми. Мы, конечно же, должны, как и люди, которые учат то, что Писание – авторитет для нас, а не учение стороннее, противостоять этому. Мы все призваны быть святыми, потому что святой, в конце концов, это человек, отделенный Богом и для Бога. Святым человека делает не то, что он делает сам. Вы должны это понимать. О, говорят, это святой человек. То есть имеется в виду, что он в чем-то проявился в хорошем. Нет, это неправильно. Святым человека делает не то, что он делает сам. Это то, что Бог сделал с ним, отделил его для Евангелия. Заметьте, это присуще не только апостолу Павлу. Возьмите, к примеру, апостола Петра. У него такая же точная идея в начале его первого послания. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным, избранным по предведению Бога Отца, при освящении Духа, вот это слово, послушанию и окреплению крови Иисуса Христа. Та же самая идея, освящение Духом. Это не то освящение, которое следует за оправданием. Это освящение, которое предшествует даже уверованию. Оно означает быть отделенным. Отделенным Святым Духом. Ни один человек не может уверовать, пока он не отделен Святым Духом. Он избран по предведению Бога Отца через освящение Духом. Он взят, извлечен из мира, отделен. Это Бог делает людей святыми. Никакой человек не может сделать себя святым. Никакая церковь не может сделать его святым. Святые созидаются Богом. И все верующие, истинно уверовавшие, это святые. Все мы были отделены Богом, взяты из этого мира и помещены в это новое царство, в это новое состояние. Мы – Божий народ. И то, что Он говорит нам здесь, это то, что мы должны... Теперь возвращаемся к теме нашей фразы. «В нуждах святых принимайте участие». Он говорит нам следующее. Это то, что мы должны входить в партнерство и взаимоотношения со всеми такими же людьми, как мы сами, христианами, которые терпят нужду. Не капризы в роскоши, а реальную нужду. И прекрасно, это лишь первая половина утверждения. А теперь перейдем ко второй половине. Он выражает ее так, в форме общего принципа. «Будьте или ревнуйте о странноприимстве». Ревнуйте о странноприимстве или будьте страннолюбивы. Что такое страннолюбие? Гостеприимство. Мы часто используем это слово «гостеприимство». Но слово, использованное апостолом, снова гораздо сильнее нашего обычного слова «гостеприимство». Почему? Потому что мы обесценили это слово. Мы склонны обесценивать большинство слов. Это слово на самом деле означает «любовь к незнакомцам». Вот какое слово использует апостол. Иными словами, он говорит, у вас должна быть нежность и привязанность к странникам, незнакомым людям. Помните, как он формулирует это? Это абсолютно то же самое слово во втором стихе 13 главы Евреям. Он тоже дает наставление, автор. «Страннолюбие не забывайте», можно так перевести. Евреям 13 глава, 2 стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Итак, это любовь к незнакомцу, склонность или привязанность к странникам. Теперь он говорит, что мы должны быть преданы страннолюбию или ревновать о страннолюбии. И здесь снова почти каждое слово, на которое мы смотрим, заставляет нас высказать некоторую критику, да, вот некоторых неточных переводов. Эти фразы, на самом деле, звучат слишком слабо. «Ревнуйте о гостеприимстве» или «о странноприимстве». Знаете, как можно еще перевести это? «Преследуйте гостеприимство». «Гнаться за ним», «искать его». Я дам другие примеры того же самого греческого слова, которое приведено лучшим образом. Помните, в 1 Коринфянам 14.1 вот то же самое слово, как в синодальном переводе. Кстати, в синодальном переводе очень хороший перевод. Ревнуйте. Да, ревнуйте. Это ревностное достижение чего-то. Ревнуйте о дарах больших. Достигайте, стремитесь к любви. Будьте преданы любви. Стремитесь к ней, гонитесь за ней. Это ровно то же самое слово. Именно этот смысл мы должны вкладывать сюда. То есть получается, не просто если вам постучаться в гости, Вы скажете, ну, я не могу отказать, придется. Я должен быть гостеприимным. Нет, здесь другой настрой. У тебя есть сердце, ревность, ты гонишься за странноприимством. Давайте еще посмотрим в третью главу послания к Филиппийцам. Интересно, что в послании к Филиппийцам, третья глава, это слово встречается трижды. Павел говорит: «По ревности гонитель Церкви Божией». То есть «по ревности гнавший Церковь». Это то же самое слово «гнать». Идти вслед за чем-то. Гнать Церковь, преследовать ее с целью причинить вред. Но это показывает рвение, страсть, активность. Или возьмите 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Но стремлюсь». Не просто предан этим вещам, а стремлюсь к ним. Это напоминает мне позицию бегуна. Он не просто стоит, ноги скрестил, руки на боку и стоит. Он в позиции, да, он в наклонности вперед. Он все тело сконцентрировал, все группы мышц, чтобы рвануть вперед. Он стремится. Но в данном случае это процесс. Получается, он не просто нагнулся вперед. Он в наклонности вперед бежит всеми группами мышц, четко их координируя, чтобы достичь цели. К почести высшего звания. Стремлюсь. I press toward, то есть я давлю вперед. Вот оно. Это, несомненно, вдохновенный перевод здесь в Филиппийцах. Вы замечаете, как они варьируют термины, передавая суть. Но все они вместе дают нам эту колоссальную идею, вот этого энтузиазма, ревности, страсти и преследования этой цели. Не просто сидеть и проявлять гостеприимство, когда постучат, но реально идти за ним, искать его, гоняться за ним, стремиться к нему, как бегун стремится к финишу. Сегодня это для нас с вами урок. Смотрите, вы можете подумать, сказать, ну, знаете, слушайте, всех сейчас звать себе домой, тоже все выдумали. Друзья мои, так говорит Бог. Так говорит нам Бог. Это Божье Слово. Тот, перед которым мы дадим отчет. Мы оставим все. Очень важно напоминать себе, однажды все это останется. Квартиры, дома или съемная комната, что бы то ни было. Однажды все это останется. Потому что это не наше. Мы этим на время обладаем, но потом это все будет забрано. Это 100%. В Царство Божие вы ни грядку, ни сад, ни дачу, ничего с собой не возьмете. Никакую недвижимость. Это все останется здесь. И как мы знаем, все сгорит. Но сегодня нам важно понимать, в свете Писания, Бог учит нас быть мудрыми управителями, чтобы в Бога богатеть. Вот он способ, которым Павел подчеркивает это наставление. И он показывает, посмотрите, какая противоположность сегодня этому миру. И здесь нам помогает Петр. Он помогает нам, потому что в первом послании Петра, 4 глава, стих 9, мы читаем: «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Не ворчите, когда делаете это. «О, а это любимое дело. Я-то сделаю, да, переборю себя. Но как это мне будет не нравиться?» Были христиане, которые делали это, потому что чувствовали, что вроде как должны. Но предпочитали бы этого не делать. И делали это очень неохотно, с очень плохим настроением. Раз натоптали тут, слушайте, надо сейчас все перестирывать, убирать за ними. А еще так себя ведут неблагодарные и так далее. Вам не нравится их реакция, еще так... и все такое. И дальше ропот. Павел же говорит прямо противоположное. Не делайте этого неохотно. Он говорит, отдавайтесь этому полностью. Охотьтесь за этим, преследуйте это. Не в полсилы, не с неохотой, не через силу и не с кислой миной, да с точностью и наоборот. Иными словами, то, к чему он нас призывает, это не то же самое слово, но тот же самый принцип, который Павел описывает, говоря о Нисифоре. Помните? Во втором послании к Тимофею, это тоже послание Павла, в первой главе он говорит, стих 16-17, «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился моих уз, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Вот оно, вот эта идея. Запишите вот этот текст. 1 Тимофею, вернее, 2 Тимофею, 1 глава, стих 16-17. Это, вот я бы сказал, что это четкая передача этой мысли. Ревнуйте о гостеприимстве. 2 Тимофею, кто не успел записать, попробуйте все-таки записать. 1 глава, стих 16-17. Он не стыдился уст Павла, а Нисифор. Дальше мы видим, он многократно его покоил, не стыдился его уст, но, быв в Риме, с великим тщанием искал его и нашел. Разыскивает, ищет возможность, пользуется случаем, преследует эту цель. Итак, в этом вопросе любви к странникам заложен подход, которым мы должны руководствоваться. Итак, мы посмотрели на слова, да, мы сами их разобрали. Слова этого наставления теперь вам понятны. Что мы можем о них сказать? Никто, кто хоть немного знает Новый Завет, не может не заметить, что апостол учит нас здесь тому, чему учит абсолютно везде в Новом Завете. Удивительно. Вот когда начинаешь вникать в это, насколько это часто, вот опять-таки, вскрывается в тексте. Несколько беглых примеров. Например, Римлянам, он снова возвращается к этому в 15 главе. 15 глава, мы читаем. «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Он был очень рад этому. Это стих 26. Затем у вас есть это в форме прямых повелений. Галатам 6 глава. Там, в этой 6 главе Галатам, Павел говорит, как нам нужно делать добро. Как мы должны делать добро. Интересно, он замечает в 6 стихе, «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим». И потом также говорит, что мы должны делать добро всем, а наипаче кому? Своим по вере. Это та же идея. Вступать в общность. Тот, кто наставляется словом, кого наставляют, делись всяким добром с тем, кто тебя наставляет. Вступай в общность, поддержи его. Он служит для Царства Божьего, поддержи его. И теперь ты служишь для Царства Божьего, понимаете? Удивительно. У нас есть столько возможностей, а ввиду того, что мы этого не понимаем, мы даже не вкладываемся в это. У нас нету проворности в этом деле. Мы даже не думаем, а зачем? Главное, чтобы мое, как в Украине говорят, да, мою собственность не трогали. Это же мое. Это мое. А нам, наоборот, надо мудро проявлять и управлять всем этим. Это скоро все сгорит. Инфляция съест, время. Если дети есть, как Соломон писал, это вообще суета, когда ты трудишься, пашешь, а потом нерадивое дитя твое скажет, а мне это не нужно. Ты за это проливал пот, кровь, силы, а он даже не будет оценен. Продаст за полцены, да и уедет куда-нибудь в другое место. А ты ради этого всю жизнь положил. Но Писание учит. Конечно, мы заботимся о детях и должны это мудро. Мудро распоряжаться в свете вечности. Мудро распоряжаться в свете вечности. Нам нужно научиться быть мудрыми распорядителями. Мы должны хотя бы знать, как я могу распоряжаться. И вот теперь вы знаете, оказывается, гостеприимство — это не мучение с легкой ноткой недовольства. Это служение для славы Бога. А как мы должны Ему служить? Господу служите, духом пламенейте, в усердии не ослабевайте. Не опускайте рук, не сдавайтесь, ревность, не расслабляйте мышц. В этом беге вперед, забеге, в этом марафоне для Божьей славы. Когда мы читаем послание к филиппийцам, 4 глава, стих 15. Вы знаете, филиппийцы, пишет Павел, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. То есть ни одна церковь не вошла с Павлом в партнерство, кроме вас одних. Он хвалит это. Он хвалит их за это. И то же самое в Тимофею и в евреям. Не забывайте о благотворении и общительности, соучастия, потому что таковы жертвы благоугодны Богу. Итак, то, чего, возможно, вы сегодня недовольствуете, кажется для вас что-то неприятное, неудобное, или пустая трата времени, силы, энергии, лучше бы отдохнуть, позаниматься своими делами или почитать, оказывается, является жертвой, благоугодной Богу. Обратите внимание на то, какое огромное внимание уделяется этому повсюду. И вы найдете это в требованиях пресвитерам, епископам. Они должны быть страннолюбивы и любить проявлять вот это гостеприимство. Это важнейший пункт в ранней церкви. Я думаю, для этого была особая причина, потому что было много гонений. Потому что христиане тогда, они подвергались жестким преследованиям. Им приходилось бросать свои дома, свои города, бежать просто в чем вот одежда и на себе есть, и уносить ноги, потому что могли схватить и сразу и растерзать. Поэтому приходилось убегать, скрываться, уходить в другие места, все теряя, все оставляя. Вы всегда должны держать в этой голове как вот фоновый контекст при чтении Нового Завета, ту реальность того времени. Если мы не знаем исторических обстоятельств, иногда трудно понять, почему такой огромный акцент делается на определенных вещах. Вот это как раз тот случай. Именно гонения привели к этой острой необходимости. Разумеется, тогда не было гостиниц в нашем понимании и мест, где можно было бы остановиться, поэтому в жизни ранней церкви это было то, о чем людям нужно было напоминать постоянно. Каково же общение у нас сегодня? Каково применение сегодня этого к нам, к нашему поколению? Первое, что мы должны осознать, это не просто общее смутное повеление быть добрыми друг к другу. Мы уже говорили в отношении всех этих наставлений, что все они являются следствием доктрин, да, учения, и всегда должны рассматриваться в свете доктрины. Вот почему мы провели столько много времени, разбирая 1 и 2 стих этой главы, 12. Они ключ ко всему христианскому поведению. И эти два стиха управляют всей оставшейся частью послания, вплоть до 16 главы. Они управляют всей жизнью христианина. Не забывайте это и так. И так умоляю вас, братья. И заметьте, и так – это связь, которая говорит, посмотрите на Евангелие. Вот если вы когда-либо обнаружите, что какое-то из этих наставлений дается вам с трудом или идет вразрез с вашим желанием, это потому, что вы где-то ошиблись в своей доктрине. Вы почему-то не поняли полного содержания вот этого «и так». Но, если мы действительно усвоили учение первых 11 глав, все эти вещи должны получаться у нас естественно и почти неизбежно. Но это не все. Чтобы понять эти наставления, и данные в частности, мы должны также осознать во всей полноте учение 4 и 5 стихов этой главы. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Именно потому, что это правда, он говорит нам здесь, в нуждах святых принимайте участие и стремитесь к странноприимству или страннолюбию, гостеприимству. Он снова основывает все на доктрине о том, что есть церковь. Церковь – это тело Христово. Церковь там, где царит вот это родство вечное. И мы видим актуальность этого наставления, чувствуем его силу только тогда, когда постигаем это центральное учение. Друзья мои, нет ничего более прекрасного, чем это. Почему мы так поступаем? Потому что мы все народ святой, отделенный для Бога. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство вас призвавшего из тьмы чудный свой свет, некогда не народ, а ныне Божий народ. Поэтому Павел говорит: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников». И он, это вот это призыв, это фон Евангелия в нашей повседневной жизни. Дорогие мои, я на этом с вами прощаюсь, потому что время подошло к завершению. Мы дальше продолжим по Божьей милости, если его будет на то воля. И я желаю вам благословений, Господи, чтобы эта истина укоренилась в каждом из нас, и чтобы мы действительно стали теми, кто ежедневно приносит эти богоугодные жертвы в своей жизни. Жертва живая, разумная для служения Богу, который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. С Господом!

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить тебя. Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих, а камень.

Томас Бостон. Возрождение человека и семья. Возрождение делает людей способными жить по благодати. И это проявляется в разных сферах жизни и, естественно, приводит к добросовестному исполнению родственных обязанностей. Под воздействием благодати появляются не только хорошие отдельные личности, мужчины и женщины, но прежде всего хорошие мужья, жены и дети, хорошие слуги, одним словом, хорошие члены церкви, общества и семьи. Плохие родственники, нехорошие мужья и жены, хозяева и слуги среди христиан допустимы только как исключение, несовместимое с истинной верой. Как мы можем доказать сами себе, что мы новое творение, если мы все еще остаемся такими, какими были прежде по отношению к нашим близким? Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Действительное благочестие человека может быть подтверждено через совесть его ближайших родственников, которые знают о нем и его недостатках больше, чем другие. Так, например, было с одной из жен сынов пророческих, мужа которой знал Елисей. «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». 4 Царств 4:1.

говорит сразу о чистой воды. И вдруг зародился источник.

сразу изменится все, что ты видишь вокруг. Не будет ни скорби, ни смерти, ни тесных оков. И даже твой враг для тебя будет искренний друг. А вечность Господня пожертвует сердцу любовь. А вечность Господня пожертвует.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 31. Синоды и соборы. Для наилучшего управления церковью и дальнейшего ее созидания должны созываться собрания, которые обычно именуются синодами или соборами. Властью созывать такие собрания обладают по долгу службы епископы и другие управители организационной церкви. Эта власть дана им Христом для назидания, а не разрушения, и проводить эти собрания они могут сообща всякий раз, когда сочтут это необходимым для блага церкви. Синодам и соборам принадлежит право пастырской властью разрешать спорные вопросы веры и совести, устанавливать правила и давать указания относительно того, как наилучшим образом проводить богослужения и вершить управление Церковью Христовой, принимать жалобы и решительно вмешиваться в случаях негодного управления. Эти указы и постановления, если они согласуются со Словом Божиим, должны приниматься с почтением и смирением. Не только потому, что они находятся в согласии со Словом, но и потому, что они исходят от власти, установленной для этого Богом в Его Слове. Все синоды и соборы, начиная с апостольских времен, будь то вселенские или поместные, могут ошибаться, и многие из них ошибались. Поэтому не следует рассматривать их решения как критерии в вопросах веры или жизни церкви. И в том, и в другом эти решения должны использоваться как нечто вспомогательное. Синоды и соборы не должны рассматривать и решать какие-либо дела, кроме церковных, и не должны вмешиваться в дела гражданских властей, касающихся общественного благосостояния. Они могут прибегать только к смиренным прошениям в чрезвычайных случаях, или, если их о том попросят гражданские власти, дать совет ради успокоения совести.

0: Молитва пуритан.
1: О Боже щедрый, сердце мое переполнено благодарности Тебе за дивную Твою благодать и снисхождение ко мне, являемые во влияниях и помощи Твоего Духа, за особую помощь в молитве, за сладостность христианского служения, за помыслы о пришествии на небеса, за то, что Ты всегда ниспосылаешь мне все необходимое, за то, что воскресил меня к новой жизни, тогда как я скорее похожу на мертвого. Я не хочу уповать на благосклонность человеческую, ибо Твое благоволение бесконечно лучше. Ты — вечная премудрость, являемая в том, как Ты устрояешь жизнь мою. И не имеет значения, когда, где или как я служу Тебе и с какими испытаниями я сталкиваюсь, если только готов совершать дело Твое и исполнять волю Твою. Никакое бедное творение не нуждается в божественной благодати больше, чем я. И все же ни один человек не злоупотребляет ею больше, чем злоупотреблял и до сих пор злоупотребляю я. Как бессердечен я и как черств. Повергни меня во прах за то, что я не возлюбил тебя больше. Всякий раз, когда я проявляю новый благодатный дар, я вновь должник перед Тобою, Боже всякой благодати, за Твою особую помощь. Ничем не могу хвалиться, вспоминая, как завишу от Тебя во всем, в самом своем существовании и во всяком деянии благодати. Все мои дела — одно отступление от Тебя. И если я все же попаду на небеса, то лишь благодаря тому, что так пожелал Ты, и никак иначе. Как немощное, страждущее, презренное творение, я люблю предавать себя всецело во власть Твоей бесконечной благодати и благости, не надеясь ни на какое иное счастье, кроме того, что от Тебя. Дай мне особую благодать, чтобы я был способен совершать особые служения, и храни меня всегда в спокойствии, покорности и смирении, дабы я благоговел пред Тобою, умерщвляя грех и сообразуясь с волей Твоей.

0: Иисус сказал: «И познаете истину, и она сделает вас свободными». Изучайте Писание вместе с нами.
1: Кто такой Иисус Христос? Доктор Стивен Лоссон. Сегодня мы поговорим на невероятно важную тему. Кто такой Иисус Христос? И будем изучать текст, который записан для нас в Колоссянам 1, начиная с 15 стиха до 20. Хочу задать вам два самых важных вопроса, которые можно только задать. Кто есть Иисус Христос? Первый вопрос. И второй вопрос. Знаешь ли ты Его? Потому что от твоих ответов будет зависеть и вся твоя вечность. Ты не можешь ответить неправильно на эти вопросы и в то же время оставаться правым перед Богом. Быть правым наполовину будет недостаточно. Здесь или все, или ничего. Третьего варианта не существует. Или же у тебя есть личные отношения с Христом, или нет. От этих двух вопросов зависит все ваше будущее, все спасение, вся жизнь с избытком, все прощение грехов и вся ваша жизнь, которую вы проведете в вечности. Сердце всего христианства есть Иисус Христос. В нем заключается весь смысл христианства. Но чтобы узнать Христа, мы обязательно должны понять две великие вещи касательно Него. Теологи называют это личностью и работой Христа. То есть, кем является Христос и что Он совершил. Во-первых, мы должны узнать правильную информацию о Нем, и затем мы должны узнать Его лично. Что люди думают касательно того, кто есть Иисус Христос? Одни скажут, что Он является сентиментальностью, которую они сделают из Него. Иисус как объект воображения из их детства. Иисус, в которого верят только слабохарактерные христиане. Иисус современной христианской музыкальной индустрии. Иисус – это милый мальчик. Кто-то скажет вам, что Иисус – это выдумка религиозных торгашей. Иисус хочет дать тебе наилучшую жизнь уже сейчас. Иисус хочет, чтобы ты был здоров, богат и во всем преуспевал. Иисус хочет избавить тебя от всего, что считается в мире не самым лучшим. Спиритисты и New Age скажут вам, что Иисус – это позитивная сила в нашей Вселенной. Иисус, который полон моральной банальности, хочет стать твоим коучем по жизни, чтобы ободрять тебя и помочь тебе пережить еще один день. И, конечно же, есть Христос, которого предложат вам культы и мировые религии. Иисус, который есть хороший человек, но не является Богом. Иисус как пример для подражания, но не искупитель мира и примиритель. Вы услышите много мнений о Христе. Проблема только в том, что если ты поверишь не в того Иисуса, тогда ты так и не узнаешь Его. Поэтому это так критично важно для вас получить точное понимание того, кем является Иисус Христос. Когда Павел пишет первую главу послания Колоссянам, в 15 стихе записан самый первый христианский гимн, с которым ранее церковь была знакома. Гимн – это больше, чем песня, но это набор компактно изложенных глубоких теологических истин в поэтической структуре или форме. Будучи сильно концентрированными, это не просто повтор какой-то одной истины вновь и вновь, но это богатое, многогранное, сжатое выражение установленной теологической истины, начиная с 15 стиха. И мы читаем именно такой гимн здесь, который Павел, наверное, взял и еще расширил его, для того, чтобы показать нам, кем является истинный Христос. В Колосской церкви стало популярным ложное учение – и где бы ни находилась церковь, ложные учения всегда пытались проникнуть, вторгнуться во внутренние стены церкви. Как свет притягивает к себе разных насекомых, так и

свет истины притягивает всех тех, которые пытаются навязать ложь. Каждое послание в Новом Завете было написано для того, чтобы разоблачить какое-то ложное учение, которое на тот момент уже проникло в церковь, и Колосская церковь не была исключением. Там была так называемая Колосская ересь, смесь иудейского легализма, греческой философии, восточного мистицизма, аскетизма, и все это было хорошо завернуто в христианскую терминологию. Смешав все это, они создали Колосскую ересь. Павел адресует это во второй главе. И источником всего этого стало их искаженное понимание личности Господа Иисуса Христа. И в Колосской ереси, которая была просто ранней формой гностицизма, считалось, что так как Бог находится на небе, а они на земле, им необходимо будет пробираться как по ступенькам через различные иерархии или уровни ангелов, чтобы подняться к Богу. Они думали, что Бог установил связь с человеком через ангелов, и якобы им необходимо было подниматься по этим ступеням. Таким образом, они стали поклоняться ангелам, потому что они видели эту лестницу как разные уровни ангельских существ. Они настолько были озабочены ангелами, что они считали, что Христос был величайшим из всех сотворенных ангельских существ, еще одной ступенькой на этой лестнице. И когда Павел услышал об этом, сидя в римской тюрьме, он тут же начал диктовать для них вот это письмо и сразу же, не вдаваясь в разбор всех этих ложных учений, что ли легализма, то ли философии, аскетизма, мистицизма, гностицизма и другого чего-нибудь. Но вместо этого он бросает якорь прямо здесь, в 15 стихе, как если бы он хотел сказать, прежде всего мы должны понять одну вещь, кто такой Иисус Христос. Потому что все остальное зависит от этого. Знание того, кто есть Иисус Христос, и от нашего следования за Ним. Все ложные религии и культы не понимают ни личности, ни работы Христа. То, что мы будем рассматривать сегодня, является критически важным для нас. Это то, что способно отделить нас от всех культов и религий этого мира, которые сбились с пути и ушли в никуда. И если вы не поймете этого, ваша жизнь будет как блуждающий корабль в огромном океане религии, и вас унесет далеко от причала благодати. Бросить свой якорь здесь, на этом месте, значит ухватиться за краеугольный камень, что есть самое важное место. Конечно же, это не единственное место в Библии, где личность и работа Иисуса Христа изложены для нас, но, возможно, если смотреть на то, как много здесь слоев, слой за слоем, фраза за фразой, возможно, перед нами, перед нашими глазами находится самое сжатое и конденсированное высказывание о том, кем является Иисус Христос. И чтобы получить ответ, нам придется копать то, что Павел написал здесь. Я хочу дать вам 5 слов. 5 слов, которые хорошо суммируют эту теологическую глубину этих стихов и покажут вам, кто такой Иисус Христос. Каждая из них имеет невероятную важность для точного понимания того, кем является Иисус Христос. Итак, 1. Бог. Понятно? Иисус Христос есть Бог. Апостол Павел начинает с 15 стиха с самого высокого уровня, сразу же заявляя, что Иисус Христос является совершенным Богом. Читаем, который есть образ Бога невидимого. Это 1 глава послания Колоссянам, 15 стих. Нет никакого сомнения в том, о чем здесь идет речь, так как в 13 стихе он назван возлюбленным Сыном Божьим, или же Сын Божьей любви, то есть Иисус Христос есть возлюбленный Сын Бога Отца и является образом невидимого Бога.
Здесь Павел использует греческое слово «icon», которое обозначает образ, подобие, копия или отпечаток, который мы видим на монете, а также отражение в зеркале. Это говорит о том, что Христос является идеальным отражением Бога, будучи полностью подобным Ему. Бог невидим, не так ли? Никто не видел Бога. Мы читаем в Евангелии Иоанна, 1 главе 18 стихе, или же 1 Иоанна 4:12. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна 6:46. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца, Христос говорил. И если никто никогда не видел Бога, спросят люди, тогда как нам узнать, как Он выглядит? На это есть очень простой ответ, мы ответим им, указывая на Иисуса Христа, который пришел, чтобы дать нам откровение и явить Бога нам, потому что Он является Богом в человеческой плоти. Он полностью Бог и полностью человек. Он есть Бога-человек. В первой главе Евангелия от Иоанна читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу Его, как единородного от Отца». Христос никогда не отказывался от Своей божественности, поэтому, приняв человеческую плоть на Себя, Он был способен явить нам невидимого Бога. В послании к евреям, 1 главе, 3 стихе написано о Христе так: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей». Или же в английском переводе конец 2 и 3 стихи звучат так: «Божий Сын, который является наследником всего, через которого даже были созданы века, является сиянием Божьей славы и точной репрезентацией Божьей природы или сущности, и держит все словом Его власти». Когда Он совершил очищение грехов, Он воссел по правую руку величества на высоте. Христос является абсолютно точной и аккуратной репрезентацией Божьей сущности. Мы с вами были созданы по образу и подобию Божьему, разве не так? Бытие 1:26-28. Но тот образ потерпел крушение, потому что грех осквернил все и извратил этот имидж внутри нас. Но Иисус Христос родился от Девы и жил безгрешной жизнью. В Нем не было греховной природы, поэтому Он был способен отражать Бога в точности, без искажения. Даже до грехопадения Адам только частично отражал в себе Божий образ, а Христос в точности отражал всю сущность Бога. Иоанна 14:8-9. Филипп сказал Христу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус – единственный, кто мог так ему ответить. «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Си.С. Льюис говорил так: «Есть только три варианта. Или же Иисус Христос – лжец, или лунатик, или же Господь. Других категорий не существует. Но мы верим, что у нас есть достаточно доказательств, записанных в Писании, которое было вдохновлено самим Святым Духом, что Иисус есть действительно Тот, за Кого Он Себя выдавал – Бог в человеческой плоти. Колоссянам 1:19 написано: «Ибо благоугодно было Отцу». То есть в этом было желание и цель Отца, и доставляло Ему удовольствие, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота. Слово «полнота» на греческом звучит «плурао». Это слово часто использовали гностики, уча о Боге. Они говорили, что полнота Божества
была разделена среди разных ангельских существ, которые отличались друг от друга своим положением и различными ступенями власти. Гностики верили, что разные ангелы имели в себе какую-то часть божества, в зависимости от их положения, а человек имел в себе только маленькую искорку божества, создавая эффект разных ступеней лестницы, в зависимости от градуса божественности, которая была в ангелах и в человеке. Но Павел говорит, что все это чушь. Павел говорит «анафема». Он пишет в 19 стихе, что в нем, то есть во Христе, обитала всякая или вся полнота божества, уточняя английским переводом. Вся святость Отца присутствует и в Сыне. Весь суверенитет Отца присутствует и в Сыне. Иисус, будучи отражением невидимого Бога, наравне с Отцом и равновечен, как и Бог Отец. Колоссянам 2:9 говорит об этом еще более конкретно. «Ибо в нем обитает вся полнота божества в телесной форме». Английский перевод. Христос ни от чего не отказывался. Он пришел на эту землю, будучи полноценным Богом, и взял на себя лимиты человечества, став членом этой расы, но без греха. Вся полнота божества в форме плоти. Какими, вы думаете, будут последствия этого? Во-первых, то, что он совершил на кресте, имеет невероятную ценность. То, что только Бог мог совершить на кресте, что-то намного больше, чем мог бы сделать пророк или апостол, или даже самый лучший из людей. На кресте висел Бог, умирая вместо нас. Страдая, Он понес наши грехи, принеся жертву умилостивления, которую только Бог мог принести на Голгофском кресте. И это говорит о многом. Разве нет? Каким должен быть ваш ответ, когда Христос обращается к нам? Он говорит с Божьей властью. И когда Он обеспечивает нас, Он дает нам щедро из своего богатства и изобилия. Вот где находится начало всему. Иисус Христос есть Бог. 15 стих говорит «рожденный прежде всякой твари». Это не значит, что Христос был рожден прежде всего, хотя культы любят так говорить. Они читают эти слова и говорят, что Иисус Христос был сотворен. Нет. 16 стих говорит «ибо им все создано». Римлянам 11:36 говорит «ибо все из Него, им и к Нему». Он не создал сам себя. Здесь говорится, что, будучи первым, Христос имеет права и привилегии, подобно первенцу в семье. Здесь не идет речь о хронологии рождения. Потому что Израиль тоже был назван первенцем Библии. Но Израиль не был первой созданной нацией на земле. Другие нации существовали задолго до Израиля. Но как первенцу Израилю был дан завет, обещание Мессии, который должен был прийти через Израиль, и истина Писания тоже дана была через Израиль. Но первенец всего творения означает, как написано в Псалме 88:27 стихе, «И я сделаю его первенцем, превыше царей земли». Матфея 28:18. «Иисусу Христу дана была всякая власть на небе и на земле». Точно так же, как рожденный первенец получает наследие от Отца. Бог дает Богу. Бог Отец дает наследие Богу Сыну. Всю власть на небе и на земле. Вот где все начинается. Номер один – это Бог. И если мы упустим здесь, тогда все остальные наши шаги будут блужданием. Если мы не поймем здесь, тогда что бы мы ни сказали об Иисусе Христе, испорчено и осквернено. Только теперь мы можем добавить другие ключевые слова. И второе ключевое слово – это Творец. Номер один – это Иисус Христос Бог. Номер два – Иисус Христос Творец. В 16 стихе Павел указывает на творческую силу Иисуса Христа, говоря – «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое,
престола ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все, что есть во Вселенной, им и для него создано. Точно так же, как в Римлянам 11:36. Все от него, им и к нему. 16 стих вмещает в себя абсолютно все. Вся Вселенная заключена в этом стихе. Нет ни одной созданной молекулы, которая была бы вне 16 стиха. Когда Павел говорит здесь «им все создано», им буквально «в нем» указывает на сферу создания всего. Это значит, что Христос не перекладывал ответственности за творение ни на кого другого. Он сам своими руками создавал все, используя власть его слов, что указывает, насколько личным было его участие при сотворении всего. Так что акт творения не был передан кому-то другому. Все это создавалось в параметрах творческих слов Христа. Это Христос сказал слова в Бытие 1:3 «Да будет свет», и стал свет. Потому что все было создано им, как на небе, так и на земле. Когда Павел говорит «на небе», он указывает не только на космос, планеты, Солнце, Луну, все галактики, но также он включает туда же все сферы ангелов. Ангелов как избранных, так и падших ангелов. И когда он говорит «на земле», туда же он включает все воды и все континенты Земли, все животные и растения, всю человеческую расу. Все было создано Христом. Когда мы с вами покупаем какой-то товар, мы часто видим на нем надпись страны производителя. В конечном счете есть только один, кто произвел все из ничего. Это Иисус Христос. Он создал все. Видимое и невидимое. Видимое указывает на физический мир, невидимое указывает на духовный мир. И когда Павел перечисляет здесь престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все это является субкатегориями порядка ангелов. Это разные уровни, существующие в иерархии ангельских существ. Ефесянам 1:21, 3:10, 6:12 показывают больше нюансов в этих стратосферах ангелов. Вот почему здесь Павел так старательно описывает все это. Колоссян тянуло в идолопоклонство. Они были увлечены ангелами и начинали экспериментировать поклонение ангелам. И что Павел здесь делает? Он рассуждает с ними, во-первых, о том, кто есть Иисус Христос, и второе, о чем он рассуждает с ними, так это зачем вам поклоняться созданному творению, когда вам нужно поклоняться Творцу? Зачем поклоняться тому, что Он создал, когда вы должны поклоняться тому, кто своим словом создал все из ничего? Вот о чем здесь идет речь. И затем Павел говорит, что все было создано им или через него, английский перевод, чтобы показать, что Он есть то агентство, Он есть тот посредник, которым все это творение начало существовать и прошло через Него. И тогда вы заметите, и для Него создано. Это значит, что все, что было создано для Его славы, для Его удовольствия, в соответствии с Его целями. И по сути, все вращается вокруг Него. Тот, кто задумал и создал, имеет право на использование в соответствии с его целями. И это говорит о многом касательно нашей жизни, разве нет? Мы с вами не создавали себя, и мы не являемся каким-то продуктом нашего общества или культуры. Каждый из нас был создан Иисусом Христом еще в утробе матери, начиная с первого момента зачатия. Псалом 138, с 13 по 16 стих говорит: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны
Все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Аборт есть не что иное, чем атака против шедевра, который был создан Богом и Иисусом Христом. Джей Вернон Маги говорил: «Друзья, это Божья Вселенная, поэтому вам придется делать, как Он желает. Вы можете думать, что ваши идеи лучше, но у вас нету своей Вселенной, которой вы могли бы распоряжаться». Затем он говорит им: «Тогда иди и создай свою Вселенную и со своими правилами, и тогда ты можешь делать так, как тебе захочется. А пока ты находишься в Божьей Вселенной, ты живешь на Божьей планете и дышишь Его воздухом, пьешь Его воду. И поэтому все мы должны функционировать в соответствии с Божьим замыслом и Его дизайном. Разве это не логично? Иисус Христос есть Бог. Он Бога-человек. И Иисус Христос – наш Создатель». И третье. В 17 стихе говорится, что Христос есть еще и Вседержитель, которым все стоит. Все, что Он творит, Он хранит и поддерживает тоже. Другими словами, Он не создает для того, чтобы уйти и бросить свое творение. Все, что Он создает, так и остается в Его руке. И Он продолжает содержать и поддерживать все свое творение посредством силы Его Слова. 17 стих. «Он есть прежде всего». Другими словами, Он существовал прежде всего. Это говорит о том, что Он был еще до сотворения всего. Он есть вечный Бог, вечный Творец, и Он предшествовал всему. Исайя 9:6 называет младенца Иисуса Христа, который должен был прийти в мир, Отцом Вечности. В Михея 5:2 было предсказано, что из Вифлеема произойдет тот, кто должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных. Другими словами, Иисус Христос вступил из вечности во время, родившись в Вифлееме. Иоанна 1:1 говорит: «Вначале было Слово, и Слово было Бог», что значит, Христос был в самом начале. Иоанна 17:5 говорит Иисус: «И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Здесь опять Павел указывает на то, что Христос не есть сотворенное существо, потому что Он был прежде создания всего мира. Если Христос существовал еще до того, как что-либо было создано, Он не мог быть частью творения. В обратном случае, Он был бы еще одним созданием. Тогда Павел говорит в конце 17 стиха: «И все им стоит, и в нем все держится вместе», английский перевод. Знаете ли вы, что удерживает Вселенную от взрыва? Знаете ли вы, кто управляет вращением Земли? Кто управляет законами притяжения, законами термодинамики и инерции? Знаете ли вы, кто позволяет всем этим физическим законам продолжать действовать? Это Бог-творец, который управляет всем. Это Иисус Христос, который держит весь мир в своих руках. Такое высказывание просто уму непостижимо, а также Он дает жизнь и поддерживает тебя. Как ты думаешь, является ли Христос достаточно квалифицированным, чтобы знать, что будет лучше для тебя? Может ли Он знать наперед, что будет завтра? Может ли Он делать правильные решения, если Он держит всю Вселенную в своих руках? Он поддерживает, продолжает хранить и содержать все в нашей Вселенной. Если все народы перед Ним как ничто, как капля из ведра и считаются как пылинка на весах, Исайя 40, тогда чем это делает нас с вами? Но нет ничего такого, что могли бы мы принести в молитве и прошении с благодарением к Его престолу благодати, когда Христос, действующий в нас, силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим
или о чем помышляем. Ефесянам 3:20. Все, что невозможно нам, возможно Богу. С Ним все возможно. Христос держит все. И четвертое ключевое слово. Попадает в само сердце сущности Христа. Без него знание Христа будет неполноценным. Номер 4. Он есть Господь. Он есть Господь. С 18 по 20 стих Павел описывает абсолютное господство Иисуса Христа. Хотя там напрямую не упоминается слово «Господь» — «Кюриос», но истина о господстве Христа ясно просвечивается здесь в каждом слове и в каждой фразе. Павел немного раньше в этом же тексте упоминал тот факт, что Иисус Христос есть Господь, еще в 3 стихе. Заметьте, что в 18 стихе он назван главой тела, церкви. Хорошо нам знать свое место, не так ли? Мы с вами являемся телом Христа. Некоторых из нас суверенный Бог решил сделать локтем в этом теле, а кого-то рукой, некоторых ступней, а некоторых бедром. У каждого из нас есть свое место и функция в теле Христа в соответствии с тем, как наш Господь распорядился. Каждому из нас даны были различные дары, у каждого из нас есть разные возможности, и все это в соответствии с Божьим дизайном. И никому из нас не дается один и тот же набор даров, поэтому все мы нуждаемся друг в друге. Нога нуждается в глазах, рука нуждается в локте и так дальше. Но есть только одна голова, которая коммуницирует то, что находится в мозге. Именно оттуда исходит направление жизни и все решения. Так же, как голова передает информацию всему телу, точно так же указания для жизни тела Христа и всех его действий должны исходить от главы Христа. Все это необходимо для того, чтобы показать его господство над церковью и всей нашей жизнью. Он контролирует не только церковь, но и всю нашу личную жизнь. Нет ни одной сферы в нашей жизни, которая бы не находилась под господством Иисуса Христа. Наша личная жизнь, наша церковная жизнь, наша семейная жизнь, наша работа и отдых, все компоненты нашей жизни находятся под Его господством. И как наш глава, Он дает нам благодать. Он указывает направление. Он дает нам мудрость и силу, и все, что нам необходимо, истекает из Его главенства. Дальше Павел говорит, «Он – начаток». Начаток чего? Он есть начаток тела, начаток церкви. Павел, опять возвращаясь в прошлой вечности, к тому моменту, когда мы с вами были избраны и предопределены ко спасению во Христе, когда наши имена были записаны в книге жизни у Агнца. Прежде, еще до основания мира, Христос является началом всего этого, а также слово «начаток» указывает на Его первенство, иерархию, что Он стоит выше всех и находится в позиции главенства. Как вы объясните единство в церкви? Господь дал нам чудесное единство в церкви. Мы находимся в мире друг с другом, и мы имеем мир с Богом. Как это возможно? А все благодаря тому, что все мы находимся под одним главенством Христа. Все вместе слушаем и повинуемся Ему. Если есть какой раздор и разделение внутри церкви, так это потому, что эти люди не находятся под главенством Христа. Христос являет свое господство через свое слово, посредством Святого Духа, через старейшин, которых поддерживают диаконы, и течет и передается сверху вниз, в собрание церкви. Христос есть Господь. Дальше Павел говорит в 18 стихе, что Христос есть первенец из мертвых. То же самое слово было использовано в 15 стихе и несет в себе то же значение – но здесь еще более ясно видна суть. Здесь речь не может идти только о последовательности воскресения Христа из мертвых. В Старом Завете были люди, которые тоже были воскрешены из мертвых,
Здесь не говорится о хронологическом порядке, но здесь говорится о возвышенности и превосходстве Христа. Здесь говорится о том, что из всех воскресших из мертвых Христос имеет превосходство над другими. Как? Читаем дальше. «Дабы иметь ему во всем первенство». Заметьте слова «во всем». Он должен быть первым в нашей семье, на первом месте в наших брачных отношениях, на первом месте в нашей работе, на первом месте, что касается нашего интеллекта. Он должен занимать первое место по времени, у нашей любви. Он должен иметь первое место в нашем разговоре, первое место в удовольствии, первое место в приеме нашей пищи, первое место в нашем развлечении, первое место в спорте, первое место в том, что мы смотрим, первое место в выборе музыки, первое место в поклонении, первое место в искусстве, первое место в служении. Он должен занимать первое место во всем. В 19 стихе он еще раз подчеркивает эту мысль. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Кто еще может быть главой церкви, как не тот, в ком обитает вся полнота Божества? Так что сегодня у нас нету такой свободы, чтобы делать церковь так, как нам захочется. У нас нет свободы переделывать церковь. Мы не свободны, чтобы изобретать какие-то новые пути для нового поколения. Это не наша привилегия. Глава церкви, тот, кто умер за нее, кто есть Бог, сказал нам в своем слове, как его тело должно функционировать. Дальше Павел продолжает тщательно разъяснять господство Христа, и вы заметите, что это предложение он начал еще с 18 стиха. Итак, 20 стих говорит, «И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его, и земное, и небесное». Заметьте здесь слова «примирить с собою все». Слово «примирить» значит изменить статус чего-то или же произвести драматические перемены в состоянии. И по большему счету это слово описывает две разные части, которые примирились между собой, хотя здесь говорится об общем примирении. Немножко дальше будет говориться о более конкретном примирении в 21-22 стихах. Но в 20 стихе говорится о том, что Христос примирит с собою все. Что Павел имеет в виду, когда он говорит здесь слово «все»? Посмотрим в контекст. В 16 стихе Павел говорит, что им создано все, что на небесах и что на земле. И там же читаем «все им» в 17 стихе. «Он есть прежде всего, и все им стоит». Здесь 4 раза упоминается слово «все». И в 18 стихе альтернативное утверждение «во всем». Так что «все» значит «все». «Все» без исключения. Павел дошел до 20 стиха и говорит, чтобы примирить с собою все. Думаю, что «все» значит «все». Мы не учим универсализм. Спасение всех без исключения, как некоторые секты учат, что в окончании даже сам дьявол будет спасен. О чем все-таки учит 20 стих? Здесь критически важный момент. «Потому что Иисус Христос смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, тех, кто находится под землей». И всякий язык исповедал, что Иисус Христос есть Господь, во славу Бога Отца. Не пропустите то, что здесь говорит вам Бог. Пожалуйста, не пропустите. Это намного больше, чем вы себе думаете. Там говорится, что через послушание Христа до самой смерти на Голгофе, где Он приобрел спасение для всех Его людей, через этот акт послушания Отец превознес его наивысшую часть небес, превыше всякого имени, и в конце все примирится с Ним. И в каком-то смысле все будет положено подчинение Христу.
Тогда все и все, кто есть, единогласно возгласят: Иисус Христос есть Господь. Не во спасение, но для многих на их проклятие и вечные муки. Каждое колено преклонится перед Ним. Атеистов уже не будет в тот день, агностиков не будет в тот день, либеральных уже не будет в тот день, экоммунистических людей там тоже не будет в тот день. Повсюду будут звучать одни ортодоксальные высказывания в тот день: Иисус Христос Господь. Каждый из нас преклонит свои колени в тот день перед Христом, каждый из нас. Была ли зарегистрирована эта мысль у тебя в голове? Вопрос только в том, когда. Либо ты преклонишься перед Христом теперь, еще при этой жизни, исповедуешь свои грехи, признаешь Его господство в твоей жизни и примешь Его спасительную благодать. Или же в последний день ты преклонишь свое колено перед Христом, и ты признаешь Его господство. Но Он проклянет тебя и отправит тебя в ад навсегда. И ты будешь спускаться в пропасть, в само недро ада со словами: «Иисус Христос Господь! Иисус Христос Господь!» 20 стих является экстраординарным высказыванием относительно господства Иисуса Христа. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». 20 стих охватывает своими руками всю Вселенную, не только избранных, не только искупленных во спасение. О них говорится в 22 стихе. 20 стих является громаднейшим заявлением совершенно необузданных параметров о неограниченной, вечной и полной суверенности господства Иисуса Христа, где вся Вселенная всецело примирилась и заняла позицию подотчетности Христу, была приведена в позицию подчинения Христу. Этот текст из послания Филиппийцам 2:9-11 мы только что процитировали, что Иисус Христос будет править, правит и вечно будет править над всецелым порядком создания, и все то, что Он создал в 16 стихе, примирится с Ним в 20 стихе и будет под Его ногами в позиции покорности Христу. В следующий раз мы будем изучать Колоссянам 1:21-23, где мы найдем пятое слово: «Кто есть Иисус Христос?» И мы окунемся в океан спасительной благодати и милость и прощение, которые даны нам тем, кто есть Бог, Творец, кто держит собою все и есть Господь всего. И только теперь мы с вами готовы рассуждать о Христе как о Спасителе. Мы должны сказать вам, что нет спасения ни в ком другом, ни в каком другом имени, ибо нет имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. В вашем уме нет ничего, что могло бы даже сравниться с тем, что вы только что услышали. Нету ни одной мысли в вашем уме, которая могла бы превзойти то, что вам только что было сказано. Нет ничего такого у вас, что могло бы заместить то, что вам только что было предложено. Это и Альфа, и Омега. Это сущность и суть. Это начало и конец. Это и высота, и глубина, и ширина истины и реальности. И нет ни одной капли благодати вне Иисуса Христа. Мы призываем вас исповедать свой грех сегодня. Мы призываем вас смирить себя под Его могущественной рукой. Мы убеждаем вас призвать имя Господа. И если вы еще этого не сделали, сделайте это прямо сейчас, в эту же секунду. Бросьтесь в объятия Христа, и Он примет вас. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие.
Он не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Придите и доверьтесь Христу, и вы станете одним из многих, кого Спаситель принял в свои объятия прощения и благодати. Как вы можете жить для чего-то или кого-то еще? Как вы можете жить в противоречии тому, для чего вы были созданы? Это несовместимо, нелогично, нерационально, чтобы вам жить ради кого-то другого, но не ради Иисуса Христа. Это моральное безумие, интеллектуальное самоубийство. Жить для чего угодно, только не для первенства Христа, который должен иметь первое место в твоей жизни и во всех сферах твоей жизни. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ведь для нас жизнь Христос и смерть приобретение. Живи для Христа, верь в Христа, отдай свою жизнь Христу, восхищайся им, поклоняйся ему, повинуйся ему. Пусть вся твоя жизнь станет стрелой, которая указывает на Христа. Пусть Бог поможет тебе достичь этого. Пусть Бог своей благодатью направит твою жизнь к Нему.

0: Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру».
1: Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревекка сказала меньшему сыну своему Иакову:
2: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка, молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею».
1: Иаков сказал Ревекке, матери своей:
3: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение».
1: Мать его сказала ему:
2: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди, принеси мне».
1: Он пошел и взял, и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал:
3: «Отец мой».
1: Тот сказал:
0: «Вот я. Кто ты, сын мой?»
1: Иаков сказал отцу своему:
3: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя».
1: И сказал Исаак сыну своему:
0: «Что так скоро нашел ты, сын мой?»
1: Он сказал:
3: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу».
1: И сказал Исаак Иакову:
0: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?»
1: Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал:
0: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы».
1: И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его и сказал:
0: «Ты ли сын мой Исав?»
1: Он отвечал:
3: «Я».
1: Исаак сказал:
0: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя».
1: Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему:
0: «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой».
1: Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал:
0: «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты. Благословение.

0: благословляющие тебя, благословенный.
1: Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым сыном своим, и как только вышел Иаков от лица Исаака отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье и принес отцу своему, и сказал отцу своему:
2: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя».
1: Исаак же, отец его, сказал ему:
3: «Кто ты?»
1: Он сказал:
2: «Я сын твой, первенец твой, Исав».
1: И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал:
0: «Кто же это, который достал мне дичи и принес мне? И я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен».
1: Исав, выслушав слова отца своего Исаака, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему:
2: «Отец мой, благослови и меня».
1: Но он сказал ему:
0: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое».
1: И сказал Исав:
2: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое».
1: И еще сказал Исав отцу своему:
2: «Неужели ты не оставил и мне благословение?»
1: Исаак отвечал Исаву:
0: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?»
1: Но Исав сказал отцу своему:
2: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой».
1: И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему:
0: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свыи твоей».
1: И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем:
2: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего».
1: И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему:
4: «Вот, Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги в Месопотамию, к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?»
1: И сказала Ревекка Исааку:
4: «Я жизни не рада от дочерей хиттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хиттейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?

Момент истины. Практическое богословие. Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. 1 Иоанна 5:10. Заметьте, друзья, аргументы. Когда вы не соглашаетесь с тем, что здесь написано, вы не просто говорите, что у меня другая точка зрения. Вы в действительности говорите: «Бог, ты лжец, ты не прав». И в этом вся трагедия неверия. Посмотрите, кому вы так говорите. Вы говорите это тому, кто из своей огромной любви послал Сына Своего и засвидетельствовал о своей истинности, о своей праведности и любви в колоссальной жертве, которую Он явил в Иисусе Христе. Неверие Богу – это не просто сомнение, это несогласие с Ним, это обвинение Его в недостатке аргументов и, по сути, во лжи.

Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона.

0: Молитва Пуритан.
1: Отче, Ты сотворил человека ради славы Своей. И когда он не служит орудием этой славы, он совершенное ничто. Нет греха более тяжкого, чем грех неверия. Ибо если союз со Христом – величайшее благо, то неверие – величайший грех, поскольку противоречит Твоему повелению. В чем бы ни состоял мой грех, я вижу, что нет греха более ужасного, чем отлучение от Христа из-за неверия. Господи, удержи меня от греха христоотступничества, ибо в этой жизни я никогда не смогу совершенно повиноваться Христу и прилепляться к Нему. Когда Ты отнимаешь у меня житейские благословения, это происходит из-за греха, поскольку я не признаю, что все мое получено от Тебя, поскольку я не служу Тебе тем, что имею, поскольку я замыкаюсь в самом себе и ожесточаюсь. Законные радости земной жизни становятся тайными идолами и больше всего вредят мне. Величайший вред в обладании, величайшее благо в лишении. По любви Своей лиши меня благословений, дабы я больше прославлял Тебя. Устрани то, чем питается мой грех, и дай мне ценить пользу от малой меры святости, больше всего того, чего я лишусь. Чем больше я люблю Тебя истинно благодатной любовью, тем больше я желаю любить Тебя. И с тем большим прискорбием сознаю, как мало во мне любви. Чем больше я алчу и жажду Тебя, тем яснее вижу, что мне не удается найти Тебя, и что изнемогаю я в этих исканиях. Чем больше мое сердце сокрушается из-за греха, тем усерднее молюсь о том, чтобы оно сильнее сокрушалось. Моя большая беда в том, что я не помню грехов юности моей. Да что там, грехи сегодняшнего дня я забываю уже завтра. Храни меня от всего, что влечет меня к неверию и ослабляет чувство живого единения со Христом. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь